0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио».
5: На Первом радио.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Это. Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
3: И это?
4: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
3: Почему пошли этим путем?
2: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
2: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
2: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
4: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо. So sweet.

0: Первое радио 89.1.
1: Давайте дружить. FM. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Проходите, садитесь. Всегда такие жалобы.
2: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю по пятнице.
1: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
3: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
3: «Вечер.ком».

0: Первое радио всегда с тобой.
1: год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой Витька.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.8.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Это свой выходной.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: радио. 89.1 FM.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю по пятнице.
3: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком»

0: Радио. Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топ-спорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Садитесь, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого Радио есть Инстаграм. Подпишись.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая.
2: Первое радио. Новости.
3: Тревога на севере Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 2 сентября, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В 4.24 тревога ЦВА-дом прозвучала в районе Кфар-Юваль, недалеко от границы с Ливаном. Было объявлено о возможном проникновении беспилотника и работе ПВО. Позже ЦАЛЬ подтвердил, что были запущены ракеты-перехватчики по предполагаемой воздушной цели, которая, по всей видимости, пересекла границу с Ливаном. Результаты перехвата уточняются, жертв нет. Ливанские и иранские источники передают, что Хизбалла атаковала цели на севере Израиля ударными дронами. Накануне вечером американские силы нанесли масштабную серию ударов по объектам КСИР в Иране, включая инфраструктуру, ПВО и военные базы. Поводом для операции, по заявлению CENTCOM, стали угрозы судоходству в Ормузском проливе и атаки на военных США. Иранские СМИ заявили об обстрелах в ряде регионов, включая ключевые центры газовой промышленности и прибрежные зоны, а также о гибели мирных жителей на свадьбе в провинции Хормозган. Президент США Дональд Трамп предупредил, что дальнейшая эскалация со стороны Тегерана приведет к еще более жестким ударам. В ответ КСИР применил баллистические ракеты и беспилотники против американских объектов в Иордании, Иракском Курдистане, Бахрейне и Кувейте. А иранские власти пригрозили полностью заблокировать экспорт нефти через Ормузский пролив. Иран заявляет о погибших военных США и разрушениях на базах. Однако американская сторона и их региональные союзники опровергают информацию о потерях, сообщая, что большинство ракет и дронов были успешно перехвачены. Тем временем армия Иордании сообщает, что Иран выпустил по ее территории 13 баллистических ракет. Система ПВО перехватила 10 из них, а 3 оставшиеся взорвались в районах, удаленных от населенных пунктов. Сара Нетаньяу, супруга премьер-министра Бениамина Нетаньяу, отказалась извиняться перед лидером партии «Демократим» Яиром Голаном и в ответ пригрозила ему ответным иском. Голан направил Саре Нетаньяу предупреждение о подаче иска, обвинив ее в распространении ложных и порочащих утверждений и конспирологических версий о его действиях 7 октября. Он дал ей 24 часа, чтобы извиниться. В ответ Сара заявила, что обвинения Голана являются дикой ложью и потребовала от него публичных извинений за искажение ее слов. Сара Нетаньяу также потребовала извинений за инцидент, который произошел 1 марта 2023 года, когда участники антиправительственного митинга в Тель-Авиве заблокировали ее в парикмахерской. В своем письме она назвала это осадой и незаконным удержанием. Сара Нетаньяу потребовала у Голана удалить порочащие ее публикации и в течение 48 часов выплатить ей компенсацию в размере 100 тысяч шекелей, которые она намерена передать предармейской ешиве в поселении Эли. Она предупредила, что в случае отказа обратится в суд с иском на 1 000 000 шекелей. Национальное управление кибербезопасности предупредило о новом мошенничестве в Фейсбуке и Инстаграме. Злоумышленники публикуют объявления от имени известных компаний, предлагая бесплатные билеты или скидки на концерты и другие культурные мероприятия. После того, как пользователь оставляет свои данные и номер телефона, с ним связываются мошенники и просят сообщить код подтверждения, присланный ему в СМС. В действительности этот код мошенники используют для получения контроля над мобильным номером жертвы. В управлении кибербезопасности призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды подтверждения, даже если собеседник представляется сотрудником известной компании. Перед вводом или передачей кода рекомендуется внимательно прочитать текст СМС. Если после передачи кода мобильный телефон внезапно потерял связь с сетью, следует немедленно обратиться к своему оператору сотовой связи. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
0: Прогрев шоу на первом.

0: Начало сентября – это лучший трек для того, чтобы 2 сентября началось вместе с первым радио 89.1 FM, 7 часов 7 минут утра, 2 августа. Здрасте, приехали сентября 2026 года, вы слушаете прогрев-шоу на первом вместе с Крис Кипнис.
1: Наидобрейшего всем утра. Просто когда я заметила такую тенденцию, когда утро начинается с моей любимой песни, счастье будет всем. А знаете почему?
2: Почему?
1: Потому что я наполнилась счастьем. Вот почему Лена Семенова.
2: Я поняла. Спасибо огромное тебе за это пояснение. Доброго утра всем, кто слушает первое радио в студии. Также у нас Андрей Ежов.
0: Здрасте. Здрасте. Ну что, как спалось?
2: Спалось отлично. Еще бы поспалось часов так это к 5. Но нет, надо было вставать на работу.
1: 5-6.
2: Ну где-то так.
1: Вот так.
0: 5-6. 8.
1: Или как сейчас современные дети поют, 6-7, да? Ну как поют?
0: Ария.
1: Выговаривают.
2: Слушайте, вчера разговаривала, ну, там, со своими подружанями и все такое прочее. Есть у них там, ну, в семьях дети, которые только пошли в школу, да, или вот уже пошли там в какой-то класс. И Оля мне вчера говорит, боже, наконец-то. Наконец-то я, говорит, у меня хоть чуть-чуть развяжутся руки. Так что я была все-таки права, что родители немножко вздохнут вот прям с облегчением, потому что дети какой-то кусок времени в дне будут заняты.
0: И хотя бы родители не будут слышать каждые 5 минут. Мама, мама, мама, мама,
2: мама,
0: мама, мама, мама, мама.
2: Да, да, да.
1: А я думаю, они другое слышат. Ну вот смотрите, современные дети, они в основном сидят в телефонах, правильно?
2: Ну и чё?
1: Играют в игры, правильно?
2: И?
1: Ну и там нейвы у них.
2: Кто у них?
1: Нейвы.
2: Что такое нейвы?
0: Это бендюжник и король, кто там?
2: А, все.
0: Карцев.
2: Мне?
1: Нет, ну, смотрите.
2: А, нервы.
0: Нейвы, нейвы, нейвы, нейвы.
1: Все, нейвы. У меня нейвы.
2: Нейвы.
1: Это, помните, фильм, очень старый, классный фильм, «Сестра его дворецкого», и вот там один персонаж, он, ну, у него была проблема с буквой «Р», не любил он ее. И вот у него все было через вот нейвы. И вот это вот все тактовый.
0: Повторюсь, как бендюжник и король, когда там Карцев играл Лазаря Боярского.
2: Слушайте, ну, ребят, на самом деле начало сентября у нас выпало на середину практически недели, и я уверена, что вот эта осень, пускай она сейчас у нас календарная, по-моему, погода вообще сейчас в Израиле стоит шикарная совершенно.
1: Идеально, вечером ветер.
2: Да, да, да. Вот, и я уверена, что эта осень будет прекрасной.
0: Уверен, и у нас с этой осенью будет любовь.
2: Любовь тогда.
0: Любовь, обязательно.
1: Ну, любовь, заходи. Да?
0: Мумитроль, это по любви в эфире Первого радио. Давайте насладимся этой музыкой, которая родит вас ностальгию.
3: Нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно,

0: было нетрудно.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Празднички, наши любимые и ваши любимые празднички. Сейчас узнаем, что же за праздник сегодня, друзья.
3: День хризантемы. Почему бы с него не начать?
2: Красивый цветок.
3: Да, да, да. Очень многие, кстати, если опять же обращаться к опросам. И вот топ-3, это вот значит роза, тюльпаны и хризантемы.
2: О, как!
4: Интересно. Мне казалось, что сейчас астромерии, вот это вот.
3: Кто? Это все, да, но мы-то пока обращаемся.
4: Ранункулюсы.
5: Ты сейчас космический объект назвала.
3: Будь здорова.
4: Не, ну
2: что, красиво. Это то, что недавно влетело в Солнечную систему.
4: Ой, все.
2: Какая
4: сегодня день свободного ветра в крыльях. В наши крылья свободный ветер влетел.
3: Совпадение или нет, но глобальный день поиска талантов.
2: О, неплохо.
4: Так.
2: Неплохо. Талантов сегодня очень много, между прочим.
3: Пожалуйста.
2: Сегодня, между прочим, на минуточку, и Евгений Леонов родился. И Сальма Хайек, замечательная, великолепная, которая сегодня 60 лет. 60!
4: Серьезно? Этой кроссовки... Кроссовки.
2: Этой бассейнки тоже много. Значит, Киану Ривзу 62, чтобы вы понимали, на минуточку.
4: Я смотрю, букет, да, ранункулюсов, да.
3: Ну, хризантемы просто. Ну, хризантемы.
2: Валентин Гафт и Александр Филипенко тоже сегодня родились, поэтому мы их поздравляем. Это, несомненно, таланты.
3: А тебя с чем? Нет.
2: А что тогда
3: тебе? День прокола ушей.
4: Ну да, точняк. У тебя же какое там левое у тебя ухо прям все проколото.
3: Левое, семь проколов.
4: Дурить.
2: Неплохо.
4: Чем ты думала вообще, когда столько дырок там колола? А зачем они?
3: Красиво.
4: Красиво.
3: Ты проколола мне ухо сегодня.
4: Прекрасно.
2: Друзья, всемирный день кокоса. Кто любит пить кокос?
3: Я люблю кокосовое мороженое, я люблю сушеный кокос, очень вкусно. А недавно я купила такие, там нет сахара, но это при этом очень вкусно и сладко, как типа батончики полностью из кокоса, с кокосовой стружкой. Ребята, уши у меня просто звенели от удовольствия.
2: Лена, любите ли вы кокос так, как любит его Кристина?
4: Нет.
2: Не любите вообще? Вам не нравится вкус или что?
3: Мне не нравится, что это нравится Кристине.
4: Вот, понимаешь, и сказать просто больше нечего.
2: Только метнуть в нее кокосом.
4: Да, точно. Тут не ходи, там ходи, а то кокос башка упадет, совсем мертвый будешь.
2: Друзья, есть город, который я вижу во сне. 2 сентября 1794 года основан город Одесса.
3: Круто.
2: 232 годика.
3: Очень,
4: слушайте,
3: очень круто.
4: Сколько классных парней и девчонок-евреев нам подарила Одесса.
3: Да.
4: Это
3: конечно.
4: Просто шик.
3: Это
4: а какой вот
3: мечта,
4: этот одесский, вот этот юмор, вот это, да, это вообще просто что-то невероятное. И я когда, кстати говоря, встречаю здесь, в Израиле, людей, которые родились в Одессе, я просто вот стою, я таки узнаю их, да, но я стою и, раскрыв рот, просто слушаю весь вот этот поток вот этого юмора и
3: они как будто бы, знаешь, не просто вот, с Одессы, да, а они как будто с другой планеты. Вот правда, но в хорошем смысле, это потрясающие люди, потрясающий
4: да,
3: город.
4: Абсолютно.
3: До сих пор сохранивший себе историю.
2: А еще 2 сентября 1834 года так. В США, запатентовано то, благодаря чему Лена сможет таки поквитаться с Кристиной.
4: Это что?
2: Запатентован револьвер.
3: Да.
4: Ну, слушай, у меня вот такого тяжелого вооружения вообще вот нет. Это не важно, что у меня там С-300 под домом стоит, да, это неважно. То есть я, если с Кристиной буду разбираться, то это будет не посредством вот этих всех разных дел.
3: У меня вопрос, а будешь ли?
4: Вот я, кроме того, это я не успела, да, я не договорила,
3: извини,
4: понимаешь? Вот. Я разбираться с тобой не буду.
3: Ты моя хорошая. Так,
4: да.
3: А вот смотрите, еще 2 сентября 1958 году в Китае началось телевизионное вещание.
4: Китая?
3: Да, Китая.
4: Слушайте, я смотрю тут на этот самый, на праздники, которые в США.
3: Да.
4: Сегодня в США отмечают день корректировки календаря.
2: О. То есть что, это вот как приблизительно Трамп поменял озеро Онтарио на озеро Америка, точно так же они меняют календарь, я так понимаю.
3: Ну, слушай, 274 года.
4: Дело в том, что здесь имеется в виду переход с этого самого, с юлианского календаря на григорианский. Логично. То есть они отмечают вот этот вот день, и первая реформа была в 1582 году, а потом уже Великобритания, колонии в 1752.
3: Пожалуйста.
2: Вот. Так вы заметили, у них все не как у людей.
4: Че не как у людей? Мы тоже живем по тому самому.
2: Вместо километров — мили.
4: Ну и че?
3: Ну,
4: зато
2: вместо веса — фунты.
4: Зато вместо часов — часы. Да? Вместо минут — минуты.
3: Пожалуйста.
2: Вместо?
4: Да, вместо.
2: За мест.
4: За...
2: Хорошо. Я сегодня для того, чтобы Лену просто выбесить.
3: Мне кажется, вообще ты только ради этого приходишь.
2: Я чисто ради этого. Встаю в 5 утра, чтобы прийти и посмотреть на красное лицо Лены.
3: Получается, Лена — твой мотиватор.
4: Краш его сердечком.
2: Как вывернуть свою сторону? Ну, конечно же. Сегодня, кстати, у Егора Бортника день рождения, у Лёвы Би-2, солиста соответствующей группы. И сейчас мы послушаем один из треков этой легендарнейшей группы под названием «Фавн Диджей» группы Би-2. Давайте насладимся этой музыкой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс. Качество, стиль, функциональность».
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. «Интеллиго».
8: Вы заслуживаете знать правду.
7: 944-1111. «Интеллиго».
8: 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
10: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Совершенно точно. 7 часов 27 минут на студийных часах. Вы слушаете Первое радио. Прогрев шоу продолжается. В студии вместе со мной Кристина Кипнис.
2: И Андрей Ежов.
3: И Лена Семенова.
2: Здравствуйте.
1: Спасибоньки. А прямо по курсу у нас гороскоп. И если взять общий прогноз для всех знаков зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день идеален для уединенного умственного труда.
2: И я пошла.
1: А вот к активному общению с окружающими он совсем не располагает. В отношениях с близкими и друзьями сегодня возможны недомолвки, недоразумения и обиды. Поэтому худшее, что можно сделать сегодня, это браться за дела, которые требуют совместных решений. Зато в сферах, которые зависят только от вот нас самих, мы можем свернуть горы. Занятия учебой, наукой, расчетами, планированием, домашними делами и финансами сегодня дадут наилучшие результаты.
3: О,
1: вот
3: как
1: вам, да, как вам такое?
2: Я поняла, что мы каждый раз нарушаем все.
3: Для кого звезды пишут?
2: Действительно, они же стараются. Ребят, поехали домой.
3: Да, вы знаете, что сигнал, между прочим, с Марса идет 7 минут. Ребят,
2: секундочку.
3: Алло.
2: Так, Овны, ладно, погнали. Овны, вас ожидает день приятных совпадений и неожиданных подарков судьбы.
1: Прекрасно.
2: Где? Которые заставят улыбнуться с самого утра. Где?
1: Ну вот с самого утра, подожди. Самое утро, это еще это понятие растяжимое. Я думаю, что это часов до 9.
2: А, хорошо, ждем-с. Направьте сегодняшний позитивный настрой, а где он? На решение застарелых проблем. А, вот тут он. Звезды обещают вам зеленый свет в любых начинаниях.
1: Это прекрасно, по-моему.
3: Ну и отлично. Тельцы, сегодня стоит довериться партнерам и не пытаться тащить весь груз ответственности исключительно на своих плечах. День идеально подходит для командной работы и теплых дружеских посиделок, которые зарядят вас отличным настроением. Короче, тельцы, выдыхаем, садимся, откупориваем что-нибудь вкусненькое и дальше живем.
1: И дальше живем, это ты хорошо сказал. Близнецы, ваши творческие идеи наконец-то сегодня получат долгожданное признание со стороны руководства и принесут ощутимые плоды. Не бойтесь сегодня презентовать свои самые смелые задумки. Ваше красноречие сегодня способно творить настоящие чудеса.
2: Ура! Раки, прилив душевных сил и неиссякаемый оптимизм помогут вам с легкостью преодолеть, ну вот прям любые мелкие неурядицы на работе. А вот уже вечером постарайтесь провести вне дома. Смена привычной обстановки подарит массу ярких, а самое главное, незабываемых впечатлений.
1: Слушай, ну иногда случается так, что как бы вспомнить есть что, а рассказать вот вообще стыдно.
2: У меня всегда так.
3: У тебя прям всегда?
2: Да.
3: Прям каждый раз?
1: Крис, никому не говори.
3: Так она и не говорит, она только раззадоривает немножко. Львы,
1: интригу,
3: вам...
1: Интригу держит.
3: Да-да-да-да-да. Вам предстоит оказаться, львы, в роли мудрого наставника и помочь близким людям дельным практичным советом. Сегодняшний день раскроет ваши лучшие душевные качества, а искренняя благодарность окружающих станет лучшей наградой за потраченные усилия.
1: Это прекрасно. Девы, финансовая удача решит заглянуть сегодня к вам в гости, открывая прекрасные перспективы для выгодных сделок или крупных покупок. Позвольте себе сегодня немножко расслабиться и побаловать себя тем, о чем вы так долго и тайно, главное, мечтали. О чем ты тайно мечтала,
2: Андрей? Подожди, подожди, не рассказывай. Андрюш, у тебя только сегодня такой денежный поток, поэтому пакеты, мешки, наволочки, вот это все.
3: И боли из дома, что?
2: Нет, и прям вот лови, лови.
1: Грабли, лопата и тележка, как минимум.
2: Ну да.
1: Пакеты тут не.
3: А вы меня точно отдыхать посылаете или улицы умывать?
2: Нет, мы не можем, когда ты отдыхаешь, это прям вот как-то...
3: Раздражает.
2: Вот, да, очень сильно. Весы. Огромный поток новой информации потребует от вас предельной концентрации и быстрой реакции на меняющиеся обстоятельства. Проявите сегодня свою фирменную гибкость ума, и тогда, наверняка, вы сможете обернуть любую сложную ситуацию в свою пользу.
1: Это, кстати говоря, вот, по-моему, потрясающий талант, что бы то ни было, поворачивает так,
2: да,
1: что ты всегда прав.
2: Не все умеют.
1: Не все умеют. Угу. А иногда это очень раздражает.
3: Скорпионы, ваша личная жизнь заиграет новыми, яркими красками благодаря романтическому сюрпризу от любимого человека. Постарайтесь полностью отключиться от рабочих мыслей и посвятите сегодняшний вечер созданию абсолютной гармонии в отношениях. Вопрос, а есть ли у вас любовные отношения с начальником?
2: Ты сейчас на что намекнул?
3: Не, ни на что. Я говорю про то, что, ну, есть такие люди, у которых служебный роман.
1: Хороший вопрос.
3: Как у тебя сейчас шестеренки закрутились?
1: У меня шестеренки закрутились, просто я пытаюсь поставить себя на место звезд. Нет, чтобы они ответили в этот момент, но мне ничего не
3: получается. Но
1: мне
3: матом не получается.
2: Они бы ответили так, ну, есть и чё?
1: Ну, да. Всё. Идем дальше. Стрельцы. Интуитивное чутье поможет сегодня без ошибочно определить, кто из окружающих людей честен с вами, а кто пытается лукавить. Положите сегодня на свой внутренний голос и смело принимайте важные решения, не оглядываясь на чужие вот эти вот авторитетное мнение.
2: Правильно ли я поняла, что стрельцы будут искать крысу?
1: Как вариант, слушай.
2: Отлично. Козероги, упорный труд последних недель наконец-то принесет свои весомые результаты и позволит гордиться собственными достижениями. Звезды рекомендуют сегодня сделать небольшую передышку и разделить этот триумф с преданными друзьями.
3: Неплохо. Водолеи, ваш врожденный авантюризм и жажда открытий подтолкнут к принятию очень необычного, но крайне перспективного решения. Не бойтесь ломать привычные стереотипы. Сегодняшний день буквально создан для крутых жизненных поворотов.
1: А вот, а новый поворот и все дела. Рыбы, спокойствие и абсолютная уверенность в собственных силах станут вашим главным оружием против любой праздной суеты. Наведите сегодня образцовый порядок в мыслях и в планах, чтобы с легким сердцем двигаться навстречу новым грандиозным успехам.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
2: 03-94-94-88-8.
1: Год без забот.
3: Реклама.
1: Только в Центркар.
4: Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур. Перех Ашива 9.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
3: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Реклама.
1: Первому радио 25 лет.
11: Прогрев шоу на Первом.
12: Слушайте, нет у вас ощущения, девочки, что как-то все ускоряется слишком быстро, и мы уходим в какую-то бытовуху, просто начинаем жить технически?
13: Да.
12: Не наслаждаясь.
13: Возраст.
12: Нет такого?
14: Ты сорвала с языка. Мы просто взрослеем и мудреем. Я не говорю стареем. Мы именно взрослеем и мудреем.
12: То есть у нас уходит какое-то легкое безрассудство.
14: Ага. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
12: Да, да, да. Не, серьезно. А если так подумать, это же романтично. Да.
13: Ну, возможно, но опасненько.
12: Уголовка.
13: Не знаю, по поводу безумства у меня все с этим нормально.
12: Так.
13: Без романтики, но нормально.
12: Кристиночка, раскройте тему, мне интересно.
13: Слушай, ну как будто бы ты со мной вчера только познакомился.
12: Нет, но мне интересно. Я каждый день от тебя узнаю что-то новое.
13: Ну, я вообще за безумство, за какую-то вот эту детскость.
14: Ну, осознанную и, да?
13: Ну, как бы, как тебе сказать? Ну, потом она становится осознанным. То есть
12: осознанный
13: ты сначала
12: идиотизм.
13: Делаешь. Да, почему бы нет? Потому что, ну, слушайте, ну, правда, ну, очень, ну, взрослая жизнь, но она скучная.
12: Скучная? Нет, знаете...
14: Не знаю, ну, нет.
13: Ну, скучная.
14: Абсолютно нет.
13: Если ты еще такой весь сноб, и вот это вот все, скучно.
12: Кристин, да. А вот кто-нибудь делал для тебя какой-то такой мега-романтичный на грани с безумием поступок?
13: Вот на грани... ой, вспомнила.
12: Давай.
13: Да, значит, ну, вот эти телефоны, помните, вот эти звонки, сотовых телефонов не было, то есть, соответственно, домашние телефоны.
12: Да.
13: И вот, значит, какой-то потрясающий человек... мужского пола, где-то меня там увидел, влюбился, что-то такое, и, короче говоря, названивал мне. Причем в любое время суток. И когда я сказала, слушай, мил человек, а не мог бы ты от меня отстать? Ну, правда, уже вот здесь, вот здесь ты уже у меня сидишь. И потом какой-то звонок, значит, я беру опять телефон, отвечаю, он говорит, если ты не обратишь на меня внимания, я стою сейчас на крыше дома, там, не помню, какого-то этажного, но очень высокого, ну, пусть будет девятиэтажки, да, я вот не помню, ну, там очень какой-то, много было этажей. Говорит, и я сейчас прыгну. Я говорю, о, идеально, прыгай.
14: И чё?
13: Не знаю, но звонки перестали.
14: Кристина, ты такая чёрствая.
13: Я вообще нет, ну правда,
12: достал. Аки-сухарик.
13: Ну достал.
12: Лена, а вот мне интересно еще очень про Лену узнать.
14: А, да.
12: Лена, давай, знаете, подкаты, я... романтическое что-то.
14: Романтический подкат у меня был. Знаете, вот такие тетрадки были формата А4.
12: Так-так.
14: И вот из этого, из такой тетрадки был вырван лист, двойной листик, и на развороте в развороте вот такими большими буквами было написано слово «люблю». И вот эти буквы «люблю» в каждой клеточке, в каждой строчке было «люблю, люблю, люблю». То есть вот это вот все.
13: Вау.
14: Оно-то, конечно, очень круто, но это письмецо в конверте мне прилетело из колонии. Этот человек так вот мне... Я уже тогда работала на радио, вот, и он таким образом вот решил мне в романтическом стиле признаться в любви.
13: Ну, смотри, времени много свободного.
14: Да.
13: Соответственно, мы же не знаем еще срок, например, его пребывания там. Поэтому, ну...
14: Я вам хочу сказать, что весь этот

0: соотношение к романтике и как она вообще позиционируется в нашей жизни. То есть сначала это что-то граничащее с уголовкой, как у меня, допустим, который в 14 лет решил, ему понравилась девочка, ему это мне, понравилась ему девочка, а я увлекался граффити, как правильно Лен подметила. Спасибо. Значит, увлекался граффити. И я, значит, забрался, значит, на то место, где стоят ненужные бесхозные вагоны, и разрисовал вагон.
1: А что рисовал?
0: Я нарисовал ее имя.
1: Ой, как романтично.
0: Нарисовал ее имя
2: с сердечком. Таня, выходи за меня замуж.
0: Нет, там было скорее.
1: 15 лет.
3: Пацан, сюда иди.
0: Значит, там полицейские, охранники, и я от них бежал, порвав штаны.
1: Сильно бежал.
0: Да, сильно. Нет, я просто перелезал там через один забор с сеткой рабицей, поэтому добрый вечер, я диспетчер. И вспомните, рвали цветы с клумб, понимаете, залезали в окна. Это ж, ну, все... вот в раннем возрасте, да, в отрочестве, в юности, в отрочестве, простите, в юности, любая романтика граничит с уголовкой.
1: Или с опасностью для жизни.
0: Совершенно верно.
1: Я вот вспомнила, что, значит, по поводу себя. Вот я была в детстве очень романтичной девочкой. Угу. И, значит, жила я на 5-м этаже. У меня был широкий подоконник. Я открывала окна настежь. Садилась, значит, на этот подоконник, свесив ноги, значит, туда, вот, на сторону улицы. Пела песни или читала стихи. Просто так, смотря на луну. Короче говоря, я была реально очень романтичной девочкой.
0: Ага. И тебе пели «Моя любовь на 5-м этаже».
1: Нет, никто никогда мне не пил песни.
0: Да ты что, тебе не пели никогда серенады?
1: Никогда.
0: Не писали стихов?
1: Стихи писали. По поводу стихов, значит, тоже у меня есть история.
0: Накипело, понимаешь?
1: Значит, это класс 9 или 10 был, не помню. Значит, и был очень у нас там в школе популярный мальчик. Но по нему все девочки просто вот его имя, они, мне кажется, с его именем засыпали, просыпались, вот это вот все. А он обратил внимание на меня. И вот, значит, начались вот эти вот все письма, стихи, на парте, значит, я прихожу, у меня записка. Все было очень красиво и нормально, пока я не начала с ним общаться. И этот прекрасный человек оказался, как бы, очень Лена, вот ты мне какое-то слово там подсказала, у меня оно вылетело из головы.
2: А, чудак?
1: Чудак на букву М. Я бы его назвала даже по-другому, но Лена сказала: Кристиночка, не надо в эфире так говорить. Вот, поэтому воспользуюсь, значит, Лениными фразами. И, значит, чудак, да, на букву М. И после этого я поняла, что я больше на романтиков обращать внимание не буду.
2: Слушайте, мне кажется, что вот когда, вот тогда, еще в те времена, вот эти вот романтики, мне кажется, что романтики на тот момент, они были какие-то несостоятельные.
1: А я тебе объясню.
2: Все, что они могли, это вот спеть серенаду, условно говоря, скопировать какой-нибудь стишок, написать и передать записку, вот, и все. А дальше дело вот не шло.
1: А знаешь почему? Я сейчас все объясню.
2: Ну, давай.
1: Смотрите, раз ты обратилась в те времена, да, когда, скажем так, ну, не у всех были деньги.
2: Да.
1: А как бы чувство и любовь...
2: Чувство лала, в сердце стрела.
1: Лала, да, в сердце стрела, как бы все это как бы происходило. Поэтому романтика для меня, по крайней мере, в те времена, сейчас я не говорю, может быть, сейчас все по-другому, но в те времена, то есть романтика равняется, ну, как бы, безденежью. Соответственно, приходилось искать альтернативные всякие пути для доказать даме сердца, что ты являешься его дамой сердца.
0: Мы были отчаянными, мы старались быть смелыми, хотя было
1: страшно,
0: ужас.
1: Зато какие были креативные решения.
0: Естественно, потому что денег не было, а надо было как-то выкручиваться. Сейчас я увидел даже пост, в какой-то момент сидит девочка, 15 лет, 15, ты девочка, ты школьница, сидит. Мне мой парень подарил колечко с бриллиантом.
2: И чё?
0: Такой романтик. Девочка моя.
1: Что ты знаешь о романтике?
0: Что ты знаешь о романтике? Если у тебя есть деньги купить кольцо с бриллиантом, каждый может. А вот бежать от полицейских за разрисованный вагон...
1: Потому что ты ее очень любил.
0: Да!
1: Вот, кстати, да, вот креативность ушла. Наверное, поэтому нам и романтика перестала нравиться. Мне тоже вот это вот все, там, типа, вот, вот тебе колечко, идем в ресторан. Ну, вся романтика. Неинтересно.
2: Я, например, это все называю розовыми соплями в сахаре.
1: 100%.
0: Розовые сопли в сахаре?
2: Да, абсолютно точно. Дорогие друзья, напишите на наш WhatsApp 054-2070-800, а что для вас значит романтика? Давайте

0: вот обсуждать, потому что у нас как-то вот полярное мнение. Тут одно, тут второе, даже у нас не полярное, у нас три тут мнения.
1: Триполярное.
2: Триллярное.
0: Да, триллярное. Напишите, что для вас романтика. Давайте немножечко обсудим, поделимся опытом и все такое прочее. Вдруг мы сегодня узнаем что-то вообще интересное.
1: И вдруг кто-то из вас, написав нам вот это сообщение, изменит наше вот отношение сейчас к романтике.
2: Конечно.
1: Потому что мы какие-то ребята стали черствыми.
2: А может, и идей накидают.
1: А возможно.
2: Совершенно верно. Да. 054-2070-800.

0: Подходит к концу первый час нашего эфира «Прогрев-шоу», 7 часов 54 минуты, 2 сентября 26 года. Это «Прогрев» с Леной Семеновой,
1: с Кристиной Кипни,
2: с Андреем Ежовым.
0: Друзья, не переключайтесь, напишите на номер WhatsApp 054-20-70-800, что для вас романтика, что для вас романтический жест, и насколько он был или есть безумен. 054-20-70-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
9: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
10: Нам важен результат.
11: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Трамп призвал иранцев восстать против властей страны. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает своей главной целью возвращение Ирана за стол переговоров. По его словам, Вашингтон заинтересован прежде всего в укреплении собственных позиций и ослаблении иранской экономики. «Мне совершенно все равно, подпишут ли они какое-нибудь, по их мнению, ничего не стоящее соглашение», написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер отметил, что США, по его оценке, практически полностью контролируют Ормузский пролив, а экономика Ирана находится в состоянии полного краха. По словам Трампа, происходящее в стране ведет к неизбежным последствиям. «Когда же иранский народ восстанет и начнет бороться?» – спросил президент США. При этом Трамп ранее призывал иранцев взять под контроль государственные учреждения после прекращения американских бомбардировок. Одновременно он предупреждал о рисках такого сценария, поскольку безоружные демонстранты могут оказаться неспособны противостоять силам иранского режима, которые способны жестко подавлять протесты. Пресс-служба полиции сообщила о задержании сегодня утром еще троих подозреваемых в причастности к нескольким серьезным случаям поджогов и нападений на юге Хевронского Нагорья. Операция по задержанию проводилась полицией округа Иудеи Самарии совместно с пограничной полицией и общей службой безопасности. Задержанные жители Иудеи Самарии и центра Израиля в возрасте 15-22 лет были доставлены на допрос, по итогам которого полиция намерена доставить их в суд для продления ареста. Напомним, накануне утром были задержаны 8 подозреваемых по тому же делу в возрасте от 16 до 20 лет. По итогам судебного заседания арест семерых из них был продлен, а один был освобожден на ограничительных условиях. Полицейское расследование по этим делам продолжается с использованием всех имеющихся у полиции инструментов и средств. Сегодня утром возле развязки Барекет недалеко от Шуама автомобилем был сбит велосипедист в возрасте около 50 лет. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу Шиба в Тель-Ашемере с травмой лица. Его состояние оценивается как тяжелое. В Латвии состоялся турнир под тхэквондо «Рига Опен». Израильтяне завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Таль Рам стал победителем кадетского турнира в весовой категории до 41 килограмма. Этан Твицер в весовой категории до 57 килограммов. Анна Протопопов стала серебряным призером юниорского турнира в весовой категории до 49 килограммов. Ариэль Сиван завоевала серебряную медаль кадетского турнира в весовой категории до 37 килограммов. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Let's Come Together с Леной Семеновой.
1: Ого!
0: Right Now с Кристиной Кипнис.
1: Ну и Right Now с Андреем Ежовым.
0: Oh yes!
1: Oh yes, с Андреем Ежовым.
0: Прогрев-шоу 8 часов 7 минут утра. 2 сентября 2026 года. Прогрев-шоу, как вы уже поняли. На Первом радио Кристина Кипнис.
1: Лена Семенова.
2: И Андрей Ежов.
0: Ну еще раз, ну, они забывают наши имена.
1: Чугезер, кто?
2: Чугезер, мы уже говорили, Чугеза.
0: Чугеза.
1: Let's come Чугеза. Мне твой английский не нравится. Мне мой нравится.
2: Ребята, мы сегодня обсуждаем такую тему. Что для вас романтика? Напишите, пожалуйста, ваши истории, ваше мнение к нам на WhatsApp 054-2070-800.
0: Сообщения ваши копятся, пока сейчас они еще накопили. Что?
1: Ну, есть здесь одно сообщение
0: давай,
1: от нашего Алекса, радиослушателя. Mm-hmm. Вот его я бы с удовольствием прочитала, потому что,
0: давай,
1: скажем так, разделяю его мнение. Так. Путешествовать на машине по разным странам. Просто
2: романтика.
1: Вау! Идеальная.
0: Иордания, слушайте, Сирия,
2: вот,
0: Ливан.
2: Вот, молодец. Вот что ты сразу крылья-то режешь?
1: Да потому что кэ, крыса.
2: Слушай, я вам хочу сказать, ребята, что я, например, вот это романтическое вот такое вот чувство, такой романтический подъем я ощущаю вообще на самом деле каждый день. Когда я еду на работу, солнце встает, это выглядит просто шикарно.
1: Ну, мне кажется,
0: и ты такая, солнце взойдет.
1: А разве это не сентиментальность некая? Нет. Эмпатия? Это именно романтизм?
2: Нет, это мне кажется, что...
0: Сентиментальность.
2: Тут можно... Тут сентиментальный романтизм еще скажите. Да. Да.
0: Она вредная сегодня, ты заметила?
2: Сентиментальность
0: прям?
2: Это когда вот смотри, твой сын, условно, со мной такое было, сентиментальность, да? Это когда твой сын пошел в детский сад, и вот первый утренник на 8 марта, и он выходит, значит, в группе, ну, вот со всеми детьми, у него колготки задом наперед надеты.
1: Прелесть какая.
2: Этот самый, где-то там кто-то ему зеленкой что-то там замазал на лбу, но у него в руках вот этот вот бумажный тюльпан на карандаше, а ты ревешь в три ручья. Вот это, вот понимаешь, вот это оно, сентиментальность.
1: Это моя мила.
0: Кстати, девочки, как вы относитесь к кольцу с бриллиантом?
1: Я никак.
0: Никак.
1: Терпеть не могу.
0: Терпеть не можешь?
1: Вообще.
0: Прям фу.
1: Прям фу.
0: Так, а ты, Лен?
2: Я совершенно спокойна к этому. Да,
0: абсолютно.
1: Нет, я когда-то была к этому спокойна, а сейчас терпеть не могу, потому что вокруг этого вот много шумихи.
0: А я объясню, что, в чем дело. Дело в том, что еще в 15 веке да, было распространено, что дарили кольца с бриллиантами, но это дарили королевские особы. Это не было массовым чем-то, mm-hmm. потому что просто у людей не было ни возможности, ни денег и так далее. Но в 20 веке решила одна, значит, ювелирная компания, De Beers, и одно рекламное агентство превратить бриллиант из дорогого камня в какой-то обязательный символ любви. Mm-hmm. Вот это вставание рыцарское на колено, открывание коробочки и так далее. Это исключительно маркетинговый ход 20 века. Так вот, идея была, на самом деле, очень простая и великолепна. Любовь вечна.
1: Так.
0: Соответственно, и бриллиант вечен.
1: О,
0: а настоящая любовь требует бриллианта.
1: Угу.
0: Соответственно, представление, что мужчина должен потратить на кольцо определенное количество месячных зарплат, это не старинная традиция, получается, и не правило этикета.
1: А навязанная так... какая-то тенденция.
0: Совершенно
1: понятно.
0: Верно. А вот если предложение сделано без кольца, оно менее серьезное, что ли?
1: Вот хороший вопрос. Я считаю, что нет. Кстати, по поводу вот то, что ты сказал, что навязали нам,
0: да,
1: вот эту, значит, тенденцию дарить бриллианты, я думаю, что психологи и mm-hmm. психиатры этому очень рады. Потому что вот если смотреть, смотрите, если смотреть вот эти все предложения, как делают предложения, естественно, колено, кольцо, а кто-то пытается как-то вот сделать оригинальным свое предложение, mm-hmm. кто-то там вот с парашютом они прыгают, и, значит, это, а кольцо
0: Лена.
1: Падает, там потом в океане где-то
2: я
1: вода
2: слушаю,
1: и так далее и тому подобное. Вы видели вообще выражение лица этих парней, мужчин, которые теряют кольцо, они понимают, что а, деньги улетели,
0: uh-huh.
1: б, они понимают, что им после, когда выключится стоп-камера, да, выключится камера, что им устроит их девушка. Бедные мужчины.
0: Uh-huh.
1: У них нервное напряжение, расстройство просто, а потом такие, ты не мужик, ты не держишь себя в руках.
0: А сейчас еще многие девушки, знаете, что делают?
1: Что?
0: Они спрашивают у мужчин, ну, спрашивают с мужчин за то, что они подарили им лабораторный бриллиант. а не натуральный.
1: Начали еще и разбираться?
0: Совершенно
1: какие
0: верно.
1: Какие умнички.
0: То есть не натуральный, не природный бриллиант, а выведенный в лаборатории.
1: Слушайте.
0: Хотя они ничем не отличаются.
1: Слушайте, у меня есть лайфхак. Для тех, вот для этих девушек и их парней, то есть и сейчас я обращаюсь непосредственно к парням. Ребят, хочет ваша девушка бриллиант, отвезите ее туда, где их добывают. Пусть сама себе добудет бриллиант.
2: Пусть выкопает?
1: Конечно.
0: Потом, она сразу ценить начнет.
1: Естественно, потом уже там можно там и кольцо придумать. Короче, все это потом уже сделаете вы, молодой человек. А так вот просто говоришь, любимая, у меня для тебя сюрприз. Поехали. На тебе там что,
0: на
1: кирку,
0: раскопки.
1: Лопату, я не
2: Слушайте,
1: знаю, что там дают.
2: Я не знаю, про каких парней и девушек вы говорите, но просто я вот сейчас, основываясь на своем собственном опыте, моя племяха 16 декабря вышла замуж,
1: так.
2: Да? И я просто помню, как ее муж Сали делал и готовил вот это предложение, да? Понятное дело, что как бы нужно было это сделать по-партизански, чтобы она не знала и все такое прочее. Да, сняли зал там, вот, приготовили там украшения, угощения, позвали море просто народу, и все. И он это делал. Да, было кольцо с бриллиантом, было все очень красиво. Там розы, цветы. Вот это вот единственная вот одна мысль, которая мне не давала покоя, это вот израильская мода, потому что здесь люди не стесняются выходить вот в люди, извините за каламбур и за этот самый,
1: тавтологию.
2: За тавтологию, в пижаме.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Я только думала, что чтобы только моя племяха не пришла на это предложение в пижаме и в этих пушистых тапках, и все. А в остальном он настолько вот трепетно и нежно к ней относится.
1: Так мы не
0: осуждаем. И это романтика.
2: Это, да, это очень романтично. Она плакала. Она такая у меня девушка очень, знаешь, с характером, со всеми делами. Вот. И она плакала. И настолько для нее это было нежно. Хотя, да, она уже, когда они подъезжали, вот
1: догадалась.
2: К этому, она немножко догадалась. И хорошо, что не в пижаме, не в пушистых тапках.
0: То есть...
2: Это было бы, вот мне кажется, вот,
0: то
2: да.
0: То есть все, что мы привыкли видеть, красивое платье, предложение руки и сердца с кольцом, с бриллиантом, это все получается маркетинговый ход. То есть, потому что что романтичнее, миллион алых роз или человек, который помнит, что ты эти розы терпеть не можешь?
1: Вот, лучше, что человек, например, если мне сделают предложение с лилиями, а я терпеть не могу ни запах, ни этот цветок.
2: Вообще лилии это траурные цветы,
1: ну,
2: если что.
1: Но сейчас из них сделали культ немножко в другом направлении, да. Вот, а я хотела сказать другое. Вот вы видели сейчас тенденцию видео всяких разных на платформах интернета, Инстаграм, ТикТок и так далее, где, значит, сидят парень с девушкой, например, в каком-то там общепите, да, обедают, ужинают, неважно. И он ей просто на стол, значит, коробку, она открывает там, значит, кольцо, она его надевает,
2: да-да-да.
1: И они такие, ну, как бы отбивают да-да-да. Друг другу кулачки.
2: Кулочки.
1: И не отрываясь от трапезы. И по мне вот это намного лучше.
0: Ну, это хорошо.
2: Нет, слушай, ну, согласна, иногда бывает такое. А так можно вот так вот между делом, ну что, поженимся? А, да, пошли. И все, собрались и пошли.
1: Что-то давно мы с тобой как-то не развлекались. Как развлечемся? Давай поженимся.
2: Да, абсолютно. Ребята, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, напишите нам на WhatsApp 054-2070-800. А что для вас романтика? Что для вас романтичный поступок? Мы ждем вашей истории. Давайте обсуждать. Завидовать, гордиться и брать на вооружение.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Говорят, любовь проявляется по-разному. Кто-то дарит цветы, кто-то пишет признание, а кто-то просто спрашивает: «Ты голодная?» И вообще не зря говорят, что путь к сердцу лежит через желудок. И шеф Абухари, кажется, об этом знает наверняка. Потому что иногда самое романтичное, что может сделать вечером, это не заставлять любимого человека готовить. Открываете морозилку, а там все для признания в любви. Пельмени, хинкали, сочные манты, котлеты, чебуреки, блинчики и пирожки. Несколько минут, и на столе горячая домашняя еда, отборное мясо, ароматные специи и тот самый вкус, когда хочется взять добавку. Так что вот ловите мой вам совет. Ищите магазин, залетайте туда, покупайте все заморозки шеф Абухари и отправляйте все это в свою морозилку. Потому что, возможно, однажды вечером именно эта упаковка спасет не только ваш ужин, но и романтические отношения. Шеф Абухари знает толк в еде.
0: Реклама.

0: радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкон Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
0: Реклама.
8: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
9: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
8: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первому радио 25 лет. Прогрев шоу на Первом. Сундук Баха.
1: Молчание ягнят – отец легенды осени. Когда мы слышим имя Энтони Хопкинс, мы прежде всего представляем актера, великого актера. Человека, который одним взглядом может заставить зрителя почувствовать себя крайне неуютно. Но есть одна версия Энтони Хопкинса, которую мы знаем чуть меньше – Хопкинс – композитор. Причем музыка появилась в его жизни раньше театра и кино. Он родился в Уэльсе, начал играть на фортепиано в 4 года. Позже он признавался, если бы в школе он был более прилежным учеником, возможно, пошел бы учиться музыке профессионально, но получилось иначе, он стал актером. Несмотря на это, Хопкинс сочинял всю жизнь, просто не особенно стремился об этом рассказывать. Среди его произведений есть оркестровые сочинения и фортепианная музыка. В 1964 году, когда Хопкинсу было 26 лет, он написал вальс «And the Waltz Goes On». Этот вальс пролежал у него много лет, пока однажды его жена не настояла на том, чтобы он отправил партитуру известному дирижеру Андре Рьо. Рьо музыку услышал и включил ее в свой репертуар. Хопкинс впервые услышал собственный вальс в исполнении оркестра только десятилетия спустя. Но самое интересное происходит сейчас. В этом году, когда Хопкинсу уже 88, вышел его новый альбом «Life is a Dream». Это музыка, которую он писал на протяжении более чем 60 лет, а исполняет ее британский филармонический оркестр под управлением Густава Дудамеля. В альбом вошли произведения, связанные с детством Хопкинса в Уэльсе и его семьей. Например, «My Fatherland» посвящено родине, «Стелла Ария» посвящение

0: Эта красивая, почти киношная история говорит о том, что человека, которого мы десятилетиями видели на экране, наверняка почти не знаем. А он в какой-то момент просто достает из ящика музыку, написанную им много лет назад, и говорит: «Вот еще одна часть меня, познакомьтесь». На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом.
2: Набирает романтический оборот прогрев шоу. Сегодня у нас тема романтика и действие. У нас, значит, 2 сентября, на часах у нас 8:28. Ребят, я тут наткнулась на статью Wired от 10 августа 2026 года, которая была проведена, значит, и называется она следующим образом: «Любовь без показухи». И там очень любопытные исследования о том, что израильтяне на самом деле считают проявлением любви и романтики.
3: Так.
2: Между прочим, исследование провела профессор Лиат Кулик, декан школы поведенческих наук Академического колледжа Нетани. В вопросе приняли участие 280 мужчин и женщин со всего Израиля в возрасте где-то, ну, от 26 до 83, которые, естественно, состоят в отношениях. И вот результаты оказались довольно интересными. Выяснилось, что вот дорогие подарки, какие-то грандиозные романтические жесты у израильтян совсем не на первом месте. А в тройке лидеров оказались слова благодарности, комплименты, время, проведенное вместе, и физическая близость, то есть обнять, прикоснуться, взять за руку. А подарки и бытовая помощь расположились немножечко ниже. И еще есть интересный момент. Не существует, кстати, разницы между ответами мужчины и женщины, да, то есть они не обнаружились, они практически все одинаковы. То есть наши представления о проявлении любви оказались гораздо ближе, чем принято считать. То есть вот именно вот эти вот бытовые моменты и именно вот какая-то вот физическая близость, комплименты и разговоры. Причем порядок практически не меняется, и с возрастом где-то вот в 30-80 лет люди продолжают ставить на первое место в проявлении вот романтической привязанности совместное время проведения и физическую близость. То есть получается, как вот я поняла, романтика – это совсем не обязательно там вот 100 рост, ресторан, сюрприз стоимостью в половину зарплаты. Иногда романтика – это отложить телефон и действительно выслушать человека, обнять или просто вспомнить, какой кофе он любит. Вот даже вот это вот. Короче говоря, значит, я решила так, что если кто-то позвонит, да, вот вторая твоя половинка позвонит и спросит, я в супере, что тебе взять, это и есть проявление любви, по мнению наших израильтян.
4: Ну, на самом деле, это логично.
3: Есть здравое зерно.
4: Насколько я понимаю, просто вот израильское представление о романтике как-то далековато от такого классического европейского глянца.
2: Да, да.
4: С шелковыми простынями, вот это вот серенады и все такое прочее. Но мне кажется, что все-таки это вот в некотором роде присутствует. Вот смотрите, тут пришло сообщение... Сейчас скажу. От Ильи. Первое, привет. Мы с женой уже вместе 14 лет, и для нас романтика – это уехать в пятницу вечером подальше от городской суеты, например, в Мецперамон. Мы набираем в термос горячего чая, садимся на краю кратера, смотрим на звезды и просто вдвоем молчим.
2: Кайф. Помолчать вдвоем – это круто. Просто, не каждый может.
4: Кроме того, в Мецперамон практически нет вот этого городского засвета.
2: Да.
4: И там звезды, Млечный путь.
2: Просто
4: и это
2: нереальная
4: просто
2: красота.
4: Нереальная красота, абсолютно.
2: Алекс Мефакех нам написал: «Доброе утро, прогрев, любимое радио. Своих малых, значит, он развез в школы и садики, и сейчас слушает нас в тишине. И вот это для него осенняя романтика».
3: Круто, круто. Пишет нам Скоп. Я уже рассказывал, нравилась мне девочка в школе.
2: Так.
3: Ей звонил, играл на фортепиано мелодию из австралийского сериала «Все реки текут» в оригинальной тональности и потом аккуратно клал трубку.
2: Романтично.
3: Ну как романтично? Слушайте, а здесь это в Израиле вполне возможно, ведь здесь есть гениальная штука. Здесь почти в каждом муниципальном учреждении или в каком-то большом месте, типа вокзала, есть обязательно фортепиано.
4: Да,
2: в парках,
4: кстати,
2: очень
4: есть.
2: Много.
4: В парках, на бигах я видела,
2: да.
4: Вот, например, в Аждоде есть.
2: И я очень часто замечала такую картину, что просто идет человек, мужчина, женщина, вообще неважно, видит фортепиано, садится и играет, а вокруг него собирается народ. И кто-то достает телефон, снимает, кто-то... Я видела даже, как танцуют, пары танцуют.
3: Я видел.
2: Ребята, это такая красота.
3: Особенно, когда выходишь, приехал в Иерусалим, выходишь из, значит, Ракевита, а он же подземный, и там тоже при, около эскалатора стоит фортепиано.
2: О, да, я не
3: и
2: видела.
3: И там сидит старенький мужчина, играет какой-то блюз, а там... стоит пара и танцует. Это что-то просто невероятное. А за счет того, что там еще длинный вот этот вот, не коридор, а тоннель, по которому поднимается эскалатор, это все слышно и эхом раздается вплоть до самого верха.
2: А еще я наблюдала вот такую картину. На набережных в разных городах, это и Ашкелон, и Батьям, и Ришен, собираются люди. Сначала они танцуют какие-то ритмичные танцы, вот это вот все, значит, джага-джага, и разминают тело, назовем это так. Угу. Потом меняется композиция,
4: так.
2: Включается какая-нибудь романтическая мелодия, пары объединяются, причем я видела пожилые пары, которые начинают танцевать вальс, танго, бачату, и вот это вот все. Я просто с ума схожу от этого.
3: А вот у них романтики и стоит поучиться, потому
2: это,
3: что
2: кстати,
3: именно
2: да.
3: они за отсутствием огромного количества возможностей, они умели
2: Но
3: выкрутиться.
2: Но у них есть преимущество.
3: Так.
2: У них нет работы и, соответственно, много свободного времени.
3: Логично.
4: Я вам хочу сказать, ребята, что вот как и во всем мире, есть топ-5 самых романтичных мест в Израиле.
3: Ну-ка.
4: На первом месте Старый мост Яфа и мост желаний. Старый Яфа и мост желаний. Это вот.
2: Галочка.
4: На втором месте Бахайские сады.
2: Кстати.
4: В Хайфе. Там реально очень красиво. В Акко тоже есть Бахайские сады. И там тоже очень здорово. Цветут магнолии. Запах стоит просто невероятный. Дальше. На третьем месте у нас Иерусалим. Рамон Емин Маше.
2: Так.
4: Вот, там старинный такой тихий квартал с аутентичными такими каменными домиками, ветряная мельница, там море цветов, ну, просто потрясающе. Дальше, на четвертом месте гроты Рошаникра,
2: mm-hmm.
4: и на пятом месте, как мы уже говорили, кратер Миспирамон.
2: Mm-hmm.
4: Вот, вот такой топ-5.
3: Суперский Умеют. Топ, но если еще на 13 сделать прыжок, mm-hmm. на 13 мест, на... А, не, 12. На 17 месте почему-то люди проголосовали за Храмовую гору. Я считаю, что это потрясающее место, но я не совсем представляю его как что-то романтичное.
2: А я тебе объясню, почему они все-таки связывают это с романтикой. Там нереальная энергетика.
3: Вот это, кстати, принимается.
4: Вполне возможно. Ну, а опять топ-5 самых романтичных мест в мире мы, мне кажется, все знаем. На первом месте это Санторини, греческий.
2: Ну, единственно.
4: А на втором месте, вот для меня, например, это было вот открытием Киото в сезон цветения сакуры.
3: А, ну, ну, это, конечно.
2: Сакура.
4: Сакура, это все понятно, но дело в том, что самый большой сад сакуры находится не в Японии, а в Китае.
3: Да.
4: Вот в чем дело. На третьем месте Венеция.
3: Естественно.
4: Венеция. На третьем Бора-Бора, это французская Полинезия.
2: Mm-hmm.
4: И на пятом месте Париж.
3: Слава богу, а то я переживать начал, что Париж не находится в топе.
4: Нет, он находится, но я думала, что Париж будет на первом
3: вот
4: месте,
3: да.
4: но нет, он на пятом месте. На первом месте у нас
2: Сдал
4: Греция.
2: Сдал позиции, как говорится.
3: А я объясню, сейчас Монмартр, я там был буквально год назад, попонтовался. Значит, я там был буквально год назад, там стало очень грязно. Там нереально красиво, но там сейчас очень грязно.
4: Mm-hmm.
3: За счет огромного количества людей.
4: Слушай, ну вот
3: может, поэтому пятое
4: правду,
3: место?
4: Правду мы говорим, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
3: Как помнишь, в собачьем
4: люди
3: сердце?
4: Разные, да?
3: Значит,
4: да,
3: что?
4: Люди разные.
3: Разруха не в клозетах, а в головах.
4: Вот, абсолютно
3: друзья.
4: Точно. Ребята, у вас еще есть немножечко времени. Напишите, пожалуйста, нам на WhatsApp 054-20-70-800. А что для вас романтика? Какие действия вашей второй половинки вот вы считаете очень романтичными? И давайте будем. Мы будем завидовать, например. Ну, по-хорошему.
3: Ну,
4: только.
3: Может быть, по-хорошему. А может быть, просто завидовать. Ладно, друзья, пишите 054-20-70-800. I made my move, and it was all about you. No, I feel-

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центркар Азур».
4: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
1: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
11: Вы знаете, ребята, я вот совершенно уверена в том, что среди вот наших сегодняшних романтиков есть те, кто любит вкусно поесть. И сейчас речь не о каком-то там, знаете, легком завтраке-перекусе. Романтика романтикой, кушать хочется всегда, это понятно. И ни для кого не секрет, что готовка на самом деле отнимает кучу времени и сил, а после напряженного вот рабочего дня хочется упасть на диван и вообще, чтобы никто не трогал. Ребята, в этом случае у меня есть просто идеальный план. Зачем напрягаться, если в шефа Бухари уже все сделано? Сделали за вас. Их полуфабрикаты – это идеальный баланс. Только отборное свежее мясо, правильные специи и тот самый домашний уют. Выбирайте на свой вкус сочные пельмени, аппетитные хинкали, пышные манты, нежные котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки. Все, как вот в детстве у бабушки. И все это великолепие готовится буквально за считанные минуты. А семья, между прочим, будет благодарна и, главное, сыта и довольна. Не усложняйте себе жизнь. Заходите в ближайший магазин в своем городе. Выбирайте заморозку от шефа Бухари и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. Шефа Бухари – это аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
12: Слушайте, девочки, я тут все не выходит у меня из головы вот этот образ маркетинга в 20 веке, как они умудрились навязать всем эти бриллианты.
11: Ну,
12: как они... Как? Во-первых, как у людей стало хватать на это денег?
11: Угу.
12: И как у девушек хватило совести это просить?
11: Слушай, ну, мне кажется, что здесь как раз вот эти вот химики, технологи пошли на то, чтобы выращивать искусственные бриллианты. Вот. Более того, стали вот эти вот камни, бриллианты, заменять всякими разными другими, да, камнями, в том числе там горный хрусталь, там, как они называются?
12: Малахит.
11: Циркони. То есть всякие разные вот эти вот... Там александриты, кто там они еще, рубины и так далее.
12: Но если вы думаете, что маркетологи на этом остановились, то нет ничегошеньки подобного.
13: Кто же их остановит?
12: Друзья, киношная романтика, куда ж без нее. Да, серенады были и до этого, еще в средневековье, еще черти знает когда, но популяризировали их так, чтобы они были повсеместно, вот эти написания стихов и так далее. Это все было популяризировано в 20 веке особенно. она и сделан вот какой-то такой яркий акцент. Помните вот это, когда в романтической комедии он понимает, что он ее любит, а она улетает навсегда в Европу учиться, и он бежит к такси, ловит такси, едет, и там как-то они пропускают все пробки в Нью-Йорке, и он ее ловит прямо у стойки регистрации. Но в жизни-то все по-другому. В жизни по факту все по-другому, а мы едим и воспринимаем кино как реальную жизнь. А так не получается. Допустим, вот, вот это в кино. Я не могу без тебя жить.
3: Вот самое главное, не получается, да. Знаешь почему?
12: Почему?
3: На фоне вот этих всех сцен, там же музыка красивая играет, которая усиливает вот эти все чувства. А в жизни где она будет играть?
12: А тут дрель работает, дорогу перекладывают, еще там что-то прорвало.
11: Конечно. 40 градусов жары, нерабочий кондиционер, ты обливаешься 3 литрами потом.
12: То есть если в кино это «я не могу без тебя жить», то в жизни иногда намного романтичнее получается. Ты устала, я уже все сделал, иди спать.
11: Слушайте,
3: дай помассирую тебе ножки.
11: Вот. Я, между прочим, тут прочитала на одном израильском сайте, что, оказывается, израильтяне ввели моду на тотальную честность. Вот
3: кто?
11: Это в плане того, что касается романтики. Это не то, о чем ты думаешь. То есть никаких долгих ухаживаний,
3: так.
11: Всяких там намеков, там томных вздохов на протяжении, там, я не знаю, полугода.
3: 10 лет.
11: Да. Здесь, в Израиле, это пишет авторитетное издание, парень уже буквально на втором, на третьем свидании может спокойно сказать: «Ты мне очень нравишься, хочу с тобой семью и 3 детей». И самое главное, девушку
3: нормально.
11: Это реально не пугает.
3: Нет.
11: Вот вообще от слова совсем. И вот эта открытость и отсутствие масок – самый главный тренд в израильских отношениях.
3: Поддерживаю и считаю это правильным. Но у нас есть сообщение.
12: Давай.
3: Значит, написала нам Ирина.
11: Так.
3: «Доброе утро, Прогрев Шоу. Мне кажется, что романтика должна присутствовать в нашей жизни, иначе неинтересно. Вот в моей жизни было 3 эпизода. Значит, первый эпизод в 15 лет. Из моего дома, из последнего подъезда, я жила во втором подъезде на 5-м этаже, летним вечером поставил песню некий молодой человек группы «Секрет». Mm-hmm. На всю улицу «Моя любовь живет на 5-м этаже». И стоит

0: красивый, я вам хочу сказать, таксист.
1: Я тут еще прочитала тоже в одном авторитетном журнале, что, оказывается, вот есть забавная совершенно статистика. Вот этот пункт называется «цифровой парадокс».
2: Да,
1: сейчас,
2: что?
1: Сейчас объясню. Оказывается, более 60% израильских пар признаются, что львиная доля их романтического вот этого общения и обмена нежностями происходит не тет-а-тет, а через WhatsApp, чтобы вы понимали.
0: Вот
1: при этом 90% оценивают свои отношения как очень-очень теплые. Вы можете себе такое представить?
0: Нет, потому что
1: то
0: для
1: есть
0: меня...
1: постоянная вот эта переписка и все такое
0: нет,
1: прочее.
0: Нет, это ужасно, это отвратительно.
2: А с другой стороны, вы заметили, что романтика стала более... как вам сказать, прагматичной и менее травмоопасной, потому что огромное количество лет люди сравнивали свои отношения с другими какими-то очень романтичными, но очень токсичными отношениями. Допустим, вспомните, вот этот вот когда... мне так нравились отношения Курт Кобейна и Кортни Лав, а то, что они убивали друг друга себя в отношениях, но зато это было романтично.
1: Но, к сожалению,
2: они друг без друга жить не смогли.
1: К сожалению,
2: или
1: увы, ах, да.
2: Джон Леннон и Йоко Оно. Ну, тоже, да. Не, по факту, нездоровые отношения, потому что это повлекло некому упадку в карьере Битлз.
1: Андрей, мы сейчас говорим о здоровой романтике.
0: Вот вам
1: да.
2: Но
0: капелька...
2: бывает и нездоровая, об этом
0: вот
2: надо тоже говорить.
0: Вот вам капелька здоровой романтики от Ви. Доброе утро, дорогие мои розогрешки. Я был знаком со своей женой 4 дня и предложил руку и сердце.
1: Вот.
0: А вот теперь слушайте. Я на тот момент выступал в Народном театре. Предложил ей присутствовать на репетиции. Ей очень понравилось. А вот уже на следующий день он сделал ей предложение. И опачки, она согласилась, а он испугался. Потом не было выбора. Шучу, мы 38 лет вместе.
1: Обалдеть, слушайте. Ну вот,
0: четыре дня люди были знакомы.
1: Ребята, а вспомните романтику во время войны, когда
2: да.
1: молодожены
2: да.
1: Да, праздновали свадьбу в Миклатах, в Мамадах.
0: Да.
1: Это же тоже очень круто.
2: И предложения делали тоже там.
1: И предложения делали. Вот она, израильский вайб вот этой вот романтики. И это на самом деле очень здорово.
0: А на военных базах?
1: Да.
0: Как многие
2: конечно.
0: Наши военные ребята, бравые девушки
1: абсолютно
0: и мальчики,
1: точно.
0: Вот тоже устраивают свою личную жизнь, вот именно не забывая про романтику.
2: Были же истории, как один военный делал своей девушке предложение, по-моему, в США, подъехав к ней на танке.
1: О!
2: И в дуле танка, вот так вот просто.
1: В дуле?
2: Ну прям в дуле танка, ну вот на кончике дула, там висело колечко на ниточке. Во-первых, как не оборвалась ниточка?
0: А мне, знаете, как нравятся какие предложения? Вот эти всякие, как с пранками, как модно сейчас.
2: А обрывается ОМОН, всех кладет.
0: Или ее, значит, останавливает ДПСник, и такой, все, права забираем, нагнаждого делать. И тут герой ее сердца, значит, спасает и говорит, остановитесь! И, короче, бла-бла-бла, она там, значит, пьет уже валерьянку, и в этот момент, очень, кстати, продумано, он ей, значит, так говорит, дорогая, не пей валерьянку, на кольцо.
1: Вы знаете, у моей подруги сын вот буквально тоже вот недавно женился. Этот самый предложение он ей сделал супер-пупер, они вот замечательно, то есть экстремально.
0: Так-так-так.
1: Они поехали, чтобы прыгать с парашютом.
0: Идеально.
1: Да, он служит в полиции, она девочка очень хорошая, она учится там.
2: Шикарно.
1: Вот сейчас она сдает эти самые экзамены, причем физмат или что-то типа того.
0: Короче умная девочка.
1: Очень умная, да. Сын этой подруги, он с парашютом не прыгал. А вот она прыгнула с парашютом, и когда она приземлилась, он вот ей кольцо, вот на всем
0: круто.
1: Вот этом адреналине, она просто поверить не могла. Слезы, сопли, вот это все. И она еще спрашивает, правда?
0: А прикиньте, такой, да не, я пошутил, и забрал кольцо.
2: И ушел.
0: Вот это классно.
1: Это было очень круто.
0: Да ладно, я еще раз пошутил, на кольцо.
2: Реджик пишет, меня зовут Реджик, привет, Реджик, доброе утро. Мне 27 лет, и я работаю водителем автобуса в городе Холон в центре страны. Спасибо за уточнение. Я обожаю вашу программу и слушаю вас каждым утром, и только сейчас решил вам написать.
0: Отдельное
2: романтика
0: спасибо.
2: Для меня — это сесть с моей красивой подругой, поужинать вместе, ужин, который мы вместе приготовили, в целом провести время вместе. И тоже, я как водитель автобуса обожаю водить машину. Вот дайте мне сесть и кататься целый день, когда с подругой гулять по всему Израилю.
0: Круто,
2: вот так
0: круто,
2: человек,
0: поддерживаю.
2: Ну, людям так удобно, комфортно, им
0: слушайте,
2: так нравится.
0: И поболтать можно, и помолчать можно, и музыку послушать можно.
1: Абсолютно точно.
0: 33 удовольствия.
1: Причем вот такие вот разговоры, тет-а-тет в машине, они очень располагают к откровенным

0: всяким разным темам и все такое.
1: Слушайте, прочее. Даже поругаться можно от души. Во-первых, нет выбора выйти.
0: Ну, здесь согласна, да.
1: Машина заблокирована, ремень, значит, тебя четко держит, и скорость надо набрать такую, чтобы вот было даже страшно открыть машину. По-моему, идеальный вариант.
0: Да, да.
2: Так, что нам еще написали? Есть у нас сообщение, вот, от Серого. Во-первых, нам скинули лунную сонату.
1: Ну, тебе зимой.
2: Да, друзья, пользуюсь романтикой Древнего Рима. Пришел, увидел, наследил.
0: Смешно.
1: А вы знаете, Ригглс Балл, значит, написал нам, о, вернее, прислал нам фотографию письма от руки. И я почерк, кстати, красивый. И я, значит, тут чуть-чуть прочитала, и я так понимаю, что...
0: Ну.
1: И в конце там, чем не романтика. Но если я буду читать, у нас надо будет
2: у
1: еще один час.
2: Не хватит, к сожалению, слушайте, эфирного времени, но мы обязательно прочитаем
0: ваше
2: сообщение.
0: Ирина написала: «Доброе утро, ребята, а мы ходили на клумбы, обрывали цветы и дрались с бабками, которые эти
2: классика.
0: Цветы сажали для
1: ребята.
0: А мы для мамы. Бой был серьезным. Романтика.
1: Простите, что? Простите, это он нам написал в виде сообщения, вот это письмо на листе, со смыслом, что это и есть романтика. Вы красавцы.
2: Ноль процентов осуждений, 100% понимания.
1: 100% красота. Вот это вот оригинально.

0: Ну что, дорогие друзья, прогрев шоу завершает свою работу. Наш сегодняшний романтический марафон подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами, кто делился своими историями. На самом деле, давайте будем честными. Самая лучшая, самая искренняя романтика все-таки наша, вот израильская. И заключается она не там в дорогих скрипачах на пляже, а в умении вовремя починить кондиционер. Ну правда, да. Забрать с работы с другого конца страны и привезти продукты из любимого русского магазина или просто выслушать. Поэтому любите друг друга без лишнего пафоса. Романтика, она в мелочах и в заботе каждый день. Все, на этом сразу за прогрев шоу «Информационный день» на первом подхватит Павел Маргулян. В программе «Колесо обозрения» вас ждет обстоятельный обзор сегодняшней израильской печатной прессы.
1: В 16.00 «Гостиный двор», и в гостях у Влада Зерницкого будет Кевин Кузьмичев, чемпион Израиля 2026 года по пляжному волейболу и представитель 16-й пары мирового рейтинга на минуточку. Поговорим о больших победах, конкуренции на мировом уровне и подготовке к Олимпийским играм 2028 года. Не пропустите, в 16.00 «Гостиный двор».
2: Ну а завершит эфирное время на первом программа «Не по Фрейду». В 20.00 Александр Солнцев и Влада Прешель откроют студию для Кати Катины, Тревел Тамада, между прочим. Организатора авторских путешествий, человека, который умеет превратить обычную поездку в настоящее приключение. Грузия, Армения, Кипр, Греция, Италия. География, конечно же, впечатляет, но самое интересное — сама Катя. Невероятно энергичная, веселая, когда-то играла в КВН, а теперь вместо сцены у нее весь мир. Так что не пропустите, в 20.00 на первом программа «Не по Фрейду».
0: И не забудьте, что у Первого радио есть отличный YouTube-канал. Там можно не только смотреть прямые трансляции, но и пересматривать любимые моменты из архива, когда захочется. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свое мнение в комментах и не забудьте про колокольчик. Нам важно быть с вами на связи 24/7.
1: Лена Семенова.
0: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
1: Ну что, друзья, хороших выходных.
2: Любим, целуем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Алло, ты где?
9: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
8: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
9: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
8: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
10: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
11: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Атака Хизбаллы на силы Цааля. Подробнее через несколько секунд. Девять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью Хизбалла запустила два ударных беспилотника в направлении сил Цааля, действующих в районе хребта Али-Ат-Тахер на юге Ливана. Военнослужащие открыли огонь по одному из беспилотников и сбили его. Пострадавших нет, об этом сообщает пресс-служба Цааля. В ответ израильские ВВС атаковали объекты Хизбаллы в районе Набатии, которые, по данным армии, использовались для планирования и координации атак на израильских военнослужащих и граждан Израиля. Ранее Цааль заявлял, что минувшей ночью на севере Израиля, около границы с Ливаном, ракеты-перехватчики, скорее всего, были выпущены ошибочно. После сигналов тревоги в ночь на среду, предупреждающих о вторжении вражеских летательных аппаратов в несколько районов на севере страны, в ходе предварительного расследования выяснилось, что несколько ракет-перехватчиков, по всей видимости, были запущены по ложной цели, говорится в заявлении Цааля. Как сообщает информационный портал «Вести», из-за аварии и прорыва трубы в тюрьме Бер-Шева в нескольких бедуинских поселках Негева сегодня отключили водоснабжение. В поселке Сегев-Шалом воды нет вообще, а в Тель-Шеве и Кусейфе зафиксированы перебои и отключение воды. Управление водного хозяйства сообщило, что направило в поселке автоцистерны с водой. Тем временем ремонтники работают над устранением неполадок. Иран заявил, что в результате новых ударов США по территории страны погибли 11 человек. Об этом сообщили государственные СМИ после ракетной атаки по объектам в юго-западной провинции Хузестан. Заместитель губернатора Хузестана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности сообщил, что в результате американского удара по трем объектам в провинции погибли 7 человек, еще 8 получили ранения. В результате вчерашнего ракетного удара США по трем объектам в провинции погибли 7 человек и 8 получили ранения, передало государственное информационное агентство ИРНА. Еще 4 человека, включая ребенка, погибли ранее в результате американской атаки на свадебную церемонию в южном округе Сирик. Иранский Красный полумесяц сообщил, что более 50 человек получили ранения. Таким образом, по данным иранской стороны, общее число погибших в результате двух атак достигло 11 человек. Эти сведения пока не получили независимого подтверждения. По сообщениям украинских источников, сегодня утром в Киеве прогремели взрывы. Параллельно стало известно о российском дроне, который ударил в 24-этажный жилой дом в Одессе. Несколько человек получили ранения, в том числе ребенок. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 38, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
2: עיתון, אמור בתגובה שהעניין
3: מדינת ישראל הם מייצגים
4: לברזנו למבצע אנטבה
5: קליסו הבזריניה, ספבלו מרגוליאנם

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех. 2 сентября, 9 часов 5 минут, среда, ЮМРВИ. Здесь первое радио, 89.1 FM. Андрей Ежов уже делает отмашку тем, кто смотрит на нас по телевизору, скажем так, в Ютубе, да? Он в студии, я, Павел Мургулян, тоже в студии. Газета «Аарец», идет «Ахронота и Саралеем», тоже в студии. Четвертый, последний на этой неделе, выпуск программы «Колесо обозрения», в которой мы, как обычно, знакомимся с содержанием сегодняшней израильской печатной прессы. Принт, как ее называют среди журналистов. Ну, сегодня все традиционно. Маркер, The Marker, экономическая и галерея — это по культурам, по культурным вопросам, я бы так сказал. Газете идет, это приложение газете «Арец». Газета идет «Ахронот» по средам с приложением «Зманим плюс» в формате «Лайфстайл». Приложение в первую очередь здесь материалы о женщинах и про женщин, добившихся каких-то успехов в своей профессиональной деятельности. Ну и традиционно программа телерадиопередач, рецепты, пару полос досуга, кроссворды, судоку, гороскопы и несколько страниц на тему спорта. Правда, я уже говорил вам, что идет «Ахронот» в последнее время из-за того, что у нас с туризмом напряженка, скажем так, была последние годы по разным причинам, известным нам всем. Раньше приложение по понедельникам, если не ошибаюсь, выходило отдельным приложением, приложение «Маслюль». То есть «Маршрут» — это туристическое приложение для туристов. Сейчас оно не тянет на полное приложение, и поэтому вот в среду «Зманим плюс», «Маслюль» еще написано, плюс «Маслюль», скажем так, и здесь есть какие-то репортажи на туристическую тему. Сегодня репортаж о тех, кто любит экзотические путешествия. Тут описание поездки, ну, круиза на корабле в южной части Атлантического океана. Корабли, которые выходят из с западной точки Южной Америки и заканчивают свой маршрут в Кейптауне, в Южной Африке. Ну и обходят там соответствующие места, ледники, пингвины, какие-то старые корабли проржавевшие, которые там стоят неприкаянные, скажем так. Вот такая экзотическое путешествие, экзотический круиз описывается здесь. Продолжительность 24 дня. Заход в разные интересные места, куда просто так вообще не попадешь, только вот во время такого путешествия. Ну, естественно, я поинтересовался, мне кажется, любой бы поинтересовался, сколько это стоит. Значит, во-первых, написано так, что внутри корабль заходит в места, где холодно, где льды, где пингвины и так далее, но не внутри, снаружи, да, причаливает корабль к таким местам, но внутри все хорошо. Рестораны на уровне шефских ресторанов, тепло, все хорошо, все классно внутри. Значит, путешествие в 24 дня стоит 14 тысяч долларов на одного человека в свите на двоих. Вот такое путешествие описывается здесь, в этом приложении. «Зманим плюс», идет «Ахронот». «The Marker» и «Галерея» пока откладываем в сторону. Я надеюсь, мы успеем к ним вернуться. Давайте посмотрим на главные темы сегодняшней прессы. Они разные сегодня. Значит, в газетах есть информация о том, что из Германии вышла в сторону Израиля построена там подводная лодка очередная, называется она «Дракон». Такое созвучие с лодкой «Дакар», история которой, наверное, многим из вас известна. Ну, значит, и «Аарец», и идет «Ахронот» где-то на внутренних полосах размещает эту информацию об этом усилении, скажем так, военно-морского флота нашей страны. А газета «Исраэль Айом», о которой я вам часто говорил о том, что она выделяет много времени читателя и много места на полосах своих, безопасности, все, что связано с армией, с войной и так далее, она печатает эту информацию главной на первой полосе. Соответствующие фотографии, моряки израильские в белой форме, у них традиционная белая форма, стоят на палубе, рядом с этой подводной лодкой отсулели это шишит. Шестая подводная лодка, таков заголовок. Газета называет его самой продвинутой, скажем так, клинешек, да, ну, то есть клинешек, то есть вооружение, самый продвинутый вид вооружения, который есть на вооружении нашей армии, на вооружении ЦАЛа, лодка «Дракон». Делает, начала свой путь в сторону Израиля, из Германии. То есть построена и вперед. Поступит на вооружение нашего военно-морского флота. Значит, военно-морской флот в ближайшие дни получит сильное стратегическое усиление своего арсенала, скажем так, своих кораблей, лодкой, в которой самые продвинутые возможности есть, скажем так, военные, которые увеличат радиус действия военно-морского флота в мировом океане, скажем так. Это такая строчка. Дальше здесь же строчка на другие темы. Это главный подзаголовок к главному заголовку. Операции нашего спецназа с помощью милиции в секторе Газа с похищением одного высокопоставленного хамасника. Мы об этом поговорим подробнее. Ну и строчка про Иран. О нем мы тоже поговорим подробнее. На эту тему. Естественно, газеты об этом пишут, не переставая, скажем так. Информация о вот этом разломе, скажем так, Соединенные Штаты и Иран в газетах печатается каждый день. И мы вам об этом сообщаем. Поэтому другие материалы здесь в Исраэль-Айом, еще два, о том, что Адмор, то есть духовный лидер, один из духовных лидеров, который, в общем-то, антисионистского направления ультраортодоксов в нашей стране, едет в Вашингтон и встретится в Белом доме с президентом Трампом. Значит, опасения, что раввины, которые, часть из которых вообще против государства, против сионистского государства, ну, вы знаете их религиозную теорию, никакого государства здесь не должно быть, здесь должен сначала прийти Машиах, он должен разобраться со всем, а потом посмотрим, что будет. Поэтому мы не признаем это государство, вот он один из таких, и он попытается мобилизовать Дональда Трампа на борьбу против мобилизации учащихся ешив в армии. Вот об этом информация. Человек, раввин, который представляет фактически антисионистское направление в среде ультраортодоксов, будет ему оказана такая честь, он будет встречаться с президентом Соединенных Штатов в Белом доме. Ну и другая информация экономическая здесь на первой полосе о том, что Банк Израиль опустил ребит еще на 0.25%. И сегодня тоже на эту тему, собственно говоря, на всех экономических полосах есть информация. Мы чуть подробнее об этом поговорим в продолжении программы. Пока следующая наша цель, это газета «Идиот Ахронот». Она ставит главной информацию «Машбер Амаем», кризис, связанный с водой. Ну, те, кто следит за новостями, знают, что у нас оказались неработающими, остановлены из 6 опреснительных установок, которые есть в Израиле, 5 остановились. Израиль вообще, надо сказать, пионер в области опреснения воды. У нас мы как бы одна на передовых позициях в мире находимся по опреснению воды. И вот сначала была информация, если вы следите за новостями, что это проделки иранских хакеров, они как-то там что-то пытались нарушить работу опреснительных установок, но сегодня уже последний день-два пресса говорит о том, что дело не в этом, а дело в другом. А именно в водорослях, которые приходят с течением Нила в морскую воду и засоряют там какие-то фильтры этих опреснительных установок, которые останавливают, вода становится мутной, и ей нельзя пользоваться, и поэтому вот газета называет это кризисом, Машбер Амаим, такой заголовок, но печатается он на фоне фотографий плантации, по которым идет мужчина, и почему именно такая фотография? Для жителей в гражданском, скажем так, пользовании водой нет проблем, вода есть в домах, нет воды, остановили воду для сельскохозяйственных угодий, для поливов того, что сейчас созревает, А, например, сельскохозяйственные фермеры говорят, что если помидоры сутки не поливать, урожай может погибнуть. Будет ущерб на миллионы шекелей или миллионы долларов. И вот это называется кризисом. И об этом газета ставит главную информацию, идет охранот на своей первой полосе. В верхней части их первой полосы Соединенные Штаты атаковали цели в Ормузском проливе. Иран ответил, он атаковал цели в странах Персидского залива, там, где есть американские военные базы. Ну, я уже говорил такое описание, которое мне понравилось. «Не война и не мир». Это то, что сейчас находится между США и Ираном. Вроде бы они договариваются, пытаются договориться о чем-то, но параллельно постреливают, скажем так. И еще одна информация на первой полосе газеты «Идет охранот». Это последний, скажем так, скандал в нашем обществе. Здесь фотографии. Опять же, те, кто следит за новостями, когда я назову, кто изображен на фотографии, поймут, о чем речь. Сара Нетаньяху и Яир Голан. И заголовок «Сара Васаара». То есть «Сара Васаара», я бы так обыграл, тут неправильно. «Сара» и «Сара», то есть буря, да, возникшая из-за высказывания Сары Нетаньяху, которая вслед за мужем. Бениамин Нетаньяху дал очередное интервью 14-му каналу. Он в последнее время приходит только туда. Там ему удобно отвечать на вопросы журналистов, на других каналах нет. И вслед за ним было большое интервью с Сарой Нетаньяху, буквально на следующий день или через два. И там, ну, тут на это интервью есть несколько отзывов сегодня в газете, но скандал, который имеется в виду, это буквально два предложения, которые Сара высказала в адрес Яира Голана, простите, о том, что вот он, высокопоставленный генерал, как он мог оказаться рано утром на месте вторжения Хамаса около дискотеки «Нова» в форме, с оружием, и был уже там, заявила она. Больше она ничего не говорила, но это явный намек на то, что он знал заранее о том, что будет вторжение, и приехал к тому месту, чтобы принять участие там в спасательных действиях и так далее. Значит, этот намек вызвал бурю обсуждений в нашей стране. Не остался без ответа. Надо сказать, что информация про Яира Голана и про то, как проходило его то утро, все три года были десятки репортажей о том, как это все было. Рано утром он там не был. Сара сказала неправду в этом плане. Он там оказался между 10 и 11 часами. В общем, это описывается подробно. Есть свидетельства, есть даже айтем в Википедии о том, как это все было. Но так как Сара намекнула на то, что это заговор какой-то, что Голан знал заранее об этом нападении, на следующий день буквально Яир Голан заявил, что он подает, значит, он требует извинения в течение 24 часов, или он подаст на нее судебный иск на 2,5 миллиона шекелей. Сара ответила, что она извиняться не будет, и сделала встречное ему: извинитесь вы, иначе я подам иск на 1 000 000 шекелей. Но это за ситуацию, когда Сара была заблокирована в парикмахерской на Кикара Медина в Тель-Авиве, и там среди демонстрантов был Яир Голан, и что-то он там высказывал, я точно не помню, что-то высказывал. Ну вот из-за этого она хочет предъявить судебный иск. В общем, там взаимные угрозы, и поэтому на эту тему вот Сара и буря. Не в стакане, я не знаю, можно ли считать ее в стакане воды, но вот брошенное Сарой подозрение на то, что якобы это был заговор, и Яир Голан знал заранее о вторжении, вызвало вот обсуждение и вызвало реакцию в обществе и в прессе. И мы дойдем до нескольких материалов еще на эту тему. Кстати, карикатура ведет охранот, раз уж я тут коснулся. Она вот такая. Сара и Бениамин Нетаньяху сидят на диване перед телевизором. В экране телевизора Яир Голан в военной форме. И Сара говорит супругу: «Я не удивлюсь, если он переводил деньги из Катара Хамасу». Про Яира Голана она это говорит. Вот такая, так, начало этой темы. Мы еще вынуждены будем к ней вернуться, потому что на внутренних полосах есть материалы, разные мнения по этому поводу. Ну, газета «Идет охранот» анонсирует значит, симпозиум по демократии, который проводится под эгидой концерна «Идиота Хронот». На сайте Wynet есть, сегодня его будет прямая трансляция. Там выступают практически все, ну не все, но очень многие, скажем так, политические лидеры нашей страны. «Идиота Хронот» рассказывала много раз об этом, рекламировала этот симпозиум или конгресс, или эту встречу, как хотите называйте. Вот она здесь, начинается в 9 утра. Ой, прямо сейчас. Ну, нет. Вы давайте смотрите в 10. Сначала информация здесь, в нашей программе. Плонтер полити, то есть политический тупик, который ударил по населенным пунктам, расположенным вдоль границы Ливана, с Ливаном, пишет газета. Это то, что там комиссия финансовая не утвердила перевод различных денег, которые назвали коалиционными. Их затормозили. Поэтому населенные пункты там не получили. Потом решение изменили, вроде бы приняли, но деньги так и не пришли. И вот главы муниципальных советов возмущаются по этому поводу, а как нам надо восстанавливать поврежденные там инфраструктуры, дома и так далее, если мы не получаем деньги. Вот так выглядит первая полоса газеты «Идиота Хронот» с одним маленьким замечанием еще тут в углу, в левом нижнем, о том, что начиная с пятницы, пятничный выпуск газеты будет стоить 24 шекеля, а в Эйлате 20 шекелей 30 огород. В будние дни газета останется по той же цене 7 шекелей. Я напоминаю, я периодически вам напоминаю стоимость наших газет. Израиль Айом бесплатная. «Идиот Хронот» в будние дни 7 шекелей, а «Арет» самая дорогая в будние дни стоит 18 шекелей. Ну, у нее зато еще два приложения к этой газете. Вот, с этой газетой «Арет» мы уже познакомимся после первого рекламного блока этого часа.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Центркар Азур. Дерех Ашива 9. Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрома индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
10: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем «Колесо обозрения», часть вторая. 9:24. Газета «Арец», первая полоса. Центральная, единственная большая фотография. Сделана в секторе Газа. Мальчик стоит около разбитого, сожженного автомобиля, остов автомобиля. И под этой фотографией подпись. Ну, это иллюстрация к операции по захвату одного важного представителя Хамаса вчера нашим спецназом и милициями в секторе Газа. И под этой фотографией заголовок «Город Газа». Вчера, судя по всему, что наш спецназ, который действовал там, у него возникли проблемы, и поэтому вынужден был Цааль, значит, поддержку, воздушную поддержку, атаковать с воздуха цели для того, чтобы обезопасить наших солдат, которые участвовали в операции по похищению. Вот эта фотография, главный заголовок в газете «Арец», судя по шрифту, если вы спросите, почему я решил, что главный, у него самый большой шрифт, он здесь в верхней части газеты, это Амос Арель, военный обозреватель этого издания. Цааль ва-Шабак, значит, задержали высокопоставленного представителя Хамаса в секторе Газа с помощью палестинских милиций. Значит, этот гражданин, не могу сказать джентльмен, он фактически как руководитель, проводит параллели, значит, как руководитель нашего Шабака. Он так управление внутренних дел занимался теми, кто подозревается в сотрудничестве с Израилем. В общем, был высокопоставленный человек, он долго скрывался, был целью, были сначала мысли о том, о его ликвидации, но потом решили, что есть возможность, что как источник он будет гораздо полезней. И вот эта операция была совершена в городе Газа, как я понимаю, посреди бела дня, насколько я понял. Так, дальше. Навстречу, следующий заголовок. Навстречу выбор. Ну, тут еще в уголке начало статьи о том, что Соединенные Штаты атакуют Иран. И Иран отвечает огнем по Иордании, по американским военным базам. Следующий заголовок. Навстречу выборам правительство продвигает огромными шагами, значит, распространение израильской юрисдикции на археологические объекты в Иудее и Самарии. Гидеон Саар, наш министр иностранных дел, угрожает Британии. Если они примут какие-то санкции против поселений, мы надеемся, что вы не совершите эту ошибку. Если совершите, то мы ответим. Это заявление нашего министра иностранных дел. Дальше. Йоси Вертер, политический обозреватель. Ложь, которую Сара Нетаньяху распространила в своем интервью, это не плита ТП, то есть это не случайная оговорка, это кампейн, то есть преднамеренная кампания, которая, цель которой обвинить Голана в каком-то участии в ТЭВах, то есть в резне в этой, или подготовке, или о том, по крайней мере, что он знал. Но тут Йоси Вертер, по-моему, это он продолжает эту статью на внутренних полосах. Да, он развивает эту мысль еще дальше, идет и говорит, что цель этой лжи, которую высказал Сара по поводу Яира Голана, это запятнать все правительство, которое, возможно, в котором он будет в будущем правительстве, и чтобы считали, что они все нелегитимные предатели страны. Это вот такое мнение пишет политический обозреватель газеты «Арец». Что еще? Джеки Хори, это арабский обозреватель, значит, призывает арабские партии прекратить спорить друг с другом. Это опасная игра, которая может повредить им электорально, пишет он. Еще один материал говорит о том, что Бен-Гвир использовал полицейский вертолет в два раза больше, чем те, кто были на этом посту до него. То есть чаще летал. Это плейлист. Плейлист, есть такой термин среди журналистов. Плейлист — это кто занимается криминалом, описывает работу полиции, криминал и так далее. Джош Брейнер. Вот он пишет вот такую статистику о Бен-Гвире. И еще один материал о том, что треть учеников старших классов или средних классов, по-моему, в Тель-Авиве не пришли в школу 1 сентября из-за того, что там... сейчас я... не пришли в школу... в знак протеста, что туда принимали, по-моему, детей иностранных рабочих или нелегальных рабочих, что-то вот в этом духе. Так. Да. Это материалы первой полосы газеты «Арц». Я возвращаюсь к Исраэль Айом, начинаю листать ее. Первый материал о визите духовного лидера несионистского или даже антисионистского в Белый дом. Его встреча с Дональдом Трампом. Он как-то хочет повлиять на то, чтобы Трамп подключился к борьбе ортодоксов за то, чтобы юноши этого сектора нашего общества не брали в армию. Здесь целый разворот на эту тему в газете. Вторая, третья полоса. Дальше четвертая, пятая. Военный обозреватель Йоав Лимор пишет, что, значит, похищение или арест в секторе Газа, значит, ввела Хамас в сихрур, то есть в головокружение, если дословно. То есть Хамас еще больше стал опасаться, что его лидеры, никто из них не защищен вообще. Кого-то могут ликвидировать, кого-то даже похитить посреди города Газа с помощью, в данном случае, палестинских милиций, которые противостоят Хамасу. Ну и вот Йоав Лимор пишет, что Шабак вновь доказал свои возможности прямо в центре города Газа совершить вот такую операцию. Ну, еще он отмечает, что с того момента, когда операция закончилась, и Аль-Аравид, этот, так его зовут, был уже у нас в Израиле, армия запретила, руководство запретило как-то отвечать и реагировать на это, комментировать, до того момента, когда министр обороны выступил с заявлением на эту тему, а потом к нему присоединился Нетаньяху, который тоже выступил с заявлением на эту тему. Но у нас предвыборный период, как же не упустить такой момент, как вы понимаете. Значит, самое продвинутое оружие на вооружении Цааля — это подлодка. Шестая подлодка по дороге в нашу страну, построенная в Германии. Следующая, шестая, седьмая полоса и продолжение на тему политики, материалы. Счетчик говорит нам о том, что осталось 55 дней до выборов. И газета печатает «Нефраднуках, так мы расстаемся». Вот такой заголовок. И здесь фотография 50 депутатов Кнессета, которые потенциально в следующий Кнессет не попадут. Ну, по поводу них еще не все окончательно. По поводу некоторых, может быть, да. По поводу некоторых еще неизвестно. Но тут и Ниссим Ватури, тут и Галит Дистель от Брайан, тут и Ханох Мелевицкий, Ариэль Кельнер, тут и Гила Гамлиэль, которая при пересчете голосов, по-моему, отодвинута была на 35-е место в Ликуде. Мэй Голан, Авихай Буарон. Ну, я вот, я называю тех, кого вот мне известно. Здесь еще много малоизвестных людей. Шарен Эскель, Зеев Элькин, Юлия Эдельштейн, Ави Дихтер, Микки Леви и Мэйр Коэн. Это еще два человека, которые сказали, что от имени Еш Атид они не будут баллотироваться в Кнессет, но в партии остаются. Дальше... Кто еще из знакомых? Тут я на фотографии смотрю. Татьяна Мазарский, которая не так давно, по-моему, была у нас в студии на прошлой неделе, сейчас тоже объявила о том, что она не будет баллотироваться в рядах партии Еш Атид, но остается в партии, будет работать на благо этой партии. Что еще? Кто еще? Бенни Ганц, Ави Маос, Мейрав Михаэли, Айман Уде, Моше Арбель из партии ШАС, Пнина Тамана Шайта, Лишата, Михаил Биттон. Вот это часть из этих 50 депутатов, которые не попадут. Следующая страница. Улыбающиеся Бецалель Смотрич и Моше Фейглин подписывают договор об объединении. Моше Фейглин партии ЗУД. Смотрич — это религиозный сионизм. И, значит, это первый хибур, так называемый, первое соединение. Я вам говорил, что вчера я, по-моему, говорил, что маленькие партии, то, как они себя поведут, могут решить исход этих выборов, потому что из-за них может пропасть очень большое количество мандатов и голосов избирателей. Для того, чтобы это не было, им надо будет принимать решение или объединяться друг с другом, или вливаться в какой-то другой большой блок. Ну и вот первое объединение Циунута Датит и Зевут произошло. Моше Фейглин и Бецалель Смотрич. Дальше Айзенкот. Заявление Айзенкота. Даже 52-58 мандатов с 52, от 52 до 58 мандатов у нас будет сионистское большинство. В нынешней коалиции есть по крайней мере 7 депутатов, которые не сионисты. Это когда говорят о том, что надо создать сионистское правительство, только сионистское правительство, но имеется в виду, что арабские партии не включают. Азенкот говорит, что в сегодняшнем правительстве по меньшей мере есть 7 человек, которых сионистами назвать нельзя. Но это ортодокс, конечно же, прежде всего. Дальше еще одно заявление о том, что в Израиле есть около 5000 арабов, которые находятся на национальной службе, то есть это параллельно службе в армии, и мы должны действовать для того, чтобы еще больше задействовать арабских представителей нашей страны в жизни нашей страны. Шай Голден, человек, который когда-то работал на 14-м канале, сейчас он один из ведущих главного выпуска новостей на 13-м канале. Значит, он печатает вот как раз-таки по итогам интервью Сары Нетаньяху и откликов на нее. Заголовок его такой: «Супруга Сара, я сожалею. Мои сожаления в твой адрес». Что он имеет в виду? Он говорит, что очень часто тот же Нетаньяху говорит о Саре Нетаньяху: оставьте ее в покое, она частное лицо. А Яире Нетаньяху: почему вы все время ее критикуете, она постоянно подвергается критикам. Ну, напомню, что кроме критики еще судебные иски. За последние 2 месяца об ее уничижительном отношении к сотрудникам, которые обслуживают ее в быту, там, в том доме, где она живет. Но Шай Голден говорит: мы рады оставить Сару Нетаньяху, если она оставит нас в покое. Ну, имеет в виду то интервью и ту теорию заговора, которую она вбросила на днях вот в общество, рассчитывая на тех, кто готов поверить теорию заговоров в отношении Яира Галана. Значит, он говорит, что она вот... и что в этом интервью она постоянно жалуется. И вот детям плохо, и ее атакуют, и детей атакуют. Не вмешивайтесь в жизнь общества, не вмешивайтесь в жизнь, в политическую жизнь, никто вас не будет трогать, заявляет он в этой статье. Следующий разворот о военном сотрудничестве между Израилем и Грецией. Это, ну, по поводу сделки, о которой была информация в газетах вчера, что Греция... Значит, пересматривает свою концепцию противостояния с Турцией, вооружается, усиливает свои вооруженные силы. И это наш ответ не Чемберлену, а Эрдогану. То есть заключение сделки Израиля и Турции, Турции и Греции, по поводу вот систем противовоздушной и противоракетной обороны. И, значит, Греция строит защитную стену с помощью Израиля. Вот такой заголовок здесь с описанием вот этой сделки, которая есть. Здесь еще колонка доктора Асса Офира, который пишет: если Турция озабочена, значит, мы сделали что-то правильное. Вот на эту тему. Дальше репортаж про подлодку. Тоже как бы по поводу фотографии турецкого военного корабля, простите, не подлодка, турецкий военный корабль, моряки в белом стоят на палубе, и заголовок: в Греции есть консенсус по поводу того, что надо присоединяться к Израилю, то есть теснее сотрудничать с нашей страной, ну, в первую очередь в области безопасности. Потом, что это хорошо для экономики, значит, экспорт вооружений в Израиле по дороге на то, чтобы стать центральным источником пополнения казны нашей страны. Ну, был всегда у нас хай-тек, и есть, наверное, на сегодняшний день. Вы знаете, что вот эти экзиты, продажи израильских компаний технологических крупнейшим концернам, там сумма на миллиарды долларов, с этого платятся огромные налоги. Вот сейчас догоняет по этим суммам и военная промышленность тоже. Дальше по поводу насилия поселенцев Иудеи и Самарии. Статья: милуимники, резервисты, предупредили, ну, вот этих фактически погромщиков на Рей-Гваот о том, что там есть, готовится МАГАФ, их там что-то против них, какие-то действия, чтобы они были осторожнее. То есть одни служащие в армии предупреждают поселенцев об опасности от других служащих в армии, которые пытаются их остановить. Так, снижение ребита, это уже экономические полосы с ралием, значит, он опустился 1 января 2024 года, он был 4,5%, и сейчас опускался на 0,25% в ноябре, в январе, в мае, в июле, и сейчас еще, и достиг отметки 3,25%. 3,25. Ну, газета печатает таблицу, кто сколько будет экономить при возвращении машканты, привязанной к этому самому ребиту. Если у вас машканта 500 000, то от 70 до 90 шекелей в месяц, 1000 шекелей в год. А если 1,5 миллиона, 3400 шекелей в год вы сэкономите на возвратах этой самой машканты. Так, израильские виноградники, которые возвращаются к жизни. Здесь фотография, репортаж про Екев винодельню Тепперберг с их главным виноделом. Дальше рассказ о... так, я просто ищу ее фамилию. Нет, фамилию я знаю. Елена, забыл. Елена Труфанов. Ну, тем, кто не забыл, все истории, связанные с заложниками, знают, что Елена Труфанов, ее сын, его подруга, ее мать были похищены Хамасом. Виталий, по-моему, Труфанов звали ее мужа, который был убит 7 октября. Они, в конце концов, были освобождены. И вот Лена сейчас возвращается потихонечку в кибуц Нир-Оз, из которого было похищение. Она там заботится о кошках, которые там остались, кормит их. Вот здесь вот фотография, как она сидит около блюдца с едой. Кошка там ест что-то. И об этой ее возвращении к жизни, скажем так, снимается сейчас документальный фильм Григорий Бардо, по-моему, да, так звучит его фамилия, надеюсь, не ошибаюсь, автор этого документального фильма, посвященного Елене Труфановой и ее судьбе. Значит, на исторической страничке Исраэль Айом напоминает о том, что в этот день Кав Ба-Элюль в 1952 году был подписан договор о выплате Германии компенсации Израилю за то, что происходило во время катастрофы. Ну, тут написана фотография, подписывает ее глава правительства Моше Шарет. Напомню, что это подписание договора вызвало бурю в нашей стране. Менахем Бегин и его последователи выходили на улицы. Они говорили, что кровь евреев нельзя на деньги менять нельзя. В общем, они были против этого договора с Германией, но он, в конце концов, был подписан, потому что израильское руководство, 52-й год, 4 года стране. Стране нужны были деньги на промышленность, на оружие, вообще на все, и решили, что это важнее, получив там от Германии миллиарды в результате подписания этого договора. Вот все, пожалуй, с газеты «Исраэль Айом». Сейчас второй рекламный блок.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон-Лецион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Алло, ты где?
4: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
3: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
4: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
3: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
1: Реклама. «25 лет».
8: деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не уничтожена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может надвинуться, пока солнце не зашло. Чарльз Калеб Колтон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Часть третья «Колеса обозрения», 9 часов 44 минуты. Я вот взял, пока была реклама, в руки приложение «Галерея» газете «Арец». И здесь главный репортаж, фотография парусной лодки, на которой написано «Эксодус». Ну, аналогия с известным кораблем «Эксодус», как вы знаете. Но на этом все с названием, потому что речь о совсем другом. Дело в том, что здесь рассказ о Данииле Пински, так его фамилия, 35-летний мужчина, который начинает участвовать в таком соревновании мировом вокруг света за 200 дней. На парусной лодке правила игры, скажем так, таковы. Нельзя останавливаться для приобретения еды, нельзя пользоваться GPS, то есть где-то по карте только, видимо, можно плыть. И никого, никакой приз в конце не ждет. Ну, может быть, только репортажи в прессе. И вот Даниэль Пински здесь о нем. Он говорит, у меня нет времени вообще отвечать на вопросы, зачем я это делаю, для чего мне это нужно. Я готовлю лодку. Лодку у него, кстати, ей 40 лет. Вот она здесь с парусом. И вот он готовится выйти в море. Значит, тут есть картина его маршрута. Они выйдут из французского порта. И вокруг Африки пойдут, туда в Тихий океан. В общем, вот такое путешествие. За 200 дней он должен вернуться обратно, совершить путешествие вокруг земного шара. Ну, большой репортаж о том, что спустя 30 лет суд присяжных признал виновным Дэвида Кита Дэвиса в убийстве известного рэпера Тупак Шакур. 30 лет прошло с тех пор. Ну, напомню, его признали виновным. Теперь суд должен вынести ему, решить, какое наказание он за это получит. Дальше газета, по-моему, каждый квартал она публикует информацию о новых сериалах, которые выходят на экраны в разных компаниях. И я отметить хочу вот что. Второй сезон сериала «Джентльмены». «The Gentleman», известный, по-моему. Дальше «Медленные лошади», «Slow Horses», шестой сезон, 16 сентября выходит на Apple TV. «Джентльмены» выходит 3 сентября на Netflix, кстати. Ну и остальные тут «Буба», «The Dolt», мне неизвестны. «Mobland», второй сезон. «Brothers Ахим», значит, «Другой мир», «Шомрея Хок». В общем, у любителям сериалов скучать не придется. Вот такая информация в галерее. А мы пока возвращаемся к актуальной информации. Газета «Идет охранот» вместе с нами. Так. Что еще здесь... Ну вот газета пишет с подробностью, схемой о том, что случилось с нашими опреснительными остановками, установками, которые 5 из 6 которых остановлены и нет воды, и в первую очередь поздравляют фермеры наши, пострадают. Газета печатает, она «Идет охранот», устраивает в Ульпане Вайнет встречу политиков с разных частей, концов нашей политической карты. Вот они встречаются, спорят, и газета печатает об этом информацию. Здесь на этот раз Талия Ланкри и Амихай Шикли. И заголовок такой. Амихай Шикли заявляет, Либерман, он левый. А Талия Ланкри говорит, ты на самом деле думаешь, что все идиоты вокруг? Теперь по поводу, мы видим фотографию, как Итамар Бен-Гвир что-то шепчет на ухо Тали Готлиб. Напомню, что у нее кризис с ней. Она оказалась на 20-м месте в Ликуде. Она недовольна. Она заявила, а если Ликуд получит 19 мандатов, знаете, что со мной будет? Я на следующий день буду в подвалах Шабака. Напомню, что над ней висит обвинительное заключение за разглашение имени сотрудника Шабака. Кнессет ее нынешний защитил, оставил ее депутатскую неприкосновенность в силе. Но если она перестанет быть депутатом,

такое, что она готова рассмотреть внимательно предложение Бен-Гвира, если он включит ее в список партии «Уцма и Удит» на реальное место. Вот они здесь, это на грани. Как я уже сказал, господа, через 6 дней заканчивается дедлайн. Списки партий, которые они должны подать в Центральную избирательную комиссию, состав партий, с которыми они пойдут на выборы. Я вам вчера говорил о том, что 6 сентября анонсирована презентация списка партий НДИ, а Виктора Либермана. И в этот же день, и, кстати, там же в Экспо Тель-Авив, Ганейта Аруха, Нафтали Беннет, по-моему, партия Яха, тоже заявила о том, что у них будет презентация. Так что журналистам придется разорваться каким-то образом, те, кто хотят побывать на этих презентациях и первыми познакомиться со списками, которые там будут озвучены. Все это будет 6-го, это у нас ближайшее воскресенье, если не ошибаюсь. Да. Так. Ави Сасхаров пишет статью на восьмой полосе «Идет Ахронот». Правда, которую Нетаньяху хотел бы, чтобы мы забыли. Ну, это по поводу высказывания Сары Нетаньяху о том, что вот заговор, разные подозрения. И он, автор этой статьи, пишет о том, что они концентрируют свои вот эти вбросы вокруг событий 7 октября для того, чтобы мы забыли, что привело к событиям 7 октября. Какая концепция умиротворения Хамаса, снабжения его деньгами, и кто отец этой концепции, пишет Ави Сасхаров. И статья сопровождается фотографией Бениамина Нетаньяху. Конспирация, значит, буря и угроза. Ну, буря в смысле в общественной дискуссии. Это фотография Сары Нетаньяху в студии 14-го. Это даже не в студии 14-го канала, это где-то на дому у кого-то, судя всему, была запись. И фотография рядом Яира Голана в военной форме с автоматом вместе с Озом Давидьяном, с которым вместе они спасали людей с фестиваля «Нова». Оз Давидьян, Яир Голан сказал, что Давидьян спас 124 человека, а Давидьян сказал, что Голан вывез оттуда 6 человек. Вот фотография того момента здесь, и рядом Сара Нетаньяху, который высказывает конспирацию, как это так, Яир Голан оказался рано утром на месте вторжения Хамаса. Еще раз скажу, это не было рано утром. Так, Трамп атакует Иран. Тегеран отвечает, Америка еще пожалеет, говорят в Тегеране, о том, что она нас атакует. Так, дальше листаем. Ну вот о том, что муниципальные советы на севере вдоль границы жалуются, что деньги для восстановления им не поступают, и что им делать. Значит, дальше фотография, статья на тему воспитательниц в детских яслях и садах. Мы, значит, здесь вот дана такая статистика, что в прошлом году из этого, скажем так, массы воспитательниц оставили свою работу. Обратите внимание на статистику. В Германии 12 тысяч человек, в Канаде 15 тысяч человек, в Ирландии 18 тысяч человек. Как бы, как вы понимаете, все страны намного больше по населению, чем Израиль. А в Израиле... не тысяч человек, а процентов. 12% Германия, Канада 15%, Ирландия 18%, в Израиле 40% оставили. Ну и здесь другая статистика. Сколько до годика, ясли до годика, на одного ребенка в Израиле одна воспитательна на 6 детей, в среднем в странах ОСД на 4. До 2 лет в Израиле на 9 детей, в ОСД 5. И до 3 лет в Израиле на 11 детей, на среднем ОСД на 6. Вот такая статистика не в пользу нашей страны приводится здесь. Так, дальше. Так. Ячель Путин бы Израиле. Вот такая статья «Рука Путина в Израиле». Ну, здесь статья, которая говорит о том, что Москва проводит различные действия, скажем так, против 22 евреев российского происхождения, которые совершили алию, репатриацию в нашу страну, для того, чтобы отнять у них их имущество, пишет газета. И там Итамар Райхнер. Здесь приводится пример Бориса Шпигеля. Он, ему 73 года. Он был сенатором в Москве с 3 по 13 годы. У него была большая компания медикаментов «Байотек». Потом он был осужден за

0: взятки, значит, сидел в тюрьме, из-за плохого состояния здоровья был освобожден, сумел репатриироваться в Израиль, посадили его жену, ей дали 8,5 лет, Елену, по-моему, да, Шпигель, ну и теперь пытаются отнять то имущество, которое у него оставалось в России, и это один из примеров только действий России против олигархов, которые находятся в Израиле. Так, что еще? В Венеции открывается кинофестиваль. Сегодня вечером открывается венецианский кинофестиваль традиционный. И газета пишет о том, что там будет почетный приз вручаться Джорджу Клуни за вклад в действие в области кино. И будет показан фильм по роману «Эшколя Наве». Наво, по-моему, «Эшколя Наве», Наво израильский, «Лев», «Голодное сердце», вот на Венецианском фестивале. То есть не везде блокируют израильских деятелей искусства, как вы видите. Так, что еще? Но снижение ребита везде пока, статьи об этом. Это важное событие в экономике нашей страны. Так, попробуем-ка я листануть сейчас в оставшиеся пару минут газету «Арец» с последних полос. Шагрир, значит, посол Израиля в Соединенных Штатах не первый раз, Ихель Лейтер, еще раз говорит, что Израиль провалился в том, чтобы предупредить насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии, и это накладывает пятно на международный имидж нашей страны. Это ненравственно, и это нельзя этого допускать, заявил он. Как я уже говорил, это же не первый раз, когда он выступает на эту тему. Так, дальше. 12 сотрудников службы управления тюрем обвиняется, им предъявлено обвинение в том, что из-за недосмотра скончался один заключенный в области безопасности, и то, что они атаковали физически как-то 8 других заключенных, им предъявлено обвинительное заключение. Значит, Израиль не дает въезд на территорию Восточного Иерусалима учителям, которые там преподают. Здесь фотография пустого класса в школах Восточного Иерусалима, в арабских школах. Так, что еще? Демократы заявили, что Нетаньяху сделал им, принес им пользу. То есть вот эти обвинения Бениамина и Сару Нетаньяху. Нетаньяху сам, кстати, сказал, пытаясь смягчить заявление Сары, что он не думает, что было предательство. Был провал, но не было предательства, заявил он, несмотря на намеки его супруги о том, что там что-то наподобие было такое. Все на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. Напомню, что он остается в Ютубе все время. Можно в любое вам удобное время посмотреть, досмотреть и переслушать. Всем хорошего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
1: Реклама.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
9: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
10: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
11: Только в этом месяце. Новая черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка 9494. В соответствии с условиями компании.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Инспекторы МАГАТЭ обнаружили в Сирии 73 тонны урана. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Отчет, подготовленный Международным агентством по атомной энергии, подтвердил, что предыдущий сирийский режим возводил в провинции Дир-Аз-Зур ядерный реактор. Он был уничтожен в результате израильского удара. Согласно заключению инспекторов, обнаруженная здесь система охлаждения соответствует системе охлаждения ядерного реактора. МАГАТЭ продолжит следить за ситуацией на объекте, будут проводиться новые раскопки, говорится в сообщении агентства. Оно констатирует, что предыдущие сирийские власти не выполнили обязательства отчитываться о ядерных разработках. На объекте было обнаружено 73 тонны урана. 55 тонн – это стержни для реактора, остальное – урановый лом. МАГАТЭ дало высокую оценку согласию президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа допустить на подозрительные объекты инспекторов. В августе на реакторе в Дир-Аз-Зуре побывал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В столице Кувейта после удара иранского беспилотника возник пожар в жилом комплексе. Об этом сообщил представитель пожарно-спасательной службы страны, отметив, что пострадавших нет. Ранее иранские источники сообщили, что нанесли удар по американской базе в Кувейте. Кроме того, иранская армия заявляет, что нанесла удары по базам в Объединенных Арабских Эмиратах. «Мы атаковали базы Аз-Зафра и Аль-Минхат посредством десятков беспилотников», говорится в заявлении. Также добавляется, что удары наносились по базам в Бахрейне и Иордании. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта, 16 человек погибли, еще 26 получили ранения на юге Синайского полуострова, где перевернулся автобус. На место были направлены 20 машин скорой помощи, информация уточняется. В больнице Гилель-Яффе в Хадере до 12.30 проходят многосторонние учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. В период проведения учений в районе медицинского учреждения ожидается повышенная активность служебного транспорта, автомобилей, сил безопасности и спасательных служб. Также может увеличиться количество сотрудников и техники в районе приемного отделения. Работа приемного отделения на время учений будет временно перенаправлена в охраняемый пункт оказания неотложной помощи. Больница отмечает, что проводимые мероприятия являются плановыми и направлены на подготовку персонала к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Жители и водители в районе больницы просят учитывать возможное увеличение количества служебных автомобилей и спасательной техники в утренние часы. Согласно данным Центрального статистического бюро Республики Кипр, израильские туристы в июне текущего года тратили в среднем 174,27 евро в сутки, более чем на 30 евро в сутки больше, чем занимающие второе место норвежцы. Британцы, являющиеся крупнейшей туристической группой на острове, тратили в среднем 104 евро, поляки – 84, греки – 76,6, финны – 70,7, американцы – 62 евро. Израильские туристы по численности занимают второе место после британцев. британцев. При этом они проводят в среднем на острове существенно меньше времени, чем другие туристы. Если британец в среднем находится на Кипре 8,2 дня, то израильтянин лишь 3,9 дня. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 34, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинера 38, в Элате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 40 до 80 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
14: Время любить. Любить. Любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время романовой.

10:08 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Здесь музыкально до полудня это время проведу. Ну и надеюсь на то, что это утро будет легким. Легким, приятным и, конечно же, музыкальным. Всем традиционное салют.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Естественно, сегодняшний день не исключение для Геннадия Охмана, который пришел в наш эфир для того, чтобы рассказать о своем центре GovCure. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Мы, конечно же, все люди, мы любим примеры. Нам, пожалуй, только и подавай чью-то историю для того, чтобы мы могли руководствоваться чьим-то опытом. Но так часто бывает, когда ты видишь соседа и думаешь, а что это он на костылях ходил, а потом встал, а что такое с ним произошло? Мы идем к нему выяснять его историю. Очень часто приходят люди к вам, но редко вы рассказываете историю о том, как они от вас уходят. Вот пришел человек 102 года, принесли его на ручках, а потом он уехал. Уехал на своих ногах. Вот такие истории мы обожаем, мы любим, потому что это чужой опыт, который позволяет нам расширить ваши же и собственные же возможности. Начинается такое взаимодействие. Итак, рассказывайте нам о том, о тех людях, которые жили с болью, а потом, благодаря работе с вами, с вашим персоналом, с вашими методиками, смогли вернуться к нормальной жизни.
2: Знаешь, Ян, ты сейчас коснулась очень хорошая тема. Давай посвятим сегодня весь день все эфиры.
1: Отлично, я готова.
2: Отзывам и примерам замечательных исцелений, выздоровления людей в нашем центре.
1: Чтобы не гипотетически было центр GovCure, а уже конкретно примерами. Правильно.
2: Ты знаешь, как удивительную вещь я еще обратил в нашем центре, что вначале, когда люди приходят, они замкнуты, они закрыты и в доверии, и не только в доверии, но и в информации о себе. И они просят никому ничего не рассказывать, нигде ничего не показывать. Но как только они получают первые результаты, как только они когда заканчивают у нас всю программу, они говорят, вы знаете, расскажите, чтобы мой пример стал...
1: Выложите, покажите все,
2: чтобы мой стал пример кому-то сигналом зашевелиться, сдвинуться, поменять что-то в жизни, что-то сделать просто. Я хочу сегодняшний эфир, наверное, начать не с теории и рассказах о наших аппаратах, а сегодня вот как раз мы будем говорить о людях. Это, в первую очередь, вот мне приходит сейчас на ум один из примеров, это вот Наталья, ей 52 года, и больше 10 лет у нее каждое утро начиналось с одной мысли, как встать с кровати, чтобы не прострелила поясницу. Она сделала много проверок, она пила обезболивающие таблетки, и кстати, часто натощак, из-за этого она себе сделала еще дополнительные проблемы. И вот 10 человек, этот человек 10 лет не радуется вообще ничему
1: в
2: жизни.
1: А там все, когда все болит.
2: И она в очень сильном была депрессивном состоянии. Она прошла обследование, сделала МРТ, ей говорили о протрузиях, о возрастных изменениях. 52 года. Она пробовала разные способы облегчения, что только не проходило, но боль возвращалась. Вот когда она пришла в GovCure, мы начали с ней не с обещаний. Мы ей сказали просто, давайте проведем комплексную функциональную оценку вашего состояния, давайте посмотрим, давайте попробуем, как ваше тело отреагирует с первого визита. Так и будем дальше поступать. Если вы увидите, что мы действительно эффективны, если вы почувствуете облегчение, если вы почувствуете, что что-то изменилось в лучшую сторону в вашем организме, вы сами примете решение, начинать ли у нас программу.
1: А у вас первый визит, он полноценный, около 3 часов.
2: Да, так. Он включает в себя очень много всего, чуть позже я об этом скажу. Мы засняли и посмотрели, как она встает со стула, как она ложится, как она встает из лежачего положения, с какими болями, с какой скоростью, в какую позу она переходит, чтобы встать. И мы увидели просто очень выраженный дисбаланс таза, мы увидели перегруженные мышцы, мы увидели недостаточную работу глубоких мышц, поддерживающих позвоночник. И начали работать постепенно. Наши мягкие аппаратные процедуры, они, кинезотерапия, они делают мягкую декомпрессию, они постепенно восстанавливают работу мышц, они включают слабые мышцы и расслабляют и выключают мышцы, которые перенапряжены, и создают лишнюю компрессию в спине. После первого визита, вот я помню, Наталья сказала... Утром, вы знаете, я встала и впервые почувствовала в спине тепло, а не привычный прострел. И так она говорит, я поняла, что это то место, которому я готова доверить, наверное, самое ценное. Это свой позвоночник, это свою будущую жизнь, это мою вообще активность и эффективность в жизни, какой я буду. И через 3 месяца она уже снова смогла спокойно наклоняться, садиться и поднимать сумки.
1: Вот так.
2: Но главным результатом было даже не возможность наклониться у нее. Она снова просыпалась и думала просто, о предстоящем дне, у нее появились планы, у нее наладилась работа, у нее наладилась личная жизнь. И это говорит о том, что человек, который закрыт в скорлупе боли своей, он закрыт вообще ко всему новому, он закрыт вообще ко всему.
1: Но там же ничего не хочется, ничего не может, ясное дело.
2: От него идет такая энергия, даже когда он идет по улице, он же не светится, от него идет такая энергия, что людям даже не хочется к такому человеку подходить. А другое дело, когда идет человек улыбающийся, когда идет человек с раскрытой походкой, вам сразу хочется с ним заговорить и понять, а что же он такой
1: пригреться
2: счастливый?
1: Пригреться у солнышка, да.
2: Да, что он такой счастливый? Пусть поделится секретом.
1: И Гена, вот... я хочу уточнить. Вот представляем сейчас себе человека, который нас слушает и думает, ну, хорошо, а где мне взять на это время, да? Все понятно. Может быть, даже у человека желание уже проснулось, но времени нет. Как часто нужно посещать центр?
2: Прежде всего, достаточно один раз в неделю. Мы так сделали программу, чтобы человек не приезжал к нам 2-3 раза в неделю. Потому что люди приезжают к нам издалека. Кто-то едет 2, кто-то 3 часа, кто-то час. И вот если вы узнали в этой истории свое утро, начните с комплексного визита в Гавкюр. Это около 3 часов внимания к вашему телу. Это изучение истории документов, которые вы привезете. Это функциональная оценка позвоночника и ваших мышц и суставов. Видеофиксация движения до и после. 3 персональных теста, консультация и 3 индивидуально подобранные процедуры. В этот же день вы получаете наш функциональный, разработанный нами, это наша авторская методика, ортопедический паспорт и персональный план на 30 дней. Стоимость такого комплексного визита сейчас всего 2500 шекелей вместо 3600. И первые 10 человек, которые запишутся сегодня до 12, получат еще аппаратную шиатсу для ног в подарок. Это полноценная процедура продолжительностью примерно 20 минут. И ее обычная стоимость — это 250 шекелей. Поэтому звоните сейчас, запишитесь и приходите.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона. И адрес, конечно же, тоже назову: Ришон Лицион, Моше Леви 16. Это новая промзона. Напротив UMI находится здание Бейт Кеннеди, а в этом здании находится центр Гавкюр. Рядом огромная стоянка, но если вы пользуетесь общественным транспортом, там отличная транспортная развязка, запросто приехать, запросто уехать. Звездочка 9533.
2: И в следующем эфире мы с вами услышим о человеке, который пришел к нам и сказал: «Я просыпался и не чувствовал рук». Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Праздник со вкусом с Мадонэй Мания. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мания. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время сделать сейчас что? Важное, да? Вернуться? Вернуться к сообщениям, наверное, все-таки... Я не могу сказать, что это первостепенная важность для нашей аудитории в целом, но для некоторых это сейчас та самая информация, которая пригодится. Тот самый месседж, тот самый посыл, то самое сообщение, да, как я уже и сказала, для человека, который откроет для себя возможность сейчас взять и обратить внимание на самого себя или на кого-то из своих близких. Ведь часто так бывает, когда мы... Ну, не нуждаемся, но знаем того, кому эта информация может пригодиться. Сейчас напротив меня Геннадий Охман, студия. Геннадий, доброе утро еще раз. Мы продолжаем говорить о центре GovCure и о тех историях, которые, сегнешний эфир заполнят, которые являются показательными, которые помогут проиллюстрировать то, чем занимаетесь вы у себя в центре GovCure. Итак, боль. А не менее, как человек живет с этим, как спит, как работает.
2: Да, ты знаешь, мне хотелось бы рассказать историю Михаила, 50 mm-hmm. лет. Он водитель и пришел к нам, и он нам говорил о том, что я просыпался и не чувствовал рук. Я думаю, много радиослушателей, которые слушают сейчас нас по Первому радио, если это вас касается, если вы ночью спите и у вас немеет рука, если вы, она деревенеет, и потом вам надо ее шевелить для того, чтобы она восстановилась, чувствительность, то вот знаете, что такое процесс? Есть у людей, у которых и две руки не имеют, и вне зависимости от того, в какой позе они спят, на боку, на спине, на животе, абсолютно неважно. И доходит до того, что вот как это было у Михаила, что у него рука начала неметь и за рулем, когда он даже ездил, даже днем. То есть, ночью он просыпался, говорит, просто от того, что я полностью не чувствовал руку. И я не мог заснуть полчаса, пока она не вернется. И он говорит, я не открывая глаз, я просто пытался включить себе руку обратно. И меня это пугало, потому что он сказал, что вот я... Мне было страшно представить, что в один момент вдруг рука, чувствительность больше не вернется. Вдруг рука такой и останется. Это говорит о том, что не поступает кровообращение. Это говорит о том, что зажаты нервы, зажаты разные каналы. Это все спина, это все начинается от спины, от плечевого сустава. Днем ему становилось легче. И он говорил нам о том, что это мешает уже работе, что через 30 минут за рулем у него начинали гудеть руки, напрягалась шея, ломила спину. И самое главное, он говорит, и опасное, это то, что он говорит, я перестал быть уверенным в себе, я перестал быть уверенным за рулем. И это меня очень сильно пугало. От этого он говорил, что ему становилось работать еще тяжелее, потому что он был еще в большем напряжении. Он, если говорит, раньше я ездил более расслабленно, то сейчас я был очень сильно напряжен от того, что я понимал, что мне важна концентрация во всем. И для мужчины, который привык обеспечивать семью, это не просто боль, это страх вообще потерять работу.
1: Это правда.
2: И семья может потерять кормильца основного, самостоятельность, контроль над собственной жизнью человек просто теряет. И он прошел всевозможные обследования, он пришел к нам с огромным количеством снимков, он пришел к нам с большим количеством заключений и диагнозов. И когда он пришел к нам, первое, что его удивило, это то, что мы не ставим диагнозы. Он все пытался спросить у нас, а что у меня, вы можете сказать, вот как это у меня, вот эта болезнь называется. И я с ним разговаривал, я ему сказал, Михаил, для вас что главное, вернуть здоровье, вернуть вам руки ваши?
1: Движение, или, все, да.
2: Или, или вам важно, как это будет называться каким-то латинским непонятным названием? Угу. И он как-то понял, что он не туда фокус держал, он держал фокус на диагнозы и на проверке, и очень много людей, я слышу по телефону, когда наши менеджеры разговаривают, когда человек говорит, ой, вы знаете, я приду к вам в GovCure через 3 месяца, когда сделаю МРТ. То есть человек ждет 3 месяца сделать МРТ, который неизвестно, что покажет, и неизвестно, что там будет, и вместо того, чтобы начать просто что-то делать со своим организмом. Мы провели этому Михаилу функциональную оценку, увидели сильную перегрузку шейно-грудной зоны. Кстати, его профессия и была причиной его проблемы, потому что у него сильно были зажаты как раз шейный отдел позвоночника. Это и перекрывало ему все каналы к рукам. и у него хроническое напряжение было мышц, и у него слабая работа была глубоких стабилизаторов. Мы это тоже на тестах мы это обнаружили. Мы начали работать с ним комплексно, мягкая декомпрессия, аппаратная кинезотерапия, расслабление перегруженных мышц и постепенно восстановление движения. Все это лежа, мы не поднимаем пульс давления. Он засыпал. Кстати, у нас очень часто на процедурах люди засыпают. Мы это приветствуем, потому что когда человек спит, тело вообще полностью отдается нашим процедурам и не сопротивляется через сознание и подсознание. Это еще эффективнее в разы получается наши процедуры. Люди очень быстро расслабляются, понимают, что это безопасно, нет никакой опасности. Только, ну, как на массажах, да, если вы засыпаете на массажах, то говорит, что вы полностью доверяете массажисту. Через месяц он уже мог спокойно находиться за рулем около 2 часов. Уже после второй процедуры он нам сказал, что он почувствовал первые изменения, что стало онемение и какие-то начались уже с теплом, уже началось какое-то тепло, и горячие пальцы, кончики пальцев у него начали быть более теплыми, а не холодными. И через 3 месяца он нам просто написал: «Я вам благодарен, я снова сплю всю ночь, я больше не просыпаюсь от страха, что руки отключились».
1: Wow.
2: И, казалось бы, вот такая вот мелочь, но человеку мы полностью вернули контроль над своим телом, а значит и над его жизнью. И вот ради этого люди приходят в GovCure. Это происходит и с руками, и с ногами. Не просто уменьшить неприятные ощущения, а снова спокойно спать, работать и не бояться следующего движения, не бояться, что случится завтра, через месяц, через год. И у каждого человека причины и сроки восстановления индивидуальны. Поэтому мы не начинаем с одинаковой процедуры для всех, мы начинаем с комплексного визита, для каждого он индивидуален. За один визит, который длится около 3 часов, мы изучаем всю вашу историю, мы изучаем ваше тело. Вот эти 3 часа мы смотрим, что с вашим телом можно, как оно реагирует, как реагирует ваша боль. Она вас пугает, она вас держит и контролирует, или она отпускает. И вот приходите, получите вот такую замечательную процедуру из комплексного визита. В 3 часа вы получите и консультацию, и рекомендации, и глубокую диагностику, и функциональный ортопедический паспорт здоровья, и рекомендации на 30 дней. Все это сейчас стоит всего 2500 шекелей. Воспользуйтесь такой ценой. И первые 10 человек, записавшиеся сегодня до 12, у нас получают в подарок еще и аппаратный шиатсу для ног продолжительностью 20 минут. И если после первого эфира часть подарочных мест у нас уже занялась, то еще мы добавим дополнительно, если будем видеть, что не хватает.
1: А вы какие сердечные. Слушай, ну вот это и касается всего вашего процесса. Вот если наблюдать за вами, я наблюдаю за вами уже несколько лет, вы, получается, занимаетесь человеком не только его проблемой, занимаетесь комплексно. Сразу всем человеком, его питанием, его и витамины, и образ жизни, да, и те самые необходимые ему занятия. И на чем мы еще не говорили, кстати, и на что я хотела бы обратить внимание, по крайней мере, ну, вот в рамках нескольких дней, которые мы провели вместе, в эфире это не озвучивалось ни разу. А на самом деле весь процесс человека, вот только зашел, сразу к человеку представляют специалисты, которые курируют, скажем так, всю его деятельность в самом центре. То есть от клиента не отходит специалист ни на шаг буквально, пока,
2: да,
1: он занимается.
2: Мы ведем,
1: вы ведете каждого.
2: Человека. Человеку самому не надо ничего делать. Его как маленького ребеночка положат, уложат, накроют,
1: все
2: покажут,
1: объяснят.
2: Поправят, чтобы правильно лег, чтобы правильно процедура работала. Конечно, уже приходят люди, которые у нас месяцами восстанавливаются, и они уже себя чувствуют хозяевами, они уже себя чувствуют
1: могут
2: там.
1: Могут кого-то научить уже.
2: Уже сами рассказывают какие-то вещи, начинающим только, пришедшим. И ты знаешь, что мне нравится больше всего у нас в GovCure? Это что нам практически ничего не надо делать, потому что наши довольные клиенты рассказывают новичкам, что с ними произошло.
1: Круто.
2: И, в принципе, этого достаточно. Угу. Они сами подходят и спрашивают. У нас не отделены новички от тех, кто получает процедуры, как в некоторых компаниях. У нас все вместе. Человек проходит через зал, прежде чем пойти на диагностику, и видит людей. Он может с любым заговорить и спросить, а чем вы пришли, а какой у вас результат, а что у вас изменилось. И благодаря этому, в принципе, наш центр и работает
1: уже столько лет.
2: На результатах.
1: Конечно.
2: И на результат.
1: Да, и на любом языке, кстати. На том языке. И, между прочим, не только для граждан страны. Да, гости тоже могут приходить к вам и туристы.
2: На любом языке мы даем паспорта здоровья.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона. Сейчас особое предложение действует для всех наших слушателей. Воспользуйтесь им и приезжайте. Решен Лицеон, Моше Леви 16. Здание, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр Гавкюр. Звездочка 9533.
2: В следующем эфире мы с вами поговорим о человеке. Это Виктор, 56 лет, который пришел к нам и сказал: «Я не могу самостоятельно надеть носки, помогите мне».
0: Реклама.

0: Центр Кар Азур. Дерех Ашима 9.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны предупредил о готовности к иранским атакам в дни праздников. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац предупредил о росте риска атаки со стороны Ирана. Отдельно он подчеркнул, что Тегеран любит нападать во время еврейских праздников. В интервью на конференции «Время решений. Демократия и общество», организованной Ynet и Идиот Охранот совместно с Израильским институтом демократии, Кац заявил, по мере усиления давления США на Иран, роста напряженности и экономического удушения Ирана, повышается вероятность того, что они действительно нанесут удар. Мы готовы к этому в плане обороны. Они любят нападать во время еврейских праздников, потому что ненавидят евреев. Обратите внимание на многие события, происходившие в прошлом. Но мы готовы и к обороне, и к нападению, действуя в этой сфере в координации с США. Министр добавил, что есть вещи, с которыми мы не смиримся. Если иранцы атакуют из-за Ливана, из-за Иудеи, Самарии, из-за Газы или просто потому, что им так хочется, наши самолеты готовы подняться в воздух. Хизбалла минувшей ночью атаковала силы Цааля в районе хребта Али-Тахер в Ливане двумя дронами «Камикадзе». Военнослужащие открыли огонь по одному из беспилотников и перехватили его, сообщает пресс-служба Цааля. Среди израильских военных пострадавших нет. В ответ на эти действия Цааль атаковал инфраструктуру Хизбаллы в районе Набатии на юге Ливана. Атакованные объекты использовались террористами для планирования и координации нападений на силы Цааля и граждан Израиля. Эти удары были нанесены для устранения непосредственной угрозы, подчеркивают в армейской пресс-службе. Россия в рамках секретной программы под кодовым названием C-430L с 2023 года помогала Ирану разрабатывать современные сверхзвуковые крылатые ракеты, пишет Financial Times. По данным расследования газеты, основанного на утечке российской переписки, данных о поездках и анализе военных патентов, программа продолжалась даже после начала войны США и Израиля с Ираном. Главной задачей программы журналисты называют помощь Ирану в разработке прямоточного двигателя, который позволяет крылатой ракете поддерживать полет на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука. Со стороны России программу организовал Рособоронэкспорт, который координировал проект с НПО «Машиностроение». В рамках C-430L к разработке привлекали ведущих российских специалистов по ракетостроению. В Германии накануне состоялись успешные испытания израильской баллистической ракеты «Лора» морского базирования. Как сообщает Валла, ракету запустили с корабля ВМС Германии в присутствии представителей израильского Минобороны и концерна «Израильская авиационная промышленность». Испытание прошло в соответствии с планом. По данным Валла, в израильской оборонной системе рассчитывают, что демонстрация возможностей «Лора» и положительная оценка германского Минобороны могут привести к крупному контракту на закупку этих ракет. Возможной стоимости и количестве систем пока не сообщается. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме днем 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь говорим о возможностях центра GovCure, который представляет в нашем эфире Геннадий Охман. Геннадий, ну, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Итак, следующая история. У нас Виктор, да, героем истории является, и мы говорим, конечно же, о том, как вы ему помогли. Не о том, как он себя до этого довел, это уже одна история, а вот то, как вы вывели его из этой ситуации, это интересно.
2: Да, к нам пришел мужчина, Виктор, ему 56 лет, Он пришел к нам и сказал: я не могу самостоятельно надеть носки, помогите мне. Утром некого попросить, и я один дома остаюсь, жена уходит на работу, человеку 56 лет, он прекратил работу, проблемы со спиной. Кажется, какая мелочь, можно же и без носков пойти, да? Но этот человек говорит о том, что он вообще нагнуться не может. Uh-huh. Пока вот человек почему-то тянет до того момента, пока вот утром он сам уже не может наклониться. Когда он уже понимает, что он не может... И знаете, как это начинается? Вот у нас был один человек, и он говорит: ой, а у меня это началось... Сначала я не мог постричь ногти на левой ноге. Да. Дотянуться руками, потому что у меня нога, я не мог ее согнуть, мне и живот мешал, и тазобедренный сустав мешал. Поначалу мне было тяжело дотягиваться, потом тяжелее еще, потом я уже перестал дотягиваться, потом только до правой. Теперь уже и до правой не дотягиваюсь. И вот, наверное, тест такой хороший, это когда человек сидит, и мы говорим: а поднимите ногу и дотроньтесь до пальцев ног.
1: Так.
2: Руками. Угу. И это такой замечательный тест, когда он сразу показывает, человек может. И когда у нас на приеме, и одна из проверок, импедансная проверка индекса массы тела, там человеку нужно снять носки. И мы его просим снять носки. И это тоже является тестом. Мы сразу видим, человек может самостоятельно это сделать или не может. Угу. Если он изощряется как-то, нога по ноге цепляет носок, знаете, есть хитрости разные, чтобы снимать носки, то мы понимаем, что руками он это сделать не может. И вот этот человек, он не хотел жаловаться, он не хотел просить помощи, поэтому каждое утро он молча боролся с собственным телом, тянулся, как-то там старался. И вроде еще не возраст, вроде человек молодой, 56 лет, но он нам говорил, что я чувствую себя уже старым. Почему я должен мириться с тем, что не смогу самостоятельно обуться, а дальше что еще, какие еще ограничения? Мы ему сделали функциональную оценку его организма. Мы посмотрели, что у него выраженный мышечный дисбаланс. Мы увидели перегрузку у него тканей. Мы увидели у него недостаточную работу мышц. Мы увидели нехватку витаминов, минералов. Мы увидели, что у него не отрегулировано питье воды, что тоже очень важно. У него очень много факторов было нарушенных. И начали мы с мягких аппаратных процедур. Мы начали работу с перегруженными мышцами в первую очередь. И постепенно мы восстановили ему и движение, и эластичность. Это и определенные микро-макроэлементы, которые были порекомендованы именно для связок суставов, для фасций, для сухожилий. После второго визита Виктор уже впервые сказал, что он чувствует, что он может наклониться намного свободнее, что уже не так скована у него поясница и спина. Через 4 недели он самостоятельно уже завязывал себе шнурки, но носки еще не одевал. А через 3 месяца он снова поднял на руки и внука, и носки начал одевать, и перестал вообще бояться и переживать за то, что у него есть какая-то проблема. И он нам сказал, что вот я пришел к вам из-за носков, а понял, что вернул себе возможность быть сильным дедом.
1: Круто.
2: То есть, что вы меня восстановили вообще даже там, где я не жаловался, где я не...
1: Ну, а по сути, ему светила операция, да, так я понимаю?
2: Да, да, ему рекомендовали сделать операцию, он отнекивался, он не хотел. Когда он к нам пришел, он сказал: ну, я ее отодвигаю. Mm-hmm. Вот когда уже будет вообще не в моготу, когда будет вообще уже сложно, я тогда, может быть, что-то сделаю. У кого-то это с болями протекает все, у кого-то без боли. Сковывает организм иногда и без боли, когда люди говорят: у меня деревянная спина, или у меня как будто я лом проглотил, вот есть такая фраза. И мы реально видим, человек, когда идет, вы можете на улице даже посмотреть, когда люди идут свободно, расслабленно, у него амплитуда, руки двигаются, он шагает легко и свободно, и человек идет, когда у него вообще спина не двигается, плечи не двигаются, все сковано одним камнем, и он идет как робот практически. И такие люди всегда уже идут медленнее, аккуратнее, эти люди всегда замедленные, и неважно какой это возраст, это разный возраст, я вижу и 30, и 40, и 50-летних на улице, когда они идут, я уже... неосознанно я уже сканирую взглядом и вижу, где у людей проблемы со спиной, где шейного отдела, где вообще какие, и где перекошенные. Там, где человек идет с палочкой, там или чем-то, это уже понятно.
1: Это понятно, да, но когда...
2: Угу. Поэтому результаты и сроки восстановления у каждого свои. Но если вы уже приспосабливаете всю жизнь к боли, надеваете обувь сидя, не можете обуть стоя, не можете разуться, не можете, избегаете наклонов, просите близких поднять вещи с пола, это уже повод не терпеть дальше, это уже нужно с этим разобраться, прийти в ГАВКЮР, понять, почему это происходит, остановить эти процессы и запустить процессы восстановления. Сейчас у вас есть уникальная возможность начать с комплексного визита в ГАВКЮР. Он длится около 3 часов. Вы получаете полное изучение истории и документов ваших, функциональную оценку вашего позвоночника и мышц и сустава, видеодвижение, 3 персональных функциональных теста, консультацию и 3 индивидуально подобранные процедуры, которые делаются вам сразу. Вам не нужно приходить несколько раз, вы не теряете время, вы экономите. И в дальнейшем вы будете приезжать достаточно один раз в неделю. Кстати, те, кто у нас уже восстановился, они не хотят нас оставлять и расставаться с нами. И они берут годовой абонемент и приезжают раз в месяц для профилактики и поддержания своего организма, чтобы просто посмотреть, что все в порядке. После визита вы также получите функциональный ортопедический паспорт и план на 30 дней, что делать, если вы захотите это делать самостоятельно. Стоимость сейчас такого комплексного визита 2500 шекелей всего вместо 3600. У нас все виды оплат, можно заплатить карточкой, чеками, банковскими переводами, как вам удобно. Первые 10 человек у нас, которые запишутся сегодня, осталось еще несколько мест, получают у нас в подарок еще аппаратную шиатсу для ног. Вот сейчас до 12 позвоните, не откладывайте, прямо сейчас. Звездочка 9533, возьмите ручку, карандаш, в телефоне можете в WhatsApp написать кому-то из ваших близких прям наш номер, а желательно его сохранить. Лечение позвоночника или боль в спине. Сохраните его именно так, потому что сегодня, может быть, он вам не нужен, сегодня, может быть, вас это не касается, может, вы сегодня довольны тем, что вы делаете, а завтра он может вам пригодиться или вашим близким.
1: Согласна.
2: Обязательно сохраните наш номер телефона, он может вас выручить в любой момент.
1: Звездочка 9533. Конечно же, проще всего набрать его сразу сейчас, этот номер, записаться и приехать. Решен лицеон Мошелеви 16 в здании, который называется Бейт Кеннеди. Это прямо напротив UMI, известного всем здания в Ришине, в новой промзоне, находится центр ГАВКЮР. Итак, Мошелеви 16, звездочка 9533.
2: В следующем эфире мы с вами поговорим о женщине, которая написала нам вот трогательную такую фразу одну. Она написала: «Помогите мне, я сижу у окна и смотрю, как живут другие».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар».
2: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
1: «Центркар Азур».
2: Дерех Ашива 9.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Маданей Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Конечно же, напротив меня Геннадий Охман. Завершающий на сегодня выход посвящаем вновь возможностям. Возможностям Центра Кафкёра, наших слушателей, которые нуждаются в этом. Итак, у нас есть очередная история, Геннадий, да?
2: Да, ты знаешь, приветствую Яна, приветствую радиослушателей Первого радио. Вот последнюю историю сегодня я считаю одной из самых сильных в нашей работе. Всегда есть запоминаются какие-то очень сильные моменты. И вот я хотел поговорить о одном случае. Сара, ей было тогда 78 лет, и она больше 12 лет жила с болью в спине и ногах.
1: Так.
2: И постепенно она перестала выходить из дома. И как это все начиналось, она говорила о том, что сначала она отказалась от дальних прогулок. Угу. Но до этого она отказалась от полетов и перелетов в другие страны. Потом она отказывалась ехать с детьми или с внуками в другой город или еще куда-то. Потом она перестала встречаться с подругами. И затем даже поход в магазин стал для нее слишком тяжелым. Даже через дорогу она не могла выйти и пойти рядом в Маколит. Ее мир вот так вот постепенно, год за годом сужался до квартиры и одного окна.
1: Вау.
2: И она нам говорила, что когда мы с ней общались, она говорила, что я сидела у окна и смотрела, как живут другие. Mm-hmm. Я никому не жаловалась, но внутри каждый день было как наказание. Она сама себе спрашивала, из-за чего ей это, почему и как это произошло, что она вот сейчас сидит. Но самое главное, что она сказала: я больше всего боялась стать лежачей. Mm-hmm. Я больше всего боялась, что я стану обузой для своей семьи. Mm-hmm. И вот это меня сподвигнуло просто вот что-то делать. И ее внук нашел Кафкёр и записал бабушку, и привез ее. И сама Сара идти не хотела. То есть ее уговаривал еще внук.
1: Ну, если бы она хотела, она бы и раньше пришла, понятно.
2: Она уже просто не верила никому и ни во что. И вообще, что в ее возрасте кто-то может ей помочь, чтобы вообще что-то у нее изменилось. 78 лет, ей уже... Но ее уже запрограммировали разные врачи тем, что возраст уже, это процессы, уже все, уже как бы смиритесь и так далее. Но когда она пришла, и мы увидели не 78-летнюю пациентку, мы увидели женщину, у которой еще есть жизнь, подруги, семья, море, желание снова выйти из дома. Uh-huh. И как у нее горел глаз, когда она говорила о каких-то вещах, которые она хочет вернуть. Мы провели функциональную оценку, начали с ней очень мягкую постепенную работу с мышцами. Наша методика позволяет работать с такими людьми, не поднимая им пульс давления и не загоняя даже организм в стресс. Человек лежит расслабленно, под ним идет физическое воздействие специального оборудования, которое делает за нее приседания, наклоны. У нас вот час кинезотерапии заменяет примерно, мы считали, и по количеству сожженных калорий, и по функционалу, потому что включается примерно 7 часам активных занятий.
1: Круто.
2: В тренажерном зале.
1: Вау.
2: При этом, что человек сам вообще ничего не делает, он не напрягается.
1: Угу.
2: Когда человек не напрягается, из-за него делает оборудование, калории, как оказалось, сжигается больше, чем когда человек физически сам это делает.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что я вот посещала, допустим, вот физиотерапию, да, я ходила в поликлинику, и я видела, как люди занимаются сами. Вот что они делают сами. Никто их не контролирует. Им сказали, делай вот это, и вот они делают. А другое дело, это когда ты приходишь в кабинет, где стоят разные аппараты, и ты со специалистом ходишь, который объясняет тебе. Это то же самое, что ходить в спортзал со своим персональным тренером, да, заниматься или самому заниматься. Это же огромная разница. Огромная разница в технике исполнения. Вообще, в принципе, в подходе к самому себе. Это же невероятно. И когда люди говорят, ну, я же буду платить за это, ну, естественно, вы будете платить за это. Но платите вы чем? Деньгами или своим временем, своей жизнью?
2: А сколько стоит здоровье?
1: Вот я к этому и веду, что да, сколько стоит спокойно выйти на прогулку со своими детьми и не страдать, и не болеть, и не принимать разные препараты. Не знаю, каждый взвешивает, конечно же, для себя, но цель-то оповестить население, что есть центр, где вам могут помочь.
2: Да, давайте вернемся к истории у Сари. И вот она начала у нас процедуру.
1: Так.
2: Мы начали мягко все делать. Мы на следующий день позвонили, спросили, как она себя чувствует, как она спала. Взяли всю информацию. И уже после трех визитов, через 3 недели, она самостоятельно дошла до скамейки возле дома, тем бабушкам, с которыми она всегда сидела. Для другого человека это всего десяток метров, ни о чем. Но для нее это был первый выход в мир за долгое время. Вау. И то ощущение счастья, которое она испытала, когда она сама спустилась, когда она сама вышла и села. И бабушки многие были удивлены, потому что они уже думали, что она уже никогда не придет.
1: Да. Ага.
2: А вдруг она и спустилась. Через два месяца она смогла пройти уже по магазину и ни разу не присесть. А потом Сара сама вышла к морю. И она просто сидела, смотрела на воду. И она потом нам говорила, что я была очень сильно благодарна вот нашему центру за то, что я снова в мире, за то, что я снова есть, за то, что я снова начала жить просто, вернулась вот в мир, в этот яркий, красивый наш израильский зеленый мир деревьев, листьев, травы. И вот это есть наш настоящий результат. Это не просто цифра в заключении, это не просто еще один человек, это целый мир. В каждом человеке целый мир, в нем целое мир его семьи, его внуков, его детей. Часто это не один ребенок, а 5-6 детей, которые разбросаны по всему миру, и которые видят вдруг такую трансформацию человека, которому сказали, что все, вся семья уже думала реально, куда, в какой-то бытовод устроить маму, там, бабушку, а вдруг она раз и опять ожила, раз и опять зацвела. Я не знаю, сколько лет жизни мы ей продлили, и сколько проживет человек этот и тысячи людей, которым мы помогли. Но я знаю, что хотя бы этот человек проживет качественно, с верой, надеждой на то, что все в его руках. И она сейчас начала делать упражнения, она начала делать зарядки, она начала худеть. Она поменяла свою жизнь полностью благодаря тому, что мы с ней общались, разговаривали и поменяли ее сознание, поменяли ее внутри. И, конечно, сроки и реакции организма всегда индивидуальны, программы индивидуальны, но возраст сам по себе не должен становиться причиной старости, причиной отказаться от человека и его надежды. Стареем мы не телом, стареем мы умом. И если вы умом решили состариться, то тело вам подыграет, и тело тоже очень быстро состарится. Поэтому я рекомендую и желаю, чтобы у вас молодость ума была всегда. И если вы увидели в этом примере себя или кого-то из ваших близких, может, вашу маму или папу, или бабушку, подумайте о том, что они сделали вам и для вас. И потратьте это время для того, чтобы взять этого своего близкого человека, подарить ему еще какие-то счастливые дни, месяцы, года жизни. Да. И несмотря на их отказы и откладывания, возьмите и привезите их в Гавкюр. И, и ваша карма и вселенная будет вам благодарна. Позвоните, запишите. Сейчас замечательная акция, замечательные условия. Я не буду к этому возвращаться уже сегодня. Вы можете это все с нашим менеджером спросить, уточнить. Они вам все расскажут. Звоните, звездочка 9533, и мы вернем ваших близких к счастливой жизни.
1: Звездочка 9533, нужный номер для того, чтобы вы могли в любой момент им воспользоваться. Он открыт для вас, запишите его себе. Ну и, конечно же, адрес Ришон Лицион, Моше Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр Гавкюр. Итак, звездочка 9533, специальное предложение только для наших слушателей. До полудня позвоните, получите дополнительную процедуру в подарок, ну и, естественно, лучшие условия этой недели.
2: Я вам благодарю тебя и Первое радио за прекрасную атмосферу у вас в студии, в Ульпане, и всем нам процветания.
0: Реклама.

0: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткун Ктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка 94 94.

0: 8903-944-1111.
1: Реклама.
2: Привет.
3: Привет.
2: А меня Вова зовут.
3: Меня Марина.
2: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
3: Ну, не знаю. А тебе зачем?
2: Ну, тут такое дело.
4: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

я знаю, где ты. 11:53 на часах студии Первого. Расстаюсь с вами с этим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра вернуться к вам. Вернуться в эту студию ровно в 10, вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, время Романовой на Первом. Сегодня желаю вам легкого дня и посылаю свой любимый традиционный салют.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: «Центркар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: «Ля Вака Лока»
4: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: «Ля Вака Лока».
6: «Ля Вака Лока».
7: «Даксо 33». Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Десятки бреславских хасидов-дезертиров, летевших в Умань, задержаны в Бен-Гурионе. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Управление аэропортов сообщило, что 6 пассажиров призывного возраста, пытавшихся нелегально выехать за границу, были задержаны сотрудниками службы безопасности аэропорта Бен-Гурион. Двое в первом терминале и еще четверо в терминале номер 3. Всех шестерых передали в Управление регистрации населения и миграции, где выяснилось, что против них действуют приказы о призыве, запрещающие выезд из страны. Кроме того, за последние 2 недели в Бен-Гурионе задержаны десятки бреславских хасидов, пытавшихся вылететь в Умань на Рош-Ашана. Выяснилось, что против них также выданы ордеры о задержании за неявку на военную службу. Еще несколько хасидов были задержаны на КПП Таба. Они пытались вылететь из Египта в Европу, а оттуда в Умань. МИД Израиля продолжает поиски 2 израильтян, пропавших после катастрофического схода ледника и последовавшего наводнения на границе Непала и Китая. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями. Через неделю после катастрофического схода ледника число погибших в Непале достигло по меньшей мере 1114 человек. Почти 4000 человек числятся пропавшими без вести. По оценке Рейтер, на сегодняшний день надежды найти новых выживших уменьшаются. Спасатели сосредоточены, в частности, на туннелях гидроэлектростанций, где могут находиться люди. 4 иранских военных погибли в результате ударов США на западе Ирана, сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на пресс-службу отделения Корпуса стражи Исламской революции в провинции Керманшах. КСИР сообщил о гибели 4 человек военных аэрокосмических сил Корпуса стражей в провинции Керманшах в результате атаки США, говорится в сообщении. Напомню, в ночь на среду США нанесли новую серию массированных ударов по объектам в Иране. По данным Центрального командования вооруженных сил США, целями стали объекты Корпуса стражи Исламской революции, включая системы ПВО, радиолокационные станции, морские средства и объекты связи. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока. Власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном, обосновав решение исторической приверженностью миру и уважению международного права. Правительство Перу неоднократно выражало осуждение и глубокую обеспокоенность в связи со сложной ситуацией, угрожающей стабильности на Ближнем Востоке и серьезно влияющей на международный мир и безопасность, говорится в заявлении МИД Перу, выдержку из которого приводит сегодня агентство ЭФЭ. Кроме того, перуанское внешнеполитическое ведомство решительно осудило введение со стороны Тегерана ограничений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе, а также препятствия, которые чинит Иран работе инспекторов МАГАТЭ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участники неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Ирландии сегодня будут обмениваться мнениями на тему, как усилить давление на Россию. «Мы будем говорить о том, что еще мы можем сделать. У нас есть в разработке список из 1600 наименований оборонно-промышленного комплекса России. Может, к нему добавят еще что-то. Но это не то, что мы решим сегодня, потому что это неформальная встреча. Но мы это обсудим», – заявила Каллас перед началом встречи министров. Она отметила, что вначале этот список был меньше, но страны-члены добавляли в него новые объекты для санкций. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Это группа AHA, Forever Not Yours, называется их песня, которая сейчас прозвучала в эфире Первого радио, открыв музыкальную часть программы PM сегодня. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Программа PM состоит из нескольких составляющих. Как и каждый час нашего эфира, открывается она выпуском новостей. Потом звучит музыка. Потом звучат ваши сообщения, потом звучат слова ведущего. Без этого можно было обойтись, но как-то я не могу остановиться. Думаю, ну что, пришел, надо что-то говорить. Потом реклама, естественно. Загадка прозвучит во втором часе. По поводу ваших сообщений, значит, у меня остался должок, уважаемые дамы и господа, я вам обещал его вернуть. То есть вчера у нас была такая акция, посвященная 1 сентября. Надеюсь, вы еще не забыли. Я попросил вас вспомнить и написать нам имя первого учителя или учительницы. Было очень большое количество сообщений, но я это ожидал. Я просто хотел убедиться, что будет их много. Их было много. И настолько много, что я не успел прочитать все, хотя читал много, быстро. И обещал авторам тех сообщений, которые не успели прозвучать, что сегодня я их обязательно прочту. И я их прочту. Я себе тут отметил последние в WhatsApp, которые я прочел. И от них пойду дальше, буду читать. Сегодня уже на эту тему можно не присылать сообщения, как бы это уже было вчера. Учебный год начался. Сегодня уже 2 сентября. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня 20-й день, день Кав, месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Элюль скоро закончится и начнутся дни и праздники месяца Тишрей. Ну, в конце следующей недели. Мы возвращаемся к прежнему формату в контексте нашего общения, что это означает, что я предлагаю вам написать на любую тему, которая вам важна и интересна. Хотите про выборы? Пишите про выборы. Хотите про жену? Про жену. Про мужа? Про мужа. Про любовника или любовницу? Тоже можно. Кто мы такие, чтобы вам что-то говорить, чтобы сделать в жизни, что не делал. Хотите про спорт, пожалуйста. Хотите про, я знаю, там дороги. Очень ценные сообщения, когда люди, водители, застрявшие в пробке, присылают нам информацию о пробке и тем самым помогают другим водителям. Тоже полезная вещь. Чтобы они объехали, не ехали туда, где те уже застряли. В общем, тематика не ограничена, господа. Главное, чтобы у вас было желание написать нам и возможность. Руки там были свободные. Ну и пришла какая-то мысль, которую вы хотели бы поделиться. Можно совершенно каких-то личных своих делах, о которых даже никому и не расскажешь. В эфире можно. А потому что если это текст, я прочту его я. Подписаться вы можете как хотите, вас никто не узнает. Но зато вы как-то услышите об этом со стороны. Может быть, это вам поможет. Бекицер. Или в Фейсбуке на странице программы PM можно писать сообщение в разделе «Мессенджер». Во всех страницах или в личных аккаунтах есть всегда вот этот вот самый раздел для личных сообщений. Или присылать их, ваши сообщения или голосовые сообщения на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Что еще? А! Вы знаете, сегодня среда, у нас по средам часто до недавнего времени, ну, последние 2 месяца, наверное, нет, было лето, многие уехали, сейчас уже все вернулись, а может быть, не все. Я решил иногда возобновлять рубрику «Подробности», в которой мы рассказываем о разных интересных событиях, произошедших в основном в истории нашей страны. И вот сегодня я хочу, чтобы вы послушали, я хочу вам предложить, чтобы вы послушали рубрику, посвященную истории выборов в Израиле. У нас скоро выборы. Сколько осталось там? 55 дней, говорят, осталось. И вот историю выборов страны, тем, кому интересна история вообще страны, я думаю, будет любопытно послушать. Эта рубрика была в эфире по итогам прошлых. Ну, в общем, я о ней скажу. Это будет в середине этого часа. Подробности я скажу ближе к тому, когда она будет в эфир выходить. Но в середине этого часа вы сможете познакомиться в течение там 5-6 минут с историей выборов в нашей стране. Что еще я не сказал? Это я сказал, это я назвал, это я предупредил, об этом напомнил. Можем отправляться в путь, уважаемые радиослушатели. Программа PM до 14 часов.
Потом у нас спортивное обозрение, так как среда. А мы пока поехали.

0: Влад Соколовский, «Закрыв глаза». До него была группа «Бандерас». Сейчас ваше сообщение, как я уже сказал, начну я долго, со вчерашнего дня. Те сообщения, которые вы нам прислали про учителей первых, а я их просто физически не успел прочитать. Я дошел до сообщений, вот первое, с которого я начну, было прислано в 13:39 уже после половины второго. Ну и поэтому, ну неважно. Я обещал, что они все прозвучат. Звучат сегодня. Виктор Печатник написал нам вчера вот что. «Моим первым учителем была моя мама, заслуженный учитель Узбекистана Авласевич Раиса Викторовна, которая научила меня писать и читать к 5 годам. А первая учительница в школе 13 города Маргилана была Иванова Александра». Слушайте, я когда узнал про существование в Узбекистане города под названием Маргилан, стал интересоваться, откуда у него такое название. По понятным причинам я стал интересоваться. Нет, ничего общего с моей фамилией не обнаружил. Окей, это написал Виктор Печатник. Иду дальше. Тут у кого-то, видимо, функции у сообщений, которые пропадают. Потому что вот следующее сообщение удалено написано. Оно. Нет его. Поэтому я прихожу еще к одному. Это было голосовое сообщение. Вчера не звучало, прозвучит сегодня. Слушаем.
1: Добрый день. У нас 3 сестры, и у всех у нас первая учительница Зайцева Надежда Николаевна, школа 43, город Брянск. По всей вероятности, ее уже нет, но у нее есть дети, и я думаю, они помнят этого светлого и доброго человека. Мы тоже ее помним. Наталья Аждот.
0: Ну, я же говорил вчера, что... Абсолютное большинство людей, конечно же, помнят своего первого учителя. Дмитрий из Ашкелона написал тоже вчера. Добрый день, 60-е годы, аул в Казахстане, первая учительница Мария Павловна Мирошниченко. Игорь, 67-й год, город Запорожье, Зинаида Федоровна, школа 79. Школа 57, Грозный, учительница первого класса Мария Георгиевна. 82-й год, Георгий Садыков написал это сообщение. Всем привет. Валентина Федоровна Дудченко. В 69-м году взяла нас, первоклашек, под свое крыло и вела нас по жизни 10 лет. Вспоминаю ее с большой теплотой. Город Шебекино, Белгородская область, школа номер 2, Алекс. Дальше. Дмитрий Крымский написал... Потом он заволновался, не пропустил ли он это сообщение. Не пропустили, я его не успел прочесть, читаю сегодня. Добрый день. Ромашкинская средняя школа 1 с биоуклоном. Крым. 76-й год. Алла Викторовна, первая и самая красивая учительница. Я помню ее фразу в моем первом классе. «Димочка, ты такой хороший мальчик. Жаль, что ты не еврей». Именно не еврей? Окей. Обычно говорят наоборот. Хороший ты парень, жалко еврей. А тут у вас наоборот было. Так. Самый северный город Кирьят-Шмоне, Маалот на уровне Наарии, Саша Склярский. А, да, серьезно? Это значит, я запутался. Мне показалось, что Маалот, он севернее Наарии. Вчера нам были сообщения из Кирьят-Шмоне, из Маалот и, по-моему, из Наарии. Я решил, что Маалот самый северный, потому что с него там уже видно Ливан, насколько я помню. Ну вот Саша Склярский говорит, что я ошибаюсь. Кирьят-Шмоне севернее. Так, еще одно сообщение голосовое. Вчера было много голосовых сообщений. Вот еще одно, не прозвучавшее вчера.
2: 30-я школа, город Грозный, 52-й год. Учительница Панфилова Мария Ивановна. Очень была противная. И у нас в классе были только тогда одни девочки.
0: Смотрите, у нас, конечно же, процентов, наверное, от 80 до 90 люди с теплотой вспоминали своих учителей. Но был небольшой процент, вот, или противная, или антисемитка, или еще что-то. Ну, селяви. Еще одно голосовое сообщение вчерашнее. Слушаем.
3: Добрый день, Павел Михайлович. Я учился в городе Киеве, в школе номер 107. Легендарная школа. Туда даже в 80-м году, если не ошибаюсь, приезжал Высоцкий. Вот, незадолго до своей смерти выступал у нас там. Я не знаю, кто его пригласил. Говорят, что он дружил с директором этой школы. Я не знаю, на каких основаниях. То, что это было, это факт. В школе еще, помню, фотографии были, когда он выступал. Прямо в школе, в актовом зале. Учился я там, закончил в 93-м году, если не ошибаюсь, или в 91-м, уже не помню. Спасибо, Алекс.
0: Алекс, ну, уже только из-за того, что к вам в школу приезжал Высоцкий, конечно, можно ее назвать легендарной. Согласен с вами. Так, еще одно. Доброго времени суток. Всех с Днем Знаний. Забайкальский край, город Чита. Школа номер 1, 71-й год. Забавина Ольга Андреевна. Трижды дед Валентинович Забайкальский. Всем хорошего, позитивного дня. Это Валентинович Забайкальский, это подпись. Дальше. Здравствуйте, моя первая учительница Ушарова Малька. Школа номер 2, 65-й год. Прекраснейший человек. В последнее время жила в Израиле. Часто созванивались. Нисим, город Душанбе. Стадник Наталья Юрьевна, 1 А класс, школа 51, 92 год, Анюта, Донецк, Украина. Город Наманган, Узбекистан, школа 34 имени Алишера Наваи. Написала Вера, правда, до этого она прислала голосовое сообщение, но я его точно не мог прочесть и озвучить, потому что в 13:55 вчера оно пришло, а сегодня мы его сейчас послушаем.
4: Здравствуйте. Первая учительница Ольга Петровна Гончицкая. Хочу говорить не о ней. Она была очень строгая. Александр Афанасьевич Коваленко, Виктор Иванович Калев, Владимир Арсеньевич Земский. Фронтовики, они были классные учителя. Царство им небесное. Их уже никого нет. Всем хорошего дня. Поздравляю с праздником. Это праздник для всех.
0: Я вчера отмечал, вчера несколько человек говорили, что у них учителя были фронтовики, те, кто принимали участие во Второй мировой, в Великой Отечественной. И я отметил, что это была как раз-таки еще связь, когда новое поколение имело контакты с людьми, которые воевали на фронте, и они их учили, эти люди. Связь той войны с послевоенным временем, которая дошла в какой-то степени и до нас. По-моему, все. Слушайте, дальше пошли сообщения уже на другую тему. Да. Все, я долги раздал вчерашние, господа. Можно включать первый рекламный блок. И потом уже буду читать сообщения, которые пришли сегодня.
5: Реклама.
6: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: «Центркар Азур».
6: Терех Ашива 9.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама. Библиотека PM.
5: Мужество – это не отсутствие страха, а решение, что есть нечто более важное, чем страх. Амброуз Редмон.
6: Первое радио.
7: Сейчас музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции. Алекс Уоррен с композицией «Emerald Eyes», то есть «Изумрудные глаза».

0: Алекс Уоррен, Эмералд Айс. Ну, как и ожидалось, будет какой-то хвост от вчерашнего эфира. Некоторые радиослушатели будут прислать и сегодня. Видимо, их вчера не было, не могли, не слышали про своего первого учителя. Роман написал: «Моя первая учительница – бабушка Романа Гофмана. Роза Ефимовна Гофман. Школа номер 7, город Мозы. Учительница от Бога. Светлая память». Роман Гофман – это который руководитель Моссада. То есть вы можете прийти и сказать: «Роман, привет! Моя, твоя бабушка была моя первой учительницей. Расскажи, как у вас там работается». Отлично. Израиль – маленькая страна. Все как-то связаны друг с другом. Окей. Сейчас, господа, из серии подробностей рубрика, которая рассказывает нам об истории выборов в нашей стране. Очередные будут 27 октября. Бейзрат Ашем, я бы от себя добавил. Напомню, что эта рубрика записана вскоре после того, как состоялись предыдущие выборы в 22 году. И поэтому события относятся, в начале события относятся к тому периоду, но я бы хотел отметить. Скажите, мне кажется, что Израиль с тех пор изменился. Хотя это зависит, наверное, от того, у кого спрашивают, изменился или нет. Но я напомню, новое правительство, 1 января, по-моему, оно было названо, 4-го было объявлено о судебной реформе, начались демонстрации еженедельные в стране. Потом 7 октября, потом иранская война. В общем, сколько событий произошло за... Мне кажется, это было вообще в другом веке и в другую эру. Те выборы и то правительство. Пока мы с ним еще живем, до 27 октября, а там посмотрим. Итак, история выборов Израиля. Давайте послушаем.
1: Итак, завершились выборы в Кнессет 25-го созыва. К власти пришел праворелигиозный лагерь, а Беньямин Нетаньяху возвращается на пост премьер-министра страны, тем самым побив все рекорды страны по продолжительности пребывания на этом посту. Сегодня мы хотим вам рассказать об истории демократических выборов в Израиле, стране, которая в следующем году отметит 75 лет со дня своего рождения. Несмотря на то, что во время провозглашения Декларации независимости было объявлено о том, что выборы пройдут не позднее 1 октября 1948 года, они дважды откладывались из-за продолжающейся войны за независимость и состоялись 25 января 1949 года. Воодушевленные граждане недавно родившейся страны приняли массовое участие в выборе того, что тогда называлось «Учредительное собрание», и позже, в этом же году, было переименовано в Кнессет. В этих первых в истории страны в выборах приняло участие почти 87% избирателей. На первом заседании учредительного собрания было принято решение о принятии к 1 октября 1949 года Конституции страны. После этого собрание должно было самораспуститься, и согласно принятой к тому времени Конституции и по ее законам должны были пройти выборы в Кнессет. Сейчас уже можно сказать, что что-то пошло не так. Как известно, Конституция в нашей стране не принята до сих пор. Кстати, для проведения выборов должна была быть проведена перепись населения для составления списков граждан, которые имели право на голосование. С этой целью 8 ноября 1948 года, в день переписи населения, в стране был объявлен комендантский час на протяжении 7 часов, с 5 часов вечера до полуночи. С тех пор явка на выборы в Кнессет неизменно снижается. На первых 7 выборах она была выше 80%, с 8 по 15 от 70 до 80%, с 16 по 24 ниже 70%, за исключением выборов 2015 года и нынешних выборов, когда проголосовало немногим более 70%. Нынешние выборы в Кнессет были уже 25-ми по счету, менее чем за 75 лет существования страны. Если до наступления 2000-х годов Кнессет существовал в основном, как и положено, 4 года, то 21 век отмечается общим периодом политической нестабильности в нашей стране. Лишь один Кнессет 20-го созыва, избранный в 2015 году, просуществовал 4 года. Все остальные распускались раньше срока. Особо острую форму эта нестабильность приняла в последние 3,5 года. Напомню, что начиная с апреля 2019 года нынешние выборы, состоявшиеся 1 ноября, были 5-ми по счету. Еще более политическая нестабильность отражается на количестве правительств, которые существовали за всю историю страны. Нынешнее, уходящее в отставку правительство Беннета Лапида, было 36-м по счету, хотя премьер-министров за все это время было всего 14. Единственным исключением исключением из всех выборных кампаний в стране были прямые выборы премьер-министра страны, без выборов в Кнессет, состоявшиеся 6 февраля 2001 года. Тогда друг другу противостояли действующий премьер Эуд Барак и Ариэль Шарон. Шарон лидировал по всем вопросам и на выборах разгромил своего соперника, набрав на 670 тысяч голосов больше, чем Барак. Больше эксперименты с прямыми выборами премьера без выборов в Кнессет в стране не проводились. Основные принципы голосования известны, поэтому напомним об исключениях. В 1984 году группа заключенных подала в БАГАЦ иск с требованием разрешить заключенным принимать участие в голосовании. БАГАЦ признал право заключенных на голосование, но их иск отклонил, обратившись к Кнессету с предложением принять соответствующий закон, что и было сделано в 1986 году. Часто возникает вопрос о том, что такое голосование в двойных конвертах. Так голосуют граждане, которые в день голосования не могут проголосовать на своем избирательном участке. Это прежде всего солдаты, моряки, дипломаты и сотрудники Сахнута, задержанные полиции, заключенные в тюрьмах, больные, находящиеся в больницах, женщинах и убежищах для женщин, подвергшихся физическому насилию. Голосующие в таких конвертах вкладывают запечатанный конверт с листком той партии, за которую проголосовали, в другой конверт, на котором написаны их персональные данные и место жительства. Эти конверты переправляются в Центральную избирательную комиссию, где по персональным данным определяют, не проголосовал ли этот гражданин по месту жительства, а затем смешивают внутренние конверты друг с другом и после этого их вскрывают. Парламентская демократия в Израиле и ее формирование в результате выборов до сих пор не вызывало претензий по поводу их проведения за подозрениями на подтасовки в некоторых участках среди арабского или ортодоксального населения, которые не оказывали никакого влияния на общие результаты. Поэтому мы с полным основанием можем считать результаты любой выборной кампании волей народа.
0: Ну, надо сказать, что нынешнее правительство продержалось полную каденцию. Все 4 года, и выборы проходят в срок, обозначенный законом 27 октября. Сейчас Шалом Ханох, человек, который старше страны. Ему 80 лет, отмечает культурная общественность. Одна из главных его песен. «Негет Аруах», так она называется. Шалом Ханох. Шалом Ханох.

0: радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: «Ля Вака Лока»
2: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
4: Мединат Иудим, 60.
3: «Ля Вака Лока».
4: «Ля Вака Лока».
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
6: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
1: Реклама.
7: Так, возвращаемся к вашим сообщениям. Наш активист, господин Зугин, прислал два голосовых сообщения. Давайте послушаем, о чем.
8: Всем привет, Зугин, по беспроволочному телефону. Так, дорогие опять евреи, иудеи, израильтяне, крымчаки, чухуты, караимы, хазары, таты – это все названия, которые являются евреями. Опять напоминаю о том, что есть такая земля обетованная – Израиль. Это земля, которую обещал Бог своему народу, народу Моисея, народу Авраама, Исаака, Якова, Израиля, и мы на ней сейчас живем. Что значит «мы»? Во-первых, иудею, потом и еллину. Есть такие сионисты, христиане, такие как я, и нас миллионы, на самом деле, и в Америке, и по Европе, да и во всех странах, в том числе и Украина, Россия, Казахстан и все остальное. Наша вера базируется на Писании, на Танахе, Тора, Невиим, Ктувим, закон, пророки и Писания. И мы признаем Иисус, Иешуа, как у Машиах. И для нас это центр веры, и вы, как евреи, для нас являетесь доказательством существования Бога. Спасибо вам за это.
7: Господин Зугин напоминает нашим слушателям в Израиле о том, что есть такая земля обетованная, как Израиль. Благодарю вас от имени всех наших слушателей за напоминание. Шалом, Павел. Завтра у бывшего сержанта Гевати из боевой роты «Цабар» темнокожего еврейского парня, его папа белый, а мама афроамериканка из сефардов, настоящего героя, который в 19-м году пришел в ЦАЛЬ добровольцем как солдат-одиночка, завтра у него круглая дата. Ему исполняется 30 лет. Зовут его Дмитрий. Естественно, его будут поздравлять родные, близкие, друзья. Будут, как всегда, с поздравлениями звонить два человека, которых зовут Игорь и Игорь. Но самый главный подарок для него – это когда ему позвонит его дед и споет в телефон. С самого дня рождения Димы, его любимый дед, поет ему эту песню, которая всем уже надоела, кроме Димы. Хотя сама песня к его рождению никакого отношения не имеет. Она появилась за 3 года до него, просто так совпало. Деда Зимы, Димы зовут Михаил Шафутинский. Он невероятно гордится старшим внуком. И давайте, Павел, не оглядываясь на все эти заранее не поздравляет, с наступающим днем рождения, Дмитрий Антонович Шафутинский. Написал нам дед Изя, поздравляя Дмитрия Антоновича Шафутинского с завтрашним днем рождения. А почему не поздравить бы завтра, прямо в день рождения? Ну, господа, не перестаешь удивляться, какие люди живут в нашей стране. Внук Михаила Шафутинского, Дмитрий Антонович Шафутинский. Мазаль тов, передавайте Дмитрию Антоновичу. Платон, Павел, вчера посмотрел ваше интервью «От реки до моря», и я так понял, вы любите путешествовать с семьей. А вы не думали снять или купить дом на колесах и покататься по стране? Я, например, очень мечтаю об этом. Нет, я не думал о таком варианте. В смысле, в караван, да? Мне кажется, для меня там больше забот. Караван, он же должен быть где-то на парковке храниться, правильно? Пока я не езжу. Для него надо место там искать. Потом я что-то предпочитаю комфорт какой-то. Не думал. А если вы мечтаете, попробуйте. Может быть, вам понравится. Приехал куда ты хочешь, ну, там, где разрешена стоянка караванов. И все. И живи там сколько хочешь. Алекс Мифакеах. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Завтра на одного водителя автобуса станет больше. Получил права с первого раза. Иду устраиваться. Обещаю быть аккуратным и добрым водителем. Желаю всем прекрасного дня, хорошей дороги. Уважайте пешеходов и водителей вокруг. То есть, уважаемый Алекс Мифакеах, завтра вы идете устраиваться, все оформите. Вам дадут ваш автобус. И я так думаю, в ближайшие дни пассажиры даже не догадаются о том, что они едут с шофером, который делает первый рейс в своей жизни, как водитель автобуса, а? Еще они подумают, что-то он так мягко ведет автобус, как-то необычно, не тормозит резко, все хорошо. Какой молодец, какой... И не

продает, наверное, да, у вас написано «предает». Браслеты для детей убирает с братьями стоянку. Подошел ко мне и говорит: помоги деньгами на еду. А я не люблю давать милостыню. Так я ему предложил: помоги мне почистить фильтры мозгана и внутри прибрать. Развел воду с экономикой, и он мне помог протереть потолки, спинки седлушек и помыл полы. Я ему даю 50 шекелей. А по ходу разговора спросил, сколько рабочий получает за целый день. Он сказал: 100 шекелей в день. А он мне говорит: мало, да, еще. С одной стороны, жалко, с другой, я их тоже не печатаю. Он начинает выпрашивать, но так, как будто ты виноват, что они живут в нищете. Что работы нет, денег нет, вокруг все жадные евреи проходят мимо и не подают. Стоишь, слушаешь и думаешь, жалко оно, бесит, и так хочется треснуть оплеуху. Он мне жаловался, что солдаты делают проблемы, чтобы не выходили на улицу, что ведет к могиле. А я ему говорю: ты слышал о 7 октября 2023 года? А он отвечает: дома телевизора нет, новости нет, в школу не ходил, потому что денег нет. И я вот думаю, что будет дальше, ведь он не один такой, написал Борис. Извините, что длинное. Добавляет Борис. У меня та же мысль появилась про этого пацана. Телевизора нет, новостей нет, в школу не ходит. И что с ним станет, когда он вырастет? Жалко. Лучше бы учился в школе, конечно же. Я не знаю, насколько это возможно вообще там, но вот такая ситуация. Окей, продолжаем, господа. У меня еще есть сообщения, буду их читать. Спасибо тем, кто пишет, и тем, кто напишет еще. Есть время для сообщений. Кристина Арбакайте поет песню про маму свою.

0: Но мы знаем, что в сегодняшней России много пуль летят в душу Аллы Пугачевой. Но пробить ее они не смогут, конечно же. Так, еще сообщение. Давайте я посмотрю, что у нас тут есть. У меня есть сколько? 2 минуты в этом часе. Сержант написал: «Вчера в эфире некоторые пожаловались на антисемитизм со стороны учителей к ученикам. В нашей школе это априори было невозможно. Судите сами, наши учителя русского языка и литературы Гамарник Соня Самуиловна и упомянутый вчера Юсим Ефим Аронович, учителя физики Фельдман Соломон Давыдович, Султанович Михаил Иосифович, учителя математики Кофман Софья Исаковна и Наум Борисович Шейнфельд, ну и на десерт наш учитель пения Альтман Илья Аронович. Как вам такой учительский состав? Это чистая правда, не шучу», — написал сержант. Он учился в Кишиневе. Я, кстати, поразился в свое время на эту тему. Читал список советских композиторов, и там по республикам. Так, в списке Молдовы известный композитор. Там человек из 20 было, по-моему, человек 18 с еврейскими фамилиями. То есть вполне возможно. «Шалом, преподобный ведущий духовного радио Биби Сару на лесоповал в Соликамск, заклинатель Кураги». Какой Соликамск, заклинатель Кураги? Где мы и где Соликамск? О чем вы? Так. Есть у меня... Нет, тут Михаил прислал аудиосообщение. Господа, давайте я напомню. Аудиосообщение голосовое должно быть не более полминуты. Михаил переслал 54 секунды, то есть почти в 2 раза больше нормы. И сейчас я его прочитать уже не успею точно, но в следующем часе не прочитать, а озвучить, конечно. «Наблюдательный. Что-то меня смущает, сомнительные сомнения. А где наш рыбак? Давно не слышали его глупости. Он случайно не утонул во время очередной рыбалки. Рыбак находится под санкциями до конца этой недели. За оскорбление, которое написал в адрес наших слушателей и в адрес моих коллег. Всем доброго дня. Я помню свою первую учительницу Елену Васильевну. К сожалению, фамилию не помню. Город Чимкент, Казахстан, Люба». Ира, вот так, где... Нет, все, на Иру у меня тоже времени нет. Заканчивается этот час эфира. Господа, переходим во второй. На остальные сообщения время будет. Прошу, кстати, их присылать до 1:30.
1: Реклама. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: «Центркар Азур».
4: Праздничные скидки в «Канкон». Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. «Канкон Ришон Лицион» Аждот Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
7: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. «Интеллиго» раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Радио. Новости.
10: Жителю Галилеи, служившему в ЦАЛе, предъявлено обвинение в попытке вступления в ИГИЛ. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Прокуратура Хайфского округа предъявила обвинение Хамису Суэйду, жителю деревни Хусния в Галилее, которого подозревают в поддержке террористической организации «Исламское государство» и подготовке к участию в боевых действиях в ее рядах за границей. Об этом сообщает полиция и Общая служба безопасности. По данным следствия, Хамис Суэйд, служивший в ЦАЛе с 2017 по 2019 год, с 2023 года до своего ареста в августе 2025 года, изучал материалы о ведении боевых действий, использовании оружия, изготовлении ракет и беспилотников для террористических целей, а также проходил подготовку, рассчитывая впоследствии присоединиться к Исламскому государству за пределами Израиля. Суэйд был задержан несколько недель назад в ходе совместной операции Центрального подразделения полиции Галилеи и Шабака. Сегодня обвинительное заключение было подано в Мировой суд Хайфы. Министр обороны Исраэль Кац предупредил о росте риска атаки со стороны Ирана. Отдельно он подчеркнул, что Тегеран любит нападать во время еврейских праздников. В интервью на конференции «Время решений. Демократия и общество», организованной Вайнет и Идиот Охранот совместно с Израильским институтом демократии, Кац заявил, по мере усиления давления США на Иран, роста напряженности и экономического удушения Ирана, повышается вероятность того, что они действительно нанесут удар. «Мы готовы к этому в плане обороны. Они любят нападать во время еврейских праздников, потому что ненавидят евреев. Обратите внимание на многие события, происходившие в прошлом. Но мы готовы и к обороне, и к нападению, действия в этой сфере в координации с США». Министр добавил, что есть вещи, с которыми мы не смиримся. Если иранцы атакуют из-за Ливана, из-за Иудеи, Самарии, из-за Газы или просто потому, что им так хочется, наши самолеты готовы подняться в воздух. Шедшие через Ормузский пролив два танкера наткнулись в среду на установленные в акватории мины, сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на заявление Корпуса стражи Исламской революции. После взрыва мин на судах начался пожар. Танкеры потеряли управление. Телеканал уточняет, что экипажи судов следовали распоряжениям США, вели танкеры по собственному маршруту, а не по пути, обозначенному Ираном. Авианосец ВМС США Авраам Линкольн, принимавший участие в американской операции против Ирана, в среду бросил якорь в порту Лаем-Чабанг в провинции Чанбури в Таиланде, сообщает Associated Press. Ожидается, что многие из 5000 военнослужащих посетят расположенный недалеко популярный курортный город Паттайя. Власти приветствовали такую возможность, указав на положительный эффект для местной экономики. Однако одновременно с тем в районе повысили меры безопасности. Агентство напоминает, что авианосец находился в море 286 дней, и это его первая полноценная остановка. Командование отмечало, что военным дадут отдохнуть, прежде чем корабль уйдет на американскую базу. Десятки тысяч наемных работников и индивидуальных предпринимателей получат второй платеж трудовой дотации «МАНАК АВОДА» за 2025 год досрочно, 9 сентября, вместо установленной ранее даты 15 октября. Налоговое управление приняло решение выплатить дотацию до осенних праздников, чтобы позволить людям получить деньги на самые высокие за год траты. Деньги будут перечислены непосредственно на банковские счета. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Daughtry с песней I'll Fight. Я буду бороться. Ну, бороться иногда надо в жизни. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Программа PM на Первом радио в Израиле, 89.1 FM. Время 7,5 минут 14-го, 2.09. Йом-Рвии, среда. Приветствую всех тех, кто с нами. Передайте от нас привет тех вашим знакомым, которые не с нами. Мы к вам, которые с нами, честно, если признаться, относимся с чуть больше теплотой, чем к другим, которые не с нами. Но все равно их тоже уважаем. Значит, мы идем дальше по вашим сообщениям. Я предлагаю заканчивать тему, связанную с первыми учителями. Она была вчера. Сегодня я дочитал то, что не успел вчера, но некоторые еще присылают сегодня сообщения по поводу школы, учителей и так далее. Нам как бы надо завершать, идти дальше по жизни. Скоро уже праздники, Рош ха-Шана и вообще. Но писать можно на любую тему, напоминаю, или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправлять сообщение на наш номер в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю сообщение. Ира, вот что мне вспомнилось из школьных годов. Был это, наверное, год 88-й. Это сообщение, которое еще пришли в прошлом часе. 88-й. Наш класс разделили на английскую и немецкую группу. Наша англичанка была миловидная женщина, лет эдак за 50. А вот немка была просто красавица. А как она одевалась? Шикарные дорогие наряды. Туфли, лодочки. Сразу видно было не с фабрики скороход. И вот ходили такие слухи. Тех, кого Нелли Федоровна не особо жаловала на своих уроках, распускали слухи, чтобы она валютная, прости господи, но типа в свободное от работы время еще и, так сказать, подрабатывать на стороне. Это я от себя добавляю, потому что здесь многоточие, заполнил многоточие. Ну и нам, девчонкам, она жутко нравилась. Это для нас был эталон женственности и шикарного вкуса. Это вы мне напомнили юмореску Ян Лебензон, который рассказывал, как на крестьянском, на колхозном собрании осуждают какую-то Таню. Вызвали ее, там все собрание собралось, ее на сцену, и говорит: Таня, ну как так, ты же доярка передовая, ты доила коров, ты побивала все рекорды. Как ты могла дойти до жизни такой? Поехала в город и стала валютной проституткой. Ну как, объясни, как такое возможно вообще? Мы тобой гордились здесь, ты была ударник труда там доярочного и так далее. И та скромно говорит: ну, не знаю, повезло, наверное. И вот это еще из этой области. Так, дальше. Голосовое сообщение кто-то прислал, минута 12 секунд. Вот я имею право его зарезать, господа. Слушаем.
1: Гомель, Западный район, школа номер 7, 1977 год. Первую свою учительницу помню на лицо. Сказать, что она нормальный человек был, нет, не нормальный. Она нас била линейкой, за ухо меня тягала, порвала ухо. Потому как я писал левой рукой, меня привязывали левую руку, били по левой руке. Поэтому никаких хороших вспоминаний. Зато в техникуме у меня был прекрасный преподаватель истории. Он был член партии, который говорил, что я пожимал руку тому человеку, который пожимал руку Ленина. До сих пор помню. Алкоголик страшный. И хотел бы извиниться перед физиком Ростиком. Был маленький идиот. Все его на него наезжали и хаяли. И делали ему буллинг. Я тоже самое, поэтому я ему извиняюсь. Спасибо. Дан Лю.
0: Дан Лю прислал. Ну, я не стал резать его сообщение. Член партии, но алкоголик. Но зато хороший человек. Зоя тоже голосовое сообщение прислала. Слушаем.
2: Амурзинская средняя школа. 1979-1989. Первая учительница у нас Ячмень Евдокия Васильевна.
0: Господа, если какой-то есть шум на фоне, он мешает. Обратите внимание. Так. Следующее сообщение. Голосовое тоже. Слушай.
3: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Лев. Я прошу прощения, что вчера не смог, но сегодня я просто обязан сказать, что учитель физики Леонид Петрович Зайцев – это учитель от Бога. И он преподавал, воспитал не одно поколение учеников, даже не два и не три. Вот, а он еще участник войны и награжден орденом Боевого Красного Знамени. Это очень большая награда для него. Вообще для людей, для солдат. Учитель физики Фрязина, 1960 год. До свидания.
0: Вдогонку еще одно голосовое, трехсекундное.
3: Школа номер один, забыл сказать.
0: Окей. Дальше. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Не хотелось бы об этом писать. Вчера, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война. Кузя. Ну, Кузя, ну, у нас вчера была другая тема. Уж извините. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня у нашей самой лучшей дочки в мире, Анастасии, день рождения. Хотим поздравить ее с этим днем. Желаем всего самого наилучшего, здоровья, настоящих верных друзей, мирного неба над головой. Мы с мамой тобой гордимся и верим, что у тебя в жизни все будет хорошо. Ну, а мы с мамой всегда будем рядом. С любовью, папа и мама, Виталий Криворожский. Вот вы знаете... Пожелание, ну, там, здоровья, мирного неба, это как бы традиция. Но когда люди желают еще настоящих верных друзей, мне кажется, что это на основании какого-то личного опыта. Неудачного, может быть, с друзьями. Или наоборот, удачного с друзьями. Потому что это так здорово, когда у тебя есть настоящие друзья, которые ты знаешь, тебя никогда не подведут. Иногда бывает, что они подводят. Но когда они, ты знаешь, что они подведут... В общем, Виталий, поздравляем и вас, и вашу дочь, Мазалия и Тов, чтобы все ваши пожелания сбылись. Игорь из Германии. А почему вы, Игорь, вчера не приняли участие в нашем, как это называется, флешмоб? Не флешмоб, радиофлешмоб по поводу первого учителя. Вы считаете, что если вы в Германии, то вы можете не участвовать в наших мероприятиях? Игорь написал сегодня вот что. Здравствуйте, Павел. Новая подводная лодка, которая стала на вооружении военно-морских сил, имеет помимо торпедных аппаратов еще и расширенные шахтные установки, на которые можно поставить ракеты для запуска из подводного положения и можно оснастить любыми боеголовками, даже самыми серьезными, написал Игорь. Спасибо, что вы нас об этом информируете, Игорь. Поздравляем наш военно-морской флот с 6-й подводной лодкой «Дракон», которая вышла из Германии в направлении нашего порта. Здравствуйте, Павел Михайлович. Оказывается, вы ввели меня в заблуждение. Да я постоянно ввожу кого-то в заблуждение, Миша. Это неудивительно для меня. Продолжаю читать. Заблуждение, можно сказать, слукавили. Даже точнее сказать, обманули. Как вы быстро пришли от заблуждения через лукавство к обману? Военнослужащие, увольняемые из армии за должностные преступления, лишаются бюджетной пенсии, так гласит закон. Я не понимаю одного, как вы, якобы левые, якобы демократы, якобы либералы, можете голосовать за генерала, который явно имеет диктаторские наклонности. Это то же самое, как зэки, которые голосуют за прокурора. Кстати, Гитлер тоже был левым, написал Миша. Значит, уважаемый Миша, я не совсем понял, при чем здесь военнослужащие, увольняемые из армии за должностные преступления. Это вы о чем? Я не понял. Вы как-то намеки какие-то слишком толстые, а я тормоз, до меня не дошло. Я так понимаю, что вы имеете в виду Яра Гулана? Значит, я думаю, что вы... Я опять же так понимаю, что вы составили о нем мнение на основе его предвыборных каких-то заявлений. Я вас поздравляю. Если вы делаете выводы о человеке, о политике в предвыборный период, а на основе его предвыборных заявлений. Я нет. Я предпочитаю судить людей по поступкам. Видимо, в отличие от вас. Чем я вас обманул, я так и не понял. Хотя это серьезное обвинение, которое бросили в мой адрес в эфире публично, моими же словами. Безобразие. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Вчера вы улыбнулись моему сообщению, где я упомянул термин «дети 7 октября». Это всего лишь дети, родители которых ушли защищать страну, а дети остались дома с бабушками и дедушками. Нет, ну я понял, что... Я не понял, какой конкретно смысл вы вложили вчера в эту страну. Я думаю, что дети 7 октября... Да это практически все дети нашей страны, которые были детьми тогда, 3 года тому назад. которые не смогли полноценно учиться в школе. Не обязательно, чтобы дети, родители которых ушли, вы придали этот смысл. А я придаю смысл всем детям, которые не выполнили полностью учебную программу школьную из-за того, что сидели дома много и так далее. Окей? Дети остались дома с бабушками и дедушками. Я не понял, а что им мешало, если родители ушли защищать страну, что ему мешало учиться в школе? Не понял, опять же, что вы конкретно имели в виду под этим определением «дети 7 октября». Наблюдательный, ясно, понятно. Ну что, заслужил, пускай посидит, подумает. Может, потом исправится, поумнеет. Уважуха, Павел. Это про кого? А, это про нашего слушателя из Афулы. Дальше. Михалыч, Бокертов, лежа в ванне с минеральной водой в санатории в Марианских Лазнях в Чехии, где отдыхаю один, без жены, но с кайфом. Слушай, сейчас первое радио. Хочется передать привет всем тем, кто на работе, на заводах, фабриках, крутит баранку, пашет возле микрофона на первом радио, так что некогда пот смахнуть. Всем привет от Грыни. Мой номер красным кружком обведен. Он прислал несколько фотографий. А, фотография гостиницы, где его номер. Ой, такое старинное здание. Прислал себя рядом с каким-то памятником. Фотографию. Вид с балкона. Значит, у нас сейчас, господа, один радиослушатель, который называет себя Грыня, находится в ванной с минеральной водой в Марианских Лазнях в Чехии. Один, без жены, но с кайфом. И слушает первое радио. Класс. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
4: Привет, добрый день. Штирлиц, добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Вчера не имел возможности ответить на вопросы первоучительницы. Отвечаю сегодня. Как ни странно, не помню ни одного имени, ни первой, ни последней учительницы. Лица помню, а имена как-то стерли с памяти. Но зато я запомнил на всю жизнь, когда мама привела меня в первый класс, нас там встретили десятиклассники. Каждому подошел десятиклассник, ко мне десятиклассница, девушка подошла и подарила книгу. Книга называлась «Города и дети». С такой надписью, очень памятная мне, писатель Голявкин, замечательный детский писатель. Вот это мне запомнилось всю жизнь.
0: Голосовое считать за два. Интересное дело, в начале передачи ПМ призывает писать, гарантируя инкогнито людям, а тут же открывает мой псевдоним в третий раз. Значит, давайте так мы договоримся. Если вы хотите гарантированно... Значит, почему я открываю псевдоним? Я вижу голосовое сообщение, не знаю, кто его прислал. Смотрю на псевдоним, я ваш открываю в третий раз. Вы сами представляетесь под псевдонимом, я не понял вот это обвинение. Присылайте тогда подпись вдогонку за голосовым сообщением. Я буду сразу ее называть. Так. Интернат номер один, город Ташкент. Добрый день, Павел. А мне учительница по английскому языку всегда говорила, не знаю, как всем, но тебе английский нужен будет. Учи, написал Эдик. Интернат номер один, город Ташкент. Так, мы закончим эту тему сегодня или нет? Я хочу спросить. Город Керчь, школа номер 16. Моя первая учительница Еремеева Лидия Акимовна. Девичья фамилия Хафуз. Также она является моей мамой. Живет и здравствует в городе Батьям. До приезда она успела стать первой учительницей моего сына. То есть своего внука, который сейчас руководит строительством жилых домов. Вчера два моих внука пошли в первые классы. А где же ваша подпись? Извините, подвиньтесь. Где же ваша подпись? Господа, я предлагаю настойчиво закончить школу тему первого учителя.
5: Больше 68. Я лица не помню свою учительницу, но помню, звали Лидия Филипповна. Это было лет 50 назад. Вот школа номер 15, город Кривой Рог. Наша еще школа была музеем. Просто постоянно приезжается третий по счету музей в Советском Союзе.
0: Гоша 68. Ну, еще раз, господа, если вы находитесь там, где есть рядом сильный ветер, какой-то шум технический и так далее. Значит, вы видите, как слышно ваше сообщение. В смысле, не слышно. Половина текста. Обратите на это внимание. Ира, у нас были три учителя-алкоголика. Физик, химик и учитель музыки. Как учитель музыки шикарно играл на баяне на пьяный глаз. Написала Ира. Еще одно, два голосовых сообщения от кого-то.
6: Добрый день, Павел Михайлович. Это папа Миша. У нас было так. Первый А-класс Нина Александровна. Первый Б-класс Валентина Александровна. И первый В-класс Роза Александровна. Эти учительницы были все три родные сестры.
7: 7 октября. Павел Михайлович, еще вдогонку. Но это связано со школой, но не с первой учительницей. У нас в классе училось три еврея. Я, Юра и Костя. Юра уехал раньше всех с родителями в 90-м или в 91-м году. Потом уехал Костя, а в 94-м году уехал я. И самое смешное, что мы все втроем встретились здесь, в Тирануте, и потом три года служили на одной базе. Вот такие вот совпадения бывают.
0: Чего только в жизни не бывает, господа. Каких только совпадений. Еще одно голосовое. Я надеюсь, что это уже не про учителя, но не знаю. Давайте послушаем.
8: Добрый день, Павел Михайлович и все слушатели. Это зрелый одессит. Я вам закончу тему первого учителя. Я считаю, что премьер-министром в Израиле особенно должен быть сугубо гражданский человек. Потому что все боевые генералы, они умеют решать проблемы только военными действиями. Это норма, это нормально. Но если уже боевой генерал хочет стать премьер-министром, ну хотя бы 5 лет на пенсии, пусть обтесается в Кнессете, выучит, как это все работает, а вот так вот в бой сразу, с неба и в бой, это ничего ни к чему хорошему не приведет. Были у нас генералы, были у нас все, и мы видели, что только гражданские люди чего-то могут добиться, у которых война не в голове. Это мое мнение.
0: Слушайте, мое мнение, что ваше сообщение в два раза больше нормы. Второе мое мнение, у нас сейчас во главе правительства сугубо гражданский человек, и у нас практически три года идет с небольшим перерывами разные война и войны. И что вы скажете по этому поводу? Но на что я точно рассчитываю вместе с вами, что вы, надеюсь, закрыли тему первого учителя. Все. Все, я прочитал, что на эту тему. Теперь, если будете писать в оставшиеся 5-7 минут сегодня, то я надеюсь на другие темы, господа.

0: Надеюсь, никто не проспал первый урок вчера. И поэтому мы можем перейти к загадке, господа. Я тут в одном месте прочитал про одну уникальную ситуацию, которая была на заседании Центрального комитета Грузинской коммунистической партии. Это еще было в то время. Первым секретарем ЦК стал бывший министр внутренних дел Эдуард Шеварднадзе. Ну, наверняка все помнят всех этих героев того времени. И тема, господин, или он тогда еще товарищ, наверное, был. Товарищ Шеварднадзе собрал ЦК и сказал: «Я считаю, что самая актуальная проблема нашей партии сегодня, в нашей республике, это борьба с коррупцией. Предлагаю проголосовать за программу борьбы с коррупцией в Грузии, в Грузинской Советской Социалистической Республике». Ну, господа, когда предлагают голосовать против борьбы, кто будет возражать? Единственное, что сказал Шеварднадзе: прошу всех сидящих за этим столом проголосовать, поднять руки, левые руки, а не правые. Теперь объясните мне, зачем он это сделал, уважаемые дамы и господа. Я думаю, что это будет легко. Главное — успеть дозвониться первым по телефону 07-52-891. 07-52-891. Только по телефону мы принимаем ваши ответы, уважаемые радиослушатели. И это того. Звоните. Я пока смотрю другие сообщения, которые тут пришли. Буду их читать. Лопух. Ну, здравствуй, Паша. Уже 2 сентября, а все еще пишут. Может, пусть и пишут до следующего 1 сентября. Маатау мэр Альзе, написал Лопух. Второе сообщение. Я думаю, что твой Маазин из Дойчланд принимал участие в строительстве нашей новой субмарины Лапу. Может быть, он работал на доках компании ThyssenKrupp. Она же нам строит. Может быть. Дед Изи написал о продажной любви. Продажной любви в кавычках. На недавних праймерис в Ликуде Готли показалась на непроходном месте. Она открыто обвинила в этом лично Биби. Фактически она ему поставила ультиматум: или ты мне даешь ширьон, или удовлетворишь мои требования, или я иду к другому и подарю свою любовь ему, пофиг кому, да хоть Бен-Гвиру, заявила она. Кстати, на Готли подан иск от Шикмы Бреслер на 2,6 миллиона шекелей за клевету. Скорее всего, придется ей платить. И вот ей нужен спонсор, чтобы заплатить за ее, простите, длинный язык. А Бен-Гвиру она очень даже отдаст свою любовь. Адвокатесса, защищавшая обвиняемых в сексуальном насилии, и провокатор. Это сильный тандем. Дед Изя, вы имеете в виду тандем в одном лице, да? Давайте так. Чтобы поставить все точки над «и». Готлиб на 20-м месте. Некоторые считают, что это проходное место для Ликуда. По опросам, кроме 14-го канала, где у него там 30+, у Ликуда от 20 до 23-4 мандатов. Но Готлиб не может рисковать. Она об этом уже прямо заявила. Она заявила, а я вам говорил, по-моему, утром это в колесе, об этом в колесе обозрения. А что, если Ликуд наберет 19 мандатов? И я не стану дипломатом. Где я на следующий день окажусь? В подвалах Шабака, заявила она. Напомню, над ней висит уголовное обвинение в разглашении тайны имени сотрудника Шабака, мужа Шикмы Брекслер. И не под судом она только потому, что ей оставили дипломатическую неприкосновенность в Кнессете. И поэтому Готлиб не готова так рисковать. Ее могут посадить в тюрьму вообще, если она не останется депутатом. И поэтому она ищет варианты. Да, Биби изменил ей, а по ее мнению, она, точнее сказала, воткнула ей нож в спину. Она считает, что у нее есть электоральная сила, и, возможно, она будет в списке Итамара Бен-Гвира. Все к этому идет. Так, у нас есть звонки. Что мы тут увлеклись политикой? Алло.
1: Да, я... Ты со мной, да?
0: Я с вами.
1: Я Василь.
0: Как вас зовут, да?
1: Меня зовут Анатолий, я из Ашкелона. Я хотел бы дать ответ на вашу загадку. Он попросил поднять левую руку тем присутствующим министрам, чтобы посмотреть, какие часы, насколько дорогие часы надеты на каждом из них.
0: Значит, Шеварднадзе смело предложил голосовать левой рукой, потому что когда он поднял левую руку, у него были советские часы «Слава». а у всех остальных были дорогущие иностранные часы.
1: Иностранные швейцарские часы.
0: И они этими руками проголосовали за борьбу с коррупцией единогласно на этом совещании ЦК Компартии. Анатолий, правильный ответ. Да, Шеварднадзе такой простой ход сделал. Ну, смотрите, говорят, что с коррупцией на самом деле уже он-то не знаю как, а вот... Саакашвили вроде бы успешно,
1: Саакашвили боролся,
0: да,
1: навел порядок.
0: Общепризнанно, правда, в конце концов сел в тюрьму в той же самой Грузии.
1: Это
0: уже потом было, потом.
1: Это с подачи партнеров из Москвы.
0: Анатолий, правильный ответ вы нам дали, ваша музыкальная заявка.
1: У группы «Океан Эльза» есть такая замечательная композиция, которая называется «Без тебя».
0: Есть такая композиция, после рекламы прозвучит по вашей просьбе в нашем эфире, Анатолий. Спасибо вам большое. Хорошего дня, всего доброго.
2: Бай-бай. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центркар Азур».
7: Пряники «Франзелюца». Ну, очень вкусные пряники.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.
0: «Океан Эльзы» в нашем эфире по просьбе Анатолия.

0: «Океан Эльзы», без Тебе, так называется эта песня. Продолжаем. Еще сообщение. Заклинатель Куряги пишет. «Господин ведущий, вы слишком часто говорите «я». Вы хвастун. Завязывайте с учительницами. Сегодня другая тема». И какая же тема сегодня? Вы не уточнили, какая тема, чтобы я напомнил радиослушателям. Да, я в программе, которую веду я, часто говорю «я», как вы еще хотели. Сержант... В дополнение к первому сообщению, всесоюзно известный молдавский танцевальный ансамбль «ЖОК», визитная карточка Молдовы, основан в 45-м году. Типичным, в кавычках, молдаванином Леонидом Зальцманом. «Авиа Оризонт» из Кишинева был создан композитором Олегом Мильштейном в 76-м году. Сержант. Всем привет. Я понял. Значит, Слава написал, как ваше здоровье, Павел Михайлович? Вот скажите мне, ситуация. Вы общаетесь с каким-то человеком часто, да, который видит вас, или наоборот, не очень часто. И вдруг он говорит, говорите на какие-то обычные темы, вдруг он говорит, слушай, как ты себя чувствуешь? И ты начинаешь думать, господи, что, я что-то, у меня что-то на лице, я побледнел, что я похудел, потолстел, что-то не то. Что ты вдруг спрашиваешь про здоровье? Подумал я. Про Славу, который написал, как ваше здоровье, Павел Михайлович, но потом я догадался. Я не прочитал его сообщение, которое он прислал перед началом программы. И тем самым он мне как бы дипломатично напомнил об этом. Ну, Слава. Ох, Слава, эх, Слава, ух, Слава. Он написал вот что. Всем привет. Вот интересно, Яир Галан подал иск на Сару Натаньягу за клевету в размере 2,5 миллиона шекелей. Сара собирается подать иск на Яира Галана за то, что она при помощи протестующей была, была заблокирована в цирюльне на сумму в миллион шекелей. Если при условии победят оба, то Галан останется в Наваре 1,5 миллиона. То сыночек платит, а то жена, доведут они папочку до Цугундера. Всем нам мира, терпения и веселого настроения. Ну, хорошая математика, да. Смотрите, во-первых, Слава, давайте так. Те, кто подает иск в суд, закидывают максимальную сумму. Суд обычно ее уменьшает. Но как закончится этот заочный поединок Яира Галана и Сары Натаньягу, давайте посмотрим. Извиняться она отказалась. Галан дал ей 24 часа. Они, по-моему, уже прошли. Сара сказала, что извиняться не будет. В ответ подам обратный, встречный иск. Так что посмотрим, как там дальше будут развиваться события. Павел Михайлович, пишет нам Виктор Печатник. Позвольте воспользоваться радиоэфиром. Эдик написал интернат номер 1 Ташкент. Это был интернат с английским уклоном? И какие годы обучения, спрашивает Виктор Печатник у Эдика. Я надеюсь, что он нас слышит и успеет ответить. Голосовой. Сегодня много голосовых сообщений. Слушайте, вот еще одно.
1: Паша, привет. Это Петрович. Месяц мы отдыхали в Республике Беларусь. Замечательно отдохнули, вкусно поели, крепко поспали, погуляли, поплавали, порыбачили, что только мы не делали. И по поводу школы сходил к своей любимой школе, увидел ее, поностальгировал. 10-я школа, город Гомель. Всем своим одношкольникам большой привет в Израиле. Вот такие дела. Всех люблю, целую. С началом рабочего года. Меня. Пока.
0: Если я не ошибаюсь, Петрович каждый год отдыхает именно в Белоруссии и пишет нам или оттуда, или о своем путешествии. Моя первая учительница была безумно красивая, звали ее Галина Николаевна. То есть это еще не заканчивается, как видите. Галина Николаевна, школа номер 37, Андижан. Подпись Эдмон. Голосовое сообщение. Подождите. Два, по-моему, первое. Ну-ка, я послушаю. По-моему, оно звучало.
2: Добрый день, Павел Михайлович и все слушатели. Это зрелый одессит.
0: Это было от зрелого одессита. Второе сообщение он прислал, слушаем.
2: Кстати, насчет гражданского, да, я согласен. Но будем смотреть в корень. Он гражданский, и первые года он отлично себя зарекомендовал. Но так как мы знаем, что власть развращает, вот вам и все. То есть 8 лет – это максимум, что надо быть у власти. Я за это. А так как у нас нет этого закона, как в Америке и в других нормальных странах, Вот мы и кушаем эту солому, как говорится. Первых 8 лет он меня устраивал, даже 12. Потом, что сделать? Так, селяви.
0: Так, еще одно голосовое сообщение. Слушаем.
3: Добрый день, Павел Михайлович. Я вчера уже писал про учителя. Извините, я просто дополню сегодня маленький нюанс и все. Я учился в Киеве с первого по последний класс. И у меня в Киеве классная руководительница была Дора Моисеевна Вайнберг. И вот она мне с третьего класса, ребенку, тогда еще не понимавшему, что такое, кто такие евреи, что такое за отношение к ним, она объясняла и рассказывала, как и что, сколько нужно сделать еврею, учась в институте, нужно получить 2 высших образования для того, чтобы работать, ну, на тот момент еще в Советском Союзе. И уже только тогда, после ее рассказов, я начал осознавать, какое отношение к евреям, кто такие евреи и так далее. Спасибо, Алекс.
0: Ну, как видите, тема учителей у нас пошла вширь, не только вглубь, но и вширь, охватывая и другие темы той жизни в той стране. Второй рекламный блок сейчас.
4: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. «Ля Вака Лука». Аргентинский мясной ресторан в Герфли. Мединат Иудим, 60. «Ля Вака Лука». «Ля Вака Лука».
5: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
4: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса. Реклама. Первое радио. 89.1 FM.

Дельта Гудрем из Австралии, Lost Without You, так называется ее песня. Из Нью-Йорка нам пришло сообщение от Сержа. Добрый день, Павел, я хочу вспомнить свою первую учительницу английского языка Владимирову Светлану Борисовну. Она была прекрасным учителем и самой красивой в киевской школе 24. Спасибо ей. А ее дочь Лена Владимирова живет в городе Ашкелон. Если б знала Светлана Борисовна,

затер ее имя. Кому-то не имется, видимо. Что-то, какие-то счета он предъявил Долли Партон уже после ее смерти. Это Игорь из Германии задает мне загадку. Ну, по ассоциации я про Долли рассказывал недавно, и про то, что про Долливуд ее там в штате Теннесси, который она построила. Наверное, аэропорт будет так назван. Тамара Александра Зарафьян, школа номер 37, Андижан, Узбекская ССР, Эмма. Доброго всем дня. Извините за позднее сообщение. В одно время я работал по доставке электротоваров частным клиентам. Даже привезли холодильник марку Кричевскому. Но я не об этом. Со мной работал рабочий, который проходил курс лечения зубов. Выглядел он, скажем, неважно, опухший, затекший. И когда мы приезжали на адрес, где были русскоговорящие, то ему постоянно предлагали поправить здоровье. Все почему-то думали, что он с бодуна. Вид у него был, конечно, страшнее атомной войны. Вот наши люди готовы помочь в любой ситуации. С уважением, Михаил из Рамадгана. То есть предлагали стопочку, да? Ну, слушайте, по традиции было, если тебе рабочие там привезли что-то тяжелое, занесли на какой-то там этаж, народ их пытался угостить как-то. Окей, по-моему, я все сделал. В смысле, сообщений. Сейчас Элтон Джон с песней «Blue Eyes». У нас было час тому назад изумрудные глаза, сейчас голубые глаза.

Все на этом, уважаемые радиослушатели. Я, как я вижу, прочитал все сообщения и озвучил те, которые пришли. То есть свою задачу в этом плане я выполнил. В остальных планах решать, вам выполнил или нет. Пока встречайте наших спортсменов. Программа «Топ спорт» в 2 часа, как обычно, по средам. Кричевский и Швидлер поговорят о спорте. Программа для любителей спорта. Ну, а я, как обычно, желаю вам спокойствия за рулем, терпения к близким, хорошего продолжения дня. Услышимся завтра в полдень. Bye-bye.

0: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
2: Центркар Азур. Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Французский коньяк Тифон Виэс. 89,90 за 700 миллилитров. Шотландский виски Хайленд Куин. 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо. 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мани. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Багас рассматривает петицию Ликуда против решения Сольберга. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высший суд справедливости рассматривает петиции, поданные Ликудом против главы Центральной избирательной комиссии Ноама Сольберга. Петиция подана с требованием отменить запрет, наложенный главой ЦИК, на сбор информации в день выборов о проголосовавших и не проголосовавших избирателях. Петиция рассматривает коллегия из троих судей Яэль Вильнер, Алекс Штайн, Халет Кабуб. Ранее в коалиции обратились к оппозиционным партиям с предложением провести совместный закон, обходящий постановление Сольберга. Однако ни одна оппозиционная партия не поддержала законопроект. В коалиции выяснили, что одностороннее продвижение законопроекта столкнется с юридическими сложностями и отказались от этого намерения. МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан, пропавших после катастрофического схода ледника и последовавшего наводнения на границе Непала и Китая. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживает связь с семьями и местными властями. На сегодняшний день число погибших в Непале достигло по меньшей мере 1114 человек. Почти 4000 числятся пропавшими без вести. Сейчас спасатели сосредоточены, в частности, на туннелях гидроэлектростанций, где могут находиться люди. Россия в рамках секретной программы под кодовым названием «Си-430Л» с 2023 года помогала Ирану разрабатывать современные сверхзвуковые крылатые ракеты, пишет Financial Times. По данным расследования газеты, основанного на утечке российской переписки, данных о поездках и анализе военных патентов, программа продолжалась даже после начала войны США и Израиля с Ираном. Главной задачей программы журналисты называют помощь Ирану в разработке прямоточного двигателя, который позволяет крылатой ракете поддерживать полет на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука. Со стороны России программу организовывал Рособоронэкспорт, который координировал проект с НПО «Машиностроение». В рамках программы к разработке привлекали ведущих российских специалистов по ракетостроению. Администрация США сообщила, что ФБР нанесло удар по онлайн-сети сбора средств и пропаганды Хамаса. Ведомство конфисковало криптовалюту на сумму более 560 тысяч долларов и захватило контроль над серверами, которые использовались бригадами из Адина Аль-Касама. По данным Министерства юстиции США, эта инфраструктура применялась военным крылом Хамаса для сбора пожертвований по всему миру. С ее помощью деньги выводили за пределы обычной финансовой системы и привлекали новых сторонников. Захват также позволил следователям перехватить дополнительные пожертвования. Кроме того, они получили данные о тысячах людей, которые обращались к Хамасу или жертвовали ему средства. Десятки тысяч наемных работников и индивидуальных предпринимателей получат второй платеж трудовой дотации «МОНАК» АВОДА за 2025 год досрочно, 9 сентября вместо установленной ранее даты 15 октября. Налоговое управление приняло решение выплатить дотацию до осенних праздников, чтобы позволить людям получить деньги на самые высокие за год траты. Деньги будут перечислены непосредственно на банковские счета. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
7: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Друзья мои, он здесь, он приехал.
9: Он приперся.
8: Мне было неловко сказать, он приперся.
9: Пришпандюрился.
8: Вы понимаете, что речь идет о нашем любимом, всеми любимом...
9: Горячо любим.
8: Горячо любимым. Элли Швидлер, безусловно, горячо любимым, потому что мы его приветствуем. Я Марк Кричевский и Дарья Достоевская. Она тоже рада, улыбается.
9: А я тоже приветствую вас обоих.
8: Вот так, с высоты своего, так сказать, полета. Друзья мои, давайте начнем с неприятной для меня новости, потому что, ну что греха таить, я поклонник Новака Джоковича. И впервые с 2006 года, когда он на Australian Open проиграл в первом круге, сербский теннисист уступил аргентинцу Мариано Навони в первом круге US Open в Нью-Йорке. Матч продолжался 4 часа 40 минут. А Джокович уже, к сожалению, не тянет такие длинные матчи. Помнишь, я тебе рассказывал, когда у него был длинный матч с Алькаразом, по-моему, его тошнило постоянно. Ну вот были большие проблемы, и то же самое было и в этот раз. И я хотел у вас спросить, а мы очень, 39 лет человеку, выиграл уже все 24 раза. Знаешь, 24 раза он выиграл только большой шлем, а сколько он выиграл мастеров, это уже кто их считал. Так вот, считаете ли вы, что Новак Джокович, при всем нашем к нему уважении, должен зачехлить ракетку, заниматься своими делами, бизнесом,
9: и своим здоровьем
8: и так далее?
9: Может быть, и там не только физическая форма, может быть, и здоровье начинает.
8: Ну, понимаешь, уже неоднократно, когда длинные матчи, он как бы, в общем, считаете ли вы, что пришло время... Мы вот будем говорить об этом. Сборная Аргентины распрощалась с Лионелем Месси или Лионель Месси со сборной Аргентины, что пришло время и нам, или Новаку Джоковичу распрощаться с нами, его не любителями, а как это сказать слово, его почитателями, скажем так. 0-5-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 0-5-4-20-70-800. Пишите, и если у вас есть какие-то другие темы или информация, тоже пишите, мы с удовольствием с Элли Швидлером их обсудим. Открытый чемпионат США продолжается, там все будет интересно. Давай, наверное, мы поговорим о чуть-чуть наших. В Лозанне завершился турнир «Большого шлема» под дзюдо. Наша Юлия Альма Мишинер, весовая категория свыше 78 килограмм, завоевала бронзовую медаль.
9: А там было и золото. Геффин Приму.
8: А, да.
9: Геффин Приму до 57 килограммов. Вот, плюс бронза и выступление, скажем так, заслуживающее одобрения. В общей сложности.
8: Ну да. А вот Гершко поехала деньги зарабатывать в Бразилию.
9: Да, и с этой большой тетей бразильской, наконец, она ее швырнула.
8: Но там был вечер, вечер боевых единоборств, где показывали люди разных...
9: Тетя там здоровенная. Да. Все время Гершко ей проигрывала.
8: Вот.
9: И в финале Олимпиады, по-моему.
8: И в том числе там участвовала наша Гершко. Она, конечно, молодчина. Она выиграла. Это коммерческий турнир, да. Она выиграла. И, надо сказать, что и она не маленькая девушка.
9: Не, она не маленькая.
8: Да, дай бог здоровья.
9: Но там семитрейлер самый настоящий.
8: Но ты знаешь, и она показала, что в дзюдо дзюдо, важно все-таки другое. Знаешь, там вот это вот...
9: Техника.
8: Ты силу противника используешь против него. Ну, того противника. Ну, в общем, короче говоря, мы ее поздравляем. С 9 по 26 сентября в Болгарии, Италии, Финляндии и Румынии пройдет чемпионат Европы по волейболу. Кстати, сейчас идет чемпионат Европы по волейболу среди девушек. И мне это нравится гораздо больше, потому что там розыгрыши длинные. Там есть... Потому что у парней так... Раз отдал передачу,
9: вскочил, как хрюкнул, хлопнул.
8: Да. То же самое, кстати, в теннисе.
9: Да, у нас классная сборная.
8: Вот. Значит, пройдет чемпионат Европы по волейболу. Сборная Израиля четвертый раз примет участие в турнире. Наши будут играть в группе «Б» в Софии. Расписание матчей 10-го наши играют с Украиной, 12-го с Польшей, 13-го с Португалией, 14-го с Болгарией.
9: Польша и, убойная сборная.
8: И 16-й Северной. Очень сильная. Польша самая, очень, одна из самых сильных
9: очень
8: в мире.
9: Очень сильная.
8: Да, конечно, очень. Да. Ну и финальный раунд выходят команды, занявшие с первого по четвертое места, так что болеем
9: за наших. Ну, можно побороться, да.
8: Конечно. Итак, я думаю, даже выйдут они в финальный раунд, а там как Бог даст. Хорошо. Чемпионат Израиля по футболу, твое любимое. Твое любимое, знаешь.
9: Да, это горячо любимое. Я пошел позавчера на матч, так называемый классико. Макаби Тель-Авив, Макаби Хайфа. Ну, я не знаю, 10 минут играла Хайфа вполне прилично, кстати, во втором тайме тоже, но счет к началу к концу первого тайма уже был 2-0 в пользу тель-авивского Макаби. Они пропустили гол первый с пенальти и развалились ментально, скажем так. Очень, очень низкий уровень уверенности в себе, сорвались. Ну, команда, конечно, по подбору. Барак Бахар, главный тренер, считает, что это второй тур, мы еще должны сыграться. Там просто Лео Рафаэлов, спортивный директор Бахар, просто они не транслируют на одной волне. И эта команда на данный момент потому как она выглядит, она будет барахтаться между верхней, первой шестеркой и там местом 7-8. Ну, все, можно все это исправить. А вот, опять же, особенно в плане типично израильское, но особенно для Бейтара Иерусалимского это актуально. Там либо эйфория, либо мания депрессии, посреди ничего.
8: Окей.
9: Что это значит?
8: Что
9: заявили
8: это значит?
9: Изначально, вот главный претендент на чемпионский титул, это при живой Бершеве и при Апоэле, который сыграл на выезде с Аталантой 0-0 и проиграл только 0-1 во втором матче, показывая классную игру. Вот Бейтар, мы вот фавориты игроки, говорят, мы фавориты выиграть. И поддакивают журналисты в окружение Бейтара. Сыграли с Натанией, забили первый гол. Закончился 1-4, могло закончиться 1-9. Значит, защиты нет, полузащиты нет. И, как говорил, 80% игроков, они не могут одновременно бегать и жевать жвачку. Они не думают.
8: Смотри,
9: не
8: тяжело
9: вообще
8: бегать с мячом. Без мяча тоже тяжело.
9: Надо думать иногда. А вот проблема, конечно,
8: говорим. Это нормально от израильских футболистов. Бегать с мячом, да еще и думать при этом.
9: Значит, команда
8: это
9: команда неправильно укомплектована. В данный момент, и опять же, мы говорили о Моге Коне в хороших отношениях, вообще, в Бундеслиге он более десятка лет играл на разном уровне, но он прямый. То есть схему надо было... Я думаю, что ему не надо было сходить с пьедестала спортивного директора и занимать позицию тренера. И сейчас начинается, а кто виноват после первого матча. Посмотрим, они играют завтра, вот на этот матч обязательно постараюсь пойти. А Поль принимает Бейтар. Вообще, потенциал...
8: На Блумфельде?
9: Да, сам понимаешь потенциал. А Поль, это есть наш последний, и т.д., и т.п., и Бейтар.
8: Слушай, это завтра должен быть аншлаг, да?
9: Да, конечно, будет аншлаг. И теперь, что меня... Я на секунду вернусь к выступлению наших команд в Европе.
8: Апоэль вылетел,
9: но это 0-0-0-1 против Аталанты, это вполне удобоваримо. Макаби, играя в десятером и ведя 1-0, пропустил гол от Лугана. Первый матч проиграли 1-2. Причем там игрок бежал, а его рядом с ним были четверо мальчиков по сопровождению. Они тоже рядом с ним бежали. Он повернул направо, то есть без, не посигналил. Они провалились, просто забил гол. И ничего не смогли, вылетели. Иначе как Макаби, что делать? И гол как более не заинтересован. Я смотрю на матче Макаби против Хайфского, Макаби, классико. Я смотрю, подписывает свободного агента по фамилии, то есть зовут его Джеймс, а фамилия, это как бы Иван Васильевич имеет профессию, ну, как... она должна быть слишком артист больших и малых театров, и фамилия должна быть очень... очень известно. Ты следишь за Глазго Рейнджерс? 11 лет человек играл, из них 8 лет был капитаном. Самый забивающий защитник в истории британского
8: это
9: футбола.
8: Это кто, Джеймс?
9: Джеймс, ну... И так... И
8: Джеймс
9: это что-то.
8: Фамилия?
9: Нет, Джеймс это имя.
8: И я же говорю имя. Ну, фамилия как?
9: Теперь пятый номер... Пятый номер среди забивающих.
8: Забыл, так и скажи,
9: нет,
8: забыл.
9: Пятый номер среди забивающих защитников планеты.
8: Ну? Имя, сестра, имя. Ведь они...
9: Но, под конец описания я тебе скажу. 153 забитых гола. Значит, 153 забитых гола в истории...
8: Я отказываюсь с тобой вести передачу. Ну, просто отказываюсь. Я уже, я на нервах, я, так сказать, уже прыгаю. А ты все держишь эту паузу и держишь. Что же мне Вахтангов нашелся? Кто?
9: Попытайся, я откладываю это имя.
8: Дарья,
9: мы переходим к израильским.
8: Задуши его, Дарья, задуши его.
9: Мы переходим к израильским.
8: Давай. Значит, Эйаль Галаса, кстати, объявил завершение профессиональной
9: карьеры. Ты знаешь, у него было предложение от Баварии?
8: Что-то...
9: И от Лацио.
8: Но это когда-то?
9: А, это Лацио, да, когда ему было 18 лет. На 4 года была тогдашняя Лацио при их болельщиках. И начался здесь крик. А что значит, он не пойдет в армию, как он идет туда? И вот он подписал тогда договор с Хайфой.
8: И
9: карьера потом пришла. С Хайфой не получилось. Пришел Макаби, завоевал там несколько чемпионских титулов. И все пошло на убыль. В общем, потенциал был огромный. Ничего из этого не получилось. А вот нынче переходы у нас было противостояние такое между Макаби Тель-Авив и семейством Ревива. Мы говорили об этом. В конечном итоге он перешел вчера в клуб Эльче. Испанский. Ну, клуб, конечно, относительно слабенький. Будет
8: слабенький,
9: бороться,
8: да.
9: Но... 2,8 миллиона евро заработал Макаби, плюс 20% от будущей продажи. Сам игрок будет получать где-то 580 тысяч.
8: А я скажу так. Ты знаешь, Эли, вот я скажу так. Любой игрок, который играет в премьер-лиге испанского чемпионата, английского, французского, даже если это Эльче или Малага, он ничего себе игрок. Это действительно... Представляешь, сколько людей, я всегда говорю, играют во вторых, третьих, пятых и седьмых лигах. Пробиться в Лигу Аль испанского чемпионата ты должен быть невероятно крутым. Поэтому, когда говорят, да, в Эльче играют, а ну поиграй в Эльче. Давай, пробейся.
9: Теперь.
8: Давай.
9: Переход внутренний израильского игрока из Леванте. Ну, у него испанский паспорт, мы говорили, Тай Абед. Во вторую лигу, но в Вайадолид, команда, которая будет претендовать.
8: Ну, да.
9: А это воспитанник Эйнтховена. То есть ему надо играть, конечно. Там финансовые условия меньше интересуют. Но и основной заработок Макаби Тель-Авив. Нападающий Саид Абу-Фархи, ему 21 год. В Колорадо, МЛС. Там же 8 игроков. 8, в основу атакующего плана. 6 миллионов заработал Макаби, плюс 1 еще миллион бонусов. Семья Абу-Фархи получает 600 тысяч долларов, а сам игрок 800 тысяч Бруто по сезону, сезону на 4 года, кстати, Юрий Виво, и Йобу Фархи контракт на 4 года.
8: Ну, хорошо.
9: Теперь, секунду. При Бершеву усиливается. Один игрок...
8: Бершеву усиливается?
9: У меня лишь один вопрос. Вот суть вопроса ты сейчас задал. Да. Не хватало нападающего матча с Абахом. Сейчас подписали нападающего из Кириат Шмона, который забил 18 голов, латиноамериканец. На 3 года уплатили 1 000 000 евро. И в аренду из Норвича полузащитник, который прошел через Зальцбург, из Норвича на сезон его стоимость номинально посмотрел трансфер-маркет 4,5 миллиона. Почему сейчас? Почему в Макаби Тель-Авив сейчас, когда они вернули Габи Коньяковского из Ференцварыша? Но там по простой причине. Был Орбан, активно поддерживал Ференцварыш.
8: Ну да. Орбана.
9: Да, нет Орбана, финансовые проблемы. Но Коньяковский, мне, конечно, жалел в плане европейской карьеры, потому что он на 4 года подписал здесь контракт, а 500 000 евро. Да, я вернулся домой, но сети искал карьеру европейскую.
8: 100%. Хорошо. Давайте, друзья мои, я повторю наш вопрос, потом пойдем на небольшую рекламу, и после, конечно, мы с Эли Швидлером продолжим. Итак, Новак Джокович, великий теннисист, уступил уже в первом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке. Ну, в общем, проблемы серьезные у него были со здоровьем, и в этом матче ему уже говорили когда-то о здоровье Джоковича, что ему тяжело играть длинные матчи. И наш вопрос вот был таким, может быть, пора великому игроку, 39-летнему, уже взрослый мужчина, может быть, пора ему повесить ракетку на гвоздь или играть какие-то только, такие показательные матчи. Не наше, конечно, дело, он сам будет принимать решение, но когда великие... Все-таки он великий, что тут говорить. Итак, добрый день, уважаемый Марк Элли, я не могу сказать ничего за Новака, пишет батька Махно, за Новака Джоковича, но вот эта троица, Бахар, Рафаэлов и Авадия, точно должны зачехлить ракетки и заняться чем-то более стоящим, можно продавать помидоры на рынке или фалафель, грубо.
9: Так. Фалафель надо уметь готовить.
8: Это да. Макаби Хайфа каждый матч будет проигрывать. Я спец в футболе, сказал любитель Шараповой.
9: Это хорошо. Это хорошо, что спецфутболе.
8: Доброго всем дня, уважаемые ведущие. Наблюдая за большим теннисом со времен Пита Сампраса и Горана Иванишевича, который вообще играть не умел, но подача была сумасшедшая, Андреа Гасси, но наблюдая сегодня за Джоковичем, я думаю, что по характеру его это не тот человек, который задается... он все еще пытается, но что касается моего мнения, то хватит, дай место другим именам. С уважением, Михаил из Рамадгана.
9: Не знаю, чье место он занимается.
8: Да, вот это вот интересный вопрос. Что значит занимается? Ты на своем месте. Если ты выигрываешь, берешь кубки, берешь призовые, ты берешь свое, выигрываете. Вот проиграл он, например, в первом круге, значит, человек, который выиграл у Джоковича, занял свое место. Но не Джоковича, ты на своем месте. Это все равно, что сказать, почему? Вот у тебя есть там миллионы, отдай их кому-то. Зачем они тебе? Попользовался,
9: как Бендеру, отдал. Корейка требует,
8: да,
9: дай
8: добрый
9: миллион,
8: день.
9: Да.
8: Насчет Джоковича, мое личное мнение, ему пора заканчивать с теннисом. Из спорта надо уходить красиво, не проигрывая, Виталий Криворожский. Но тут еще один момент, который мне всегда жалко, это здоровье.
9: Да.
8: Здоровье человека, потому что...
9: Это же требует обследования, если подобное
8: повторяется. Да, потому что
9: как
8: только длинные матчи, все, его тошнит, он это... Может быть, звучит это не очень красиво, но это факт. И он уже не выдерживает. Это большая действительно проблема. Хорошо, друзья мои. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. 054-2070-800. После небольшой рекламы мы продолжим.
7: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
10: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
11: Ля Вака Лока!
10: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
12: Мединат Иудим, 60.
11: Ля Вака Лока!
12: Ла Вака Лока.
0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
9: Итак, дамы и господа, я напоминаю вам вопрос. Полагаете ли вы, что нынешнее состояние Новака Джоковича обязывает уже зачехлить ракетку? Либо можно продолжать, может быть, пройти обследование, либо можно продолжать.
8: Можно допродолжаться. Дело в том, что
9: можно
8: всегда допродолжаться
9: без обследования.
8: И это правда. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. Так что, друзья мои, заботимся о великом.
9: Да. А теперь я тебя добавлю по поводу нашего почти неизвестного футболиста Джеймса Тавернье. Вернее, уроженец Брэдфорда, 34 года. 700, небольшая статистика, 712 матчей, 153 гола забиты, 161 результативная передача. В Шотландии за Рейнджерс 311 матчей, 83 гола, 85.
8: Круто.
9: Это безумно, понимаешь? Он, когда дотянул, он вошел в зал славы Рейнджерс, это не так...
8: Ну, да.
9: Просто где Эллен Маккой, ты помнишь, там и прочее, и прочее.
8: Ну да, это да.
9: Он, когда Рейнджерс чуть не попал в Лигу чемпионов, через Лигу Европы в финале они уступили Франкфурту, он стал лучшим, он защитник, он стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, он забил 7 мячей тогда. Там и пенальти.
8: Ну, в общем, посмотрим, супер, как он супер, будет играть в Израиле.
9: Кстати, он еще успел сыграть с Келли Миллером, нынешним тренером Макаби. Супер специалист, изумительная передача.
8: В общем, короче, посмотрим.
9: Я посмотрел на это на имя, посмотрите, я думал, что что-то это
8: не
9: как
8: может
9: он.
8: Быть.
9: Ему предлагал сейчас продолжить карьеру на сезон Ньюкасл и пару итальянских команд.
8: Не, ну Ньюкасл это круто, да.
9: Теперь
8: хорошо.
9: Я на секунду хочу остановиться об одной личности, очень уважаемой, человек, который ушел из жизни. В конце недели. Это король Норвегии Харальд V.
8: А, да.
9: 20 лет тому назад, когда группа бывших мореходов, а тогда членов парламента Российской Федерации, они решили участвовать на регате с там Синергия 1 на Ибице и отправил, и туда с ними отправился из РТР-2 и ваш покойный слуга. Я тогда работал в московских новостях. Должны были принимать участие два короля. Тот Хуан Карлос, который
8: сбежал
9: приехал,
8: из Испании.
9: Который приехал. Кстати, его сейчас, кого обвиняет Санчес во всей этой истории? Марокко, Израиль, Россия и Хуана Карлоса. По-моему, до того же крыша полностью. У левого нациста поехала абсолютно. Это не касается тем. И Харальд должен был приехать, конечно, только не появился. Кстати, мне тогда удалось 10 минут побеседовать с его величеством. Это большое достижение.
8: Ничего себе. Меня это и на порог не пускали, да. С его величеством. Понимаешь?
9: Он был, Харальд V был спортсменом. Он участвовал,
8: как и все норвежцы. Да,
9: он участвовал в трех Олимпиадах, 64-й, 68-й, 70-й
8: как
9: года.
8: Как всегда на лошадях, да?
9: Нет, как раз в своих этих, на лодочках этих.
8: А, он гребец?
9: Да, да, еще какой. Причем он был знаменосцем в 64-м году. Он был чемпионом мира и чемпионом Европы. Причем чемпионом Европы он стал в 2005 году.
8: Что ты говоришь?
9: Это, когда ему было 68 лет.
8: Окей, отлично.
9: Единственное замечание.
8: Хватит уже оды королям.
9: Мы
8: республиканцы. Это, долой королей.
9: Вот у тебя такое правительство, которое ты избрал в Норвегии, которое уничтожает китов. Через день после 7 октября он выразил в письменном виде отправить соболезнования израильскому народу. левонацистское исламское правительство заблокировало, да, это потому, что это политический акт с их точки зрения.
8: Да. А, хорошо. Давай к футболу все-таки. Ну и вообще к спорту. Состоялись матчи второго тура чемпионата Англии. Я не буду, мы все счета говорить не будем, потому что сейчас все чемпионаты уже начались.
9: Да, понятно.
8: Их невозможно, но Челси сыграл с Брайтоном 4-3. Вроде бы, казалось бы, Челси-Брайтон, подумаешь. Но в этом матче за Челси дебютировал, кстати, голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, пропустил 3. Но особо отличился Жоао Педро. Жоао Педро сумел забить гол, сделать голевую передачу и забить гол в свои ворота. Это 6-й случай в истории Премьер-лиги и 1-й в истории Челси. Забил, отдал, забил, но
9: да,
8: себе.
9: Для баланса.
8: Для баланса, да.
9: Слушай, Германия – это команда, которая впервые, я не обращал внимания, она за 5 лет выше три лиги продвинулась до первой Бундеслиги. Там проживает в этом местечке 13 тысяч человек. Там нет вокзала. Даже она взяла и прибила Леверкузен 3-2 в первом туре.
8: Но смотри, помнишь, Хоффенхайм был?
9: Тоже, да, деревня. Но это поменьше, по-моему.
8: Важным событием вот спортивной жизни европейской стало подписание аргентинского центрального полузащитника лондонского Челси Энцо Фернандеса за 145 миллионов евро в заключительные минуты трансферного окна. О переходе 25-летнего исполнителя было объявлено официально. Он подписал контракт с Манчестер Сити на 5 лет. Но, что интересно, Фернандес стал первым игроком в истории, дважды становившимся участником трансфера дороже 100 миллионов фунтов. Дважды. В январе 23-го года он уже переходил в Челси, когда он переходил в Челси из Бенфики, за рекордный в тот момент для британского футбола 106.8, а сейчас 125, то таким образом, представляешь, то есть человек оправдал полностью, да, такие деньги, еще отбились. Да.
9: Теперь еще один переход, но я думаю, что не менее существенный. Брэдли Баркола из Парижа в Ливерпуль, 123 миллиона фунтов.
8: Но Баркола очень талантливый, да, но ему места нет в Париже. Проблема...
9: Я не знаю, нет его места, но в всяком случае Ливерпуль он будет дирижировать.
8: Смотри, проблема в том, что Баркола очень талантливый, поэтому и ценник говорит об этом. Но там Хвича, который сегодня один из лучших в Европе, если не в мире, да. Хвича, потом этот, который золотой мяч получил, ну ты понял. Нападающий, который получил золотой мяч. Люди, напишите, пожалуйста, этот, который из Барселоны перешел.
9: Два склеротика.
8: И, в общем, ему там просто нет места. И там вот у него проблемы. Именно не потому, что он плохо.
9: Ты имеешь в виду Дембеле?
8: Дембеле, да. конечно.
9: Теперь давай-ка мы по баскетболу и начинаем с нашей сборной.
8: Давай. Кстати, если про баскетбол, первая команда из Европы, которая вышла на чемпионат мира, сборная Турции. Вот турки что, такие сильные?
9: Очень сильные. Они были в финале чемпионата Европы, они очень сильные. Это полная противоположность нашей сборной. Значит, провал тотальный. В 8 матчах обыграли в двух встречах сборную Кипра, которая по уровню как баскетбольной сборной Индии приблизительно. Плюс-минус. С треском, кому не с треском, проиграли полякам. Те, по-моему, тоже выходят в следующую стадию. И проиграли сборной Латвии, но после провалов с Хорватией и Германией в первой стадии. Ты знаешь, за 8 матчей, там осталось еще 2 матча с голландцами не очень сильными, еще одна игра с Польшей и одна с Латвией, не имеет никакого значения. За 8 матчей сыгранных в сборной участвовали 28 игроков. Это ненормально. То есть не нашли ничто. И помимо того, что игроки некоторые просто отлынивают, к этому сейчас подойдем, наша сборная, я начну с анекдота, как она выглядит. Русский, украинец и армянин в купе едут до дома, значит, надо знакомиться. Русский говорит: Сергей, москвич. А Украинец говорит, Микола, запорожец. Армянин говорит, а что, БМВ? Значит, мы не только не БМВ, мы не запорожец, и не москвич, мы Таранта. Это Сусита была в 70-х годах. Ты,
8: нет, такая там машина, ГДР был Тарбант. Тарбант.
9: Это как, если она проедет 100 метров и не отпадут два колеса, то уже, уже хорошо. Понимаешь, там такие...
8: А, Трабант. Да, не Табант, а Трабант.
9: Там такие фигуры были, особенно под щитом из центра. Защиты не хочу, я не буду упоминать, не что это оскорбительно. Потому что если бы их поставить в огород пугалом, вороны бы от хохота падали на лету. Там абсолютно непотребно. Под щитом вообще ничего не было. А из этих, отлыни, да, приехал, Блад был травмированный, тот был травмированный, потом играли, мы говорили об этом. Тренер абсолютно не подходит. Если ты был тренер молодежной сборной 7 лет назад, это не значит, что можешь тренировать другого уровня. Федерация, что можно, все, что делает дурак, все он делает не так. Ты помнишь такое?
8: Ну, естественно.
9: Все, что можно было. И теперь, конечно, вот типичный израильский, а кто виноват, попытайтесь свалить на тех молодых ребят, которые один закрепляется в НБА, а второй, по поводу, я возвращаюсь к этой теме, Авди. Он потом, он написал, что, смотрите, я... Вы знаете, как для меня важна сборная. В начале января он был, знаешь, в аварии с Лендровером. Uh-huh. Причем травма была такой, а они не поняли, насколько существенная травма. А ты понимаешь, человек получает удар.
8: Это когда он у него позвоночник. Со спиной были проблемы?
9: Да, да. А потом это начало экранировать, и он же пропускал матч за матчем.
8: Да, да, да, да.
9: И
8: как в один матч он вышел, пару минут да, играл.
9: Как
8: все,
9: вы
8: да.
9: хотите, чтобы... Портленд, категорически не рекомендовавший, я не говорю о страховке, категорически не рекомендовавший поехать в сборную, которая и так шансов особых не имеет. Какое право вы вообще имеете снимать основную часть ответственности с себя? Теперь разговоры. А у нас спаситель единственный остался Каташ. Катыш, оставьте в покое Катышу, пусть работает пусть он работает с Макаби. Макаби по составу усилился, мы еще поговорим это и в дальнейшем. Макаби по составу усилился, дайте ему, это невозможно совмещать. Поскольку здесь есть еще один очень хороший тренер израильский, Нена Гинзбург. Он работал в сборной Чехии, из Польши, и с Нимбруком он завоевывал титул бесчисленный. Но у него, он как вратарь бывшей сборной Йоси Мизрах, у него нет пиара, у него нет своих людей в прессе.
8: Это
9: очень сложно.
8: Я понимаю.
9: Теперь давай очень важный, то, о чем мы перейдем.
8: Ты в плане про бокс Евролиги. Хочешь сказать?
9: Нет, сейчас мы успеем бокс, да, даже до рекламы. Тебе в конце 18-19 сентября должен состояться суперкубок Евролиги в Дубаях, в Дубае.
8: Да, да, да.
9: Да, и, в принципе, Дубай...
8: Верхние или нижние?
9: А? Верхние и нижние Чесуны, а не Дубай. Как
8: Дубаи какие?
9: Кривом зеркале. И команда объявила, что она готова принимать матчи Евролиги у себя дома. Макаби сразу же инициировал, как это может быть. Там прилетело 1700 ракет, у нас 650, у нас лучшая оборона. Кстати, Апоэль и Иерусалимская Апоэль в Еврокубке тоже поддерживают. Верните нас домой. Думаешь, ничего из этого не получится. Существенный факт. Потому что в ближайшие дни, если я не упустил это, должны определиться Формуле 1 по поводу заездов в Абу-Даби
8: и
9: в Катаре. Вот если там отменится... Вот отменится, то, разумеется, и Дубай, скорее всего, не позволят. Теперь Евролига, мы говорим, приняла это решение в следующем сезоне увеличить количество клубов до 24, но не это самое существенное. Uh-huh. Еще 8 команд получат так называемый франчайз, получат разрешение не ограничить. То есть не надо будет Апоэлю добиваться. Okay. Я с гарантией тебе говорю, что будет две сербские команды, Это будет Дубай.
8: Сколько израильских?
9: Это будет, вот суть вопроса, будет Дубай, будет Болонья. Все шансы у Апоэля, потому что, в принципе, у Евролига хочет собрать по 80 миллионов евро с сноса.
8: Нормально.
9: Да,
8: по 80 я бы хотел собрать.
9: И, кстати, у иерусалимцев тоже есть шансы, потому что финансовой мощи. С другой стороны, в Евролиге не уверены по поводу израильского рынка и, разумеется, состояние
8: безопасности. Да, нормально у нас рынок. Они на
9: Махане
8: Игуде не были.
9: Я думаю, что у Апоэля Тель-Авивского больше шансов, чем у иерусалимского, но те, кстати, могут пройти через Еврокубок.
8: Окей. Итак, друзья мои, давайте у нас пару, так сказать, сообщений и пойдем на рекламу. Только так можно Элю, так сказать,
9: заткнуть.
8: Да, только так. Только вы, друзья мои. Хорошо, что вы у нас есть, потому что если бы не вы, так что бы я делал. Добрый день. Время уже, увы, неумолимо, и кумирам пришлось время сказать прощай. Большой шлем, здравствуй, пенсия. Он прошел большой путь в спорте. Одно, видимо, о чем он может жалеть, что так и не удалось на корте встретиться со Швидлером. Пора садиться и писать мемуары. Моя жизнь
9: совместная
8: в теннисе, пишет Олег. Так, со Швидлером не было. Швидлер с королями общался, а с Джоковичем как-то не случилось.
9: С Джоковичем тоже один
8: Думаю,
9: раз.
8: Думаю... Что кому должен Джокович, решать самому Джоковичу. Хочется ему вылететь в первом круге турниров. На здоровье он уже всем все давно доказал. Теннис не футбол, когда некогда звездный игрок-пенсионер становится неподъемной ношей для всей команды, а как и 47. Ну, в общем, да, потому что в теннисе, что интересно, игрок сам оплачивает свою команду. То есть все это на финансовой основе. Ты сам держишь тренера, массажиста.
9: Теннис не футбол, супермаркет не базар.
8: Отлично, вот это сказал.
9: Это, надо... Нет, это за двумя зайцами, за The Musical.
8: Окей. Идем, наверное, сейчас...
9: И на секунду,
8: Элли,
9: перед тем, как...
8: На секунду,
9: Элли,
8: пожалуйста. Мы еще про бокс не поговорили.
9: Да, это важно.
8: Это самое важное. Понятно. Давайте идем на рекламу.
11: Топ спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама.
12: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
13: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается.
9: Кстати, на секундочку.
8: Опять
9: кто на уже не хочет принимать Бершеву у себя?
8: Кто?
9: Это не сам Сен-Жилуаз.
8: Турки.
9: Турки как раз хотят. Сен-Жилуаз не может на своем домашнем стадионе проводить, а там рядом город Лёвен. И мэр сказал, что мы не можем из-за безопасности. И будет, ну, Бельгия оккупирована, оккупирована исламом и бесполезными идиотами. Будем смотреть, что дальше. Кстати, жеребьевка...
8: Подожди, а в Стамбуле они будут играть?
9: А я думаю, что они не получат разрешение. А там прелесть же. Мы, по-моему, уже говорили в прошлый раз. Там чудесно совершенно. Бешикташ вляпался. Не только надо принимать Бершеву, но играть в Никосии против Амонии. Надо лететь через Афины. Да. И там будет разделенный город. О, там будет здорово.
8: Это
9: там,
8: да.
9: будет, там будет гораздо круче и интереснее.
8: Да, потому что турки с греками, ну кто помнит войну 1924 года, потом когда...
9: Да, потом в 1974 году. Да,
8: нет, в 1974 это Кипр,
9: да,
8: а война между ними была в 1924.
9: Ну, да. Айк же создан, когда изгнали...
8: Там же изгнали из Малой Азии, изгнали греков, а из территории Греции изгнали турков. Да,
9: что произошло впоследствии?
8: В Лондоне!
9: Никакого Лондона. Никакого к черту Лондона. Мы еще не закончили футбола.
8: Друзья, ну
9: теперь жеребьевка Бершева в Лиге Европы. 16 числа домашний, так называемый, матч в Румынии против Загребского Динамо. 15 октября, там будет перерыв на матче сборной. 15 октября на выезде с Алкмаром, это первого ранга. 22-го выезд с Сен-Жилуазом, пока непонятно где. 5 ноября домашний матч с Критом. 26-го Бешикташ непонятно где на выезде. 10 декабря Бершева Ювентус. Значит, 21 января Бершева Сельта Виго домашний. И 28 января Борнмут Бершева. А что упустили за 15 секунд? Мы ставим нас в позицию Сабаха. Кого бы получили? Домашний матч с Барселоной, выездной матч с Арсеналом, домашний матч с Дортмундом,
8: вау!
9: Выездной матч с Манчестер Юнайтед, матч с Наполи.
8: Вау, вот Сабаху повезло.
9: Домашний матч со Славией.
8: Ну, это.
9: И еще две игры с Вереалом и Викингом.
8: А я тебе скажу, Вереал это тоже не подарок.
9: Да. В общем-то, ну, понятно, что без домашнего и с подобными это получить там по полной программе. Но почему нельзя вот сейчас подписать нападающего, сегодня подписывает полузащитник на позицию Кангвы? Почему это нельзя делать вовремя?
8: Потому
9: что травмы были именно в ключевых позициях.
8: Я тебе скажу, потому что Трамп не может договориться с иранцами.
9: Потому что не надо планировать, что мы заработаем, тогда потратим. Вы хотите в Лигу чемпионов, вы здорово сыграли против Цервяной Звезды, почему вы не подписываете игроков вовремя?
8: Вот хороший вопрос. В Лондоне, друзья мои.
9: Такие в Лондоне.
8: Состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF. Была мега-сенсация. Мир бокса встал на уши, на дыбы и на другие, так сказать, и в другие позиции. Хорват Филипп Хргович. Хргович. Победил техническим нокаутом в 9-м раунде британца Мозеса Итауму, которого нередко называли новым Майком Тайсоном. Первое поражение у Итаумы. Но в чем прикол? Я вот уже, правда, в записи смотрел, потому что я забыл, честно говоря, а потом смотрел в записи. Я уже знал результат. Первые 6 раундов просто... Знаешь, вот когда у тебя, грубо говоря, дистанция 10 километров... Ты обычно начинаешь так себе быстро, а потом, ну, держишь темп. А Итаума начал так, даже позавидовал бы Усик. Потому что почему супертяжеловесы не могут в таком темпе, если ты не Усик? Только Усик мог выдержать такой темп. Почему они не могут? Потому что ты не можешь 100 килограмм, 110 килограмм, ну, уж постоянно, так сказать, порхать, как бабочка.
9: Тяжелейший вид спорта, Саша.
8: Но когда ты средневес или это, у тебя есть возможность. Тут нету. И Итаума просто дал такую скорость, которую там Хргович даже и близко не стоял, все. А потом, знаешь, одновременно бамс и отключилась, а пацан он молодой, 21 год, и отключился бензин, знаешь, красная лампочка и бензин. А тут уже этот вот,
9: Хербер?
8: Да, но я имею в виду, я его сравниваю с таким, знаешь, этот легкий такой, этот какой-то вот, который бетономешалка какая-то, раз на него и наехала. Но сам факт, что, конечно, это удивительно, насколько вот человек выдержал и все это сделал, это... Ну и Александр Усик.
9: Секундочку.
8: Александр Усик. Усик,
9: Мы забудем о Месси.
8: Нет, боже упаси. Мы же сказали, что он покинул сборную Аргентины. Усик планирует бой с Деонтейном Уайлдером в марте 27-го года. Это последний бой великого чемпиона. Он сейчас официально не чемпион мира. Он сдал все свои пояса и сказал, пусть ребята резвятся. Но вот последний бой великого чемпиона, который все выиграл, вот это да. Так, значит, давай, наверное, мы... Ага, про Турцию мы сказали.
9: На секунду упомяну два матча. Первый в премьер-лиге Анана-Халайли.
8: Давай.
9: Первый матч мы говорили, он вышел на замену против Эвертона. Он сыграл очень неплохо, потому что оценки были... Я смотрел британские 7.2-7.3. Это высокая оценка, достаточно. Но они не смогли изменить ход поединка 0-2. А потом приняли Сити. И опять же, он был лучшим по оценкам, но это не помогло никак-то. 1-4, там Шерки забил 2 гола за Сити, и Халанд забил, не помню, гол, либо 2. Трудно придется Кристал Палас, хотя, в принципе, эта команда очень прилично играет в Лиге Европы. Но я не знаю, что там... А в чемпионшипе вроде наконец-то выиграл вчера Вестхэм, победил там кого-то и забил третий наш легионер, он играет за Бристоль, и Сатунг неплохо, по-моему, пока сейчас он играет лучше всех. Кстати, тоже комплименты Соломону даются, что, но... Вестхэм на данный момент не показывает ожидаемого уровня.
8: Команда Формула-1 Феррари. Любишь ли ты Феррари, как любит его Дарья Достоевская? Ага. Так вот, команда Формула-1 Феррари под домашний Гран-при Италии, который пройдет с 4 по 6 сентября, показала новую расцветку болида, сделанную в честь легендарного пилота Михаэля Шумахера. На машине добавили больше красных цветов вместо белых вставок, которые закрывали двигатель, а колесные диски и надпись «Феррари» выполнены в золотом цвете. Дизайн вдохновлен легендарным болидом F310, на котором Шумахер дебютировал за Феррари в 1996 году. Как летит время?
9: Они слишком на много одной... уделяют этому.
8: На одной стороне машины выполнена надпись «Михаэль Шумахер». Все надписи на болиде сделаны ретро-шрифтом, а нос болида нанесли белые звезды, символ, который использовал Шумахер во время карьеры.
9: А хвост?
8: В этом году исполняется 30 лет с момента первого сезона Михаэля Шумахера в составе Феррари. Ну и кроме того, 20 лет назад, в 2006 году, немец одержал свою последнюю победу в Монце, после чего объявил о завершении карьеры. Ну и последнюю же победу в карьере Шумахер одержал несколькими неделями позже на Гран-при Китая. За 11 сезонов в составе итальянской команды Шумахер 5 раз подряд становился чемпионом мира с 2000 по 2004 год. В общем, великий человек, великий.
9: Можем переходить к слухам?
8: Ну, так как хочешь, смотри. Ну, ты, кто я такой, чтобы я тебе, что жена, что ли, чтобы сказать нет? Давай.
9: Ляо прогнозирует...
8: Ляо.
9: Галатасарай 45 миллионов.
8: Подожди, так а разве трансферное окно уже не закрыто еще?
9: Сегодня закрывается.
8: Сегодня?
9: Вроде,
8: разве? Это,
9: вроде всего сегодня к полуночи. Не знаю, что там будет, пока не ясно.
8: А вот Хулиан Альварес останется в клубе, утверждает Марка. Он уже типа, а что делать? Будет играть как миленький.
9: Потому что позиция была очень жесткая.
8: Да, да.
9: А сейчас что делать со свистом болельщиков?
8: А ты знаешь, я тебе скажу. Забей пару важных голов, и болельщики успокоятся, куда они денутся, потому что...
9: Ну, не так просто. Смотри, в конечном итоге, да, но это займет время.
8: Нет, займет время. В конечном итоге это, разумеется, неприятно, это, разумеется, плохо, он выбивает из колеи и все такое. Но тут все зависит от ментальной силы человека. Если он покажет, что он играет и борется, то
9: да, вот
8: болельщики...
9: Вот это и определит.
8: Да, это
9: теперь
8: определит.
9: Теперь Габриэль Жезус перекочевал в Барселону.

0: этот клуб в Лиге Чемпионов.
1: Да, Кома, Кома. Ну, я не думаю, что Кома выиграет прям Лигу Чемпионов.
0: Да, конечно, даст
1: но
0: о себе знать.
1: Да, но оно там поиграет, и поиграет хорошо, и молодцы, и для людей это, знаешь, так. Так, ага, Фулхэм договорился с Реалом об очередном трансфере, сообщает Фабрицио Романо. Ранее новая команда Арбело уже подписала Гонсало Гарсию и Сезара Паласиуса. Также Фулхэм уже согласовал с мадридцами переход Мануэля Анхеля, 22-летний испанец. И, кстати, у нас есть эти самые прогнозы?
0: У нас еще как прогнозы, давай сейчас их и
1: давай сейчас и начнем, друзья, потому что записывайте, вы помните, да, вы записываете за Швитлером,
0: они
1: меняете
0: точные
1: результаты,
0: они
1: и выигрываете.
0: Точно, я говорил, что
1: и выигрываете.
0: Кто будет выходить, видно, так они и вышли.
1: Давай.
0: Теперь в пятницу французский чемпионат Париж-Монако.
1: Париж или Пари Сен-Жермен?
0: Париж, Сен-Жермен, правильно, Париж называют настоящий Париж, а не катарский.
1: Нет, вот. Там есть еще команда Париж,
0: я
1: которая
0: знаю,
1: новая.
0: Я играл за этот клуб, другой иной вариант.
1: Я просто говорю, когда ты говоришь Париж...
0: Да, не-не-не, это ФЦ...
1: ПСЖ.
0: Да, ПСЖ, но это, разумеется, судьи ждут и добавляют время, пока Сен-Жермен сравняет, что так было против... Рейна в меньшей степени против Лилля. Было 0-2 в 91-й минуте. Сравняли счет. Потом тянул время 2,5 минут свыше добавленного. Пока против сильного Лилля, который тоже будет в Лиге Чемпионов, Париж пока без побед. Сравнял счет 2-2. Париж-Монако. Не знаю, тоже будет бороться. Тоже непросто будет. Ну, прямо фаворит. Далее. Атлетик Бильбао в субботу принимает Атлетико Мадрид. Равная игра. Интер-Наполи. Интер все-таки фаворит. Рома-Аталанта. На нынешней форме Аталанты Рома считается фаворитом. Аякс, который усилился, который играет лучше, принимает ПСВ и фаворитом не является.
1: Ну, ПСВ считается посильнее. Да.
0: Сильнее. Завтра даже, дабы не забыть, Апоэль небольшой фаворит дома против Бейтара, но там будет масса нервов. Потому что оба клуба...
1: Так билеты продаются или
0: билеты
1: там...
0: Билеты исчезли уже.
1: Уже исчезли, да?
0: Кстати, исчезли билеты на суперкубок баскетбольный, где 17 числа Макаби Апоэль, который у нас играется.
1: Тоже, да?
0: Да. Билеты, кстати, масса зрителей. По абонементам 23 тысячи у Макаби, 21 у Хайфы. Где 20 тысяч Бейтара.
1: Обрати внимание, Эли, люди играть не умеют, а билеты покупают.
0: Поэтому люди, болельщики приходят запускать петарды и порадоваться, что можно проклянуть не умеющих играть. Но нет, все-таки болельщики — это болельщики. Воскресенье. Арсенал-Челси. Самая интересная игра.
1: Ну, да.
0: Я думаю, что это единственная команда, которая, ну, может быть, чуть-чуть Сити, которая может конкурировать с Арсеналом. Валенсия-Барселона. Все-таки Барселона. Ювентус-Милан. Не знаю. Тоже, наверное, равная игра. И матч Лиги Чемпионов во вторник. Афины-Лас-Клинс.
1: А уже во вторник начинается Лига Чемпионов.
0: Да. Из-за этого длительного окна сборных. Там надо впихнуть 4 матча. И на месяц практически перерыв. Но нет, лучше Лига Европы 16-го, и тогда формально перерыв. Айк Лас-Клинска. Айк очень силен дома, я думаю, что выиграет. Брюгге-Астон Вилла. Я не знаю, какая это Астон Вилла, а Брюгге может удержаться дома, конечно. Дортмунд-Виареал. Дортмунд дома фаворит. Порту-Сити. Все-таки Сити, да? Лиль-Бетис. Лиль сильнее дома. Реал-Интер.
1: Уже в первом туре
0: Реал-Интер. Реал-Интер. Реал фаворит. Я лишь добавлю два... То есть несколько матчей играет первый тур 3 дня. Вторник, потому что не начинаются другие турниры. Вторник, среда, четверг. В среду Ливерпуль-Атлетико Мадрид.
1: Красиво.
0: Плотная игра. И в среду же Наполи принимает Арсенал. И Арсенал должен являться фаворитом. Все равно очень сложный матч.
1: Ну да, как все интересно. Хорошо, друзья мои. Ну что можно сказать? Эли... Занимаемся спортом.
0: Да, определенно. Буду все праздники ходить вдоль моря. Если я еще помню, где это.

0: Блестяще. Вот это вот лучшая шутка сегодняшнего дня. Буду ходить в волны моря, если я его узнаю. Ну что, друзья мои, это была программа «Топ-спорт». Здесь на Первом радио 89.1 FM. Олеж Видлер.
1: Марк Кричевский.
0: Ну, естественно, Дарья Достоевская, за что ей большое спасибо. Собственно, сколько у нас времени есть? Есть минутка?
1: Но...
0: Так, 15 секунд. Джокович должен, пишет. Вот у нас пару сообщений. Джокович должен отработать контракт с рекламными компаниями, Михаэль.
1: Ну, да.
0: Ну и сержант пишет непонятно что. Но он собак Барселона. Все, друзья, пока. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю.
1: Ходите на море, до свидания.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элиш Видлером. Реклама.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
6: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
7: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
6: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Первому радио 25 лет.
1: Первое радио. Новости.
2: Нетаньяху приветствовал создание единого списка Цианут, Датит и Зиут. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что он приветствует создание единого списка Цианут Датит во главе с Бецалелем Смотричем и списка Зиут во главе с Моше Фейглиным. «Это важное объединение, и я приветствую его. Бецалель Смотрич и Моше Фейглин проявили национальную ответственность. В правом блоке нельзя терять ни одного голоса», – подчеркнул премьер-министр. Как сообщалось ранее, премьер Беньямин Нетаньяху продвигает предложение, согласно которому 4 человека из списка Винтера получат забронированные места в других партиях. 2 человека войдут в список Ликуда. Предположительно, речь идет об арабском активисте Юсуфе Хадади и бывшей журналистке Натали Шемтов. 2 человека будут в списке Цианут Датит Зиут. Речь идет о первичной идее, пока не получившей подтверждения. По сообщению Арутшева, Винтер отклоняет это предложение. Полиция сообщила об изъятии автомобиля, который предположительно использовался при нападении на палестинцев в деревне Кусра в Самарии. Полицейская операция проводилась в районе форпоста Мивасера Шалом, когда сотрудники центрального подразделения полиции округа Иудеи Самарии готовились вывести автомобиль. Несколько человек собрались на месте, попытались помешать действиям полиции и начали забрасывать стражей порядка камнями. 2 подозреваемых были задержаны и доставлены на допрос. Расследование нападения ведет совместная следственная группа полиции и Шабака. Установлены личности нескольких подозреваемых, выданы ордера на их арест, продолжаются розыскные мероприятия. МИД Израиля продолжает поиски 2 израильтян, пропавших после катастрофического схода ледника и последовавшего наводнения на границе Непала и Китая. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями. На сегодняшний день число погибших в Непале достигло по меньшей мере 1114 человек. Почти 4000 человек числятся пропавшими без вести. Сейчас спасатели сосредоточены, в частности, на туннелях гидроэлектростанции, где могут находиться люди. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина запросила несколько миллиардов евро для расходов на ПВО, в том числе на комплексы ПАК-3 «Патриот». «Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и покроет расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокотехнологичные зенитные ракетные комплексы ПАК-3 «Патриот», сказала глава ЕК, выступая с заявлением после встречи в Брюсселе с генсекретарем НАТО Марком Рютте. В настоящее время государство члены рассматривают запрос Украины, но могу сказать, что он движется в правильном направлении, добавила фон дер Ляйен. Она также сообщила, что совместно с Украиной в Европе идет работа над проектом «Фрея». Это европейский проект по созданию собственной системы противоракетной обороны. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, это «Картина маслом» или, другими словами, музыкальный час. Здравствуйте и добрый день. Я продолжаю эфир, который совершенно чудно с самого утра начала наша команда шоу-прогноз, или прогрев шоу, правильно даже сказать. Ну, а сейчас только что мои коллеги Элиш Видлер и Марк Кричевский говорили о спорте. И, кстати, о спорте разговор продолжится. Но я продолжу не только разговор о спорте, я вообще музыку на первом на волне 89.1 FM. Так что продолжайте слушать первое, если у вас такая возможность есть. Или же, если хотите добраться до какого-то места, сделайте это, но обязательно включите аппликацию или радиоприемник. Будет много хорошей музыки, будет путешествие во времени. Я говорю про этот музыкальный час. Будет рубрика «Время служить», новости из армии обороны Израиля. Будет рубрика Jive Time, музыкальный десерт. А вот следующий музыкальный час — это как раз спорт. Да, хотите верить, хотите нет, но в программе «Гостиный двор» у нас сегодня будет очень интересный, успешный и талантливый человек, на которого, в принципе, смотрит вся страна. Да, к нам в гости придет израильский волейболист, игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев, который вместе со своим партнером начал подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. И должен сказать, что эта команда находится невероятно высоко в мировом рейтинге игроков по пляжному волейболу. Но обо всем этом подробно мы расскажем, а правильно сказать, поговорим с Кевином в 16 до 17. И должен сказать, что мы не откажемся в удовольствии запустить прямую видеотрансляцию на нашем канале в YouTube, на которой вы и ваша семья давно уже подписаны. Если нет, посоветуйте вашим соседям и друзьям. Да, есть такой канал, на который подписано 75 тысяч человек. Это канал Первого радио. Он называется Первое радио 891 FM. И я бы рекомендовал все-таки, знаете, посматривать те сюжеты, которые мы там публикуем, потому что мы стараемся искать для вас очень интересных спикеров, интересные темы. И вот, например, одна из ближайших программ, которая будет опубликована на нашем YouTube-канале, это программа «Прямой ответ», в которой гостем станет экс-посол нашего государства в Украине Михаил Бродский. Марианна Беленькая ждет его к себе. Это будет завтра в 19.00. И мы заглавили программу следующим образом. Посол Израиля в Киеве. Бронежилет или галстук? Да, нам расскажет посол в прошлом, экс-посол Израиля в Украине, как это между двумя войнами. Ну и много еще интересного, что знает только посол, что знает только дипломат. Завтра в 19.00 будет идти прямая трансляция. В общем, уверен, что вы не пожалеете.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Ну что ж, сейчас попробуем связать два года, 1996 и 2026, то есть между ними 30 лет, вы уже посчитали. Но сначала я все-таки поговорю о сегодняшнем времени. Дело в том, что достаточно молодой, 40-летний немецкий диджей, который выступает под сценическим псевдонимом «Alle Farben», что в переводе с немецкого означает, как вы понимаете, «все цвета». На самом деле это парень, которого зовут Франц Циммер. Он очень популярен, он родился в Берлине, там же он, кстати, и живет. Кем он только не работал, начиная от кондитера в кафе, но в конечном итоге он стал работать в качестве диджея в различных ночных клубах и барах в Берлине. И он, однажды попав на выставку работ художника Фриндес Райха Хундертвассера, взял псевдоним «Hundert Farben», что означает «100 цветов», но потом он изменил свой псевдоним на «Alle Farben», что означает «все цвета». В любом случае, он сегодня находится на пике популярности, делает замечательную музыку, и вот он обратился к песне, которая была написана в 1996 году. Песня или композиция, ну, в принципе, песня тогда, да, называется «From Disco to Disco». Сейчас он выпустил трек совместно с еще одним диджеем Маджестиком, то есть Alle Farben и Маджестик. Но я хочу теперь перенести с вами на 30 лет назад. Тогда существовал немецкий экспериментальный хаус-проект Whirlpool Productions. Да, именно так, как называется стиральная машина сегодня Whirlpool. И там было несколько продюсеров, и они сконструировали эту песню, которая была записана и выпущена в 1996 году, вошла в альбом Dance Music, и стала эта песня невероятным хитом в клубах. В клубной музыке ее крутили все клубы, от самого крутого, топового, до самого проходного, чумного клуба. И песня 9 недель подряд занимала первые места и в Италии, и в других европейских странах в том числе. Был снят клип, вы сможете его найти, «From Disco to Disco». Вот. Потом была еще одна была выпущена версия в 2006-м, и вот спустя 20 лет снова, скажем так, рождение этой песни. Третья уже получается. «Alle Farben» представляет эту композицию. Ну, естественно, вы ее сейчас услышите так, как она звучит в наши дни.

0: Реклама. И это не простая реклама. У нас сегодня гости в прямом эфире. Екатерина представляет мебельную сеть DAX. Здравствуйте, Екатерина.
1: Добрый день, Влад. Добрый день, слушатели Первого радио. Всех рада. Всем-всем рада рассказать информацию о DAX.
0: Вы замечательно всегда это делаете. Уже четвертый день мы с вами встречаемся в прямом эфире. И у нас есть повод. Сколько лет исполняется сети DAX?
1: DAX уже 33 года. Так что мы уже большие, крупные, и всегда рады радовать наших клиентов какими-то новинками, всегда рады радовать хорошими предложениями.
0: Самое главное, хорошей мебелью, качественной, европейской, которая уже укрепила бренд сети магазинов DAX. Итак, вам 33 года. Мы, кстати, вот только что слушали композицию, которая появилась 30 лет назад, чуть-чуть позже, чем сама сеть мебельных магазинов. Mm-hmm. Скажите, и что, реально вы даете скидку 33% сейчас?
1: Да, сейчас 33%. Вы можете, если у вас срочно нужно поменять гостиную, спальню, прихожую, у нас есть шикарные предложения, шикарные европейские бренды, которые все вопросы закрывают с телевизионными тумбами, витринами, подвесными какими-то красивыми элементами. То есть, пожалуйста, приходите, мы всегда всем рады.
0: Так, хорошо. Значит, 33% мы зафиксировали. Я хочу вас попросить дать нам, может быть, конкретную цену, потому что вот в предыдущие дни вы говорили об этих акциях и скидках. Я хочу все-таки, чтобы радиослушатели поняли, какие же цены.
1: Влад, сейчас у нас есть шикарный диван угловой с шезлонгом, с раскрывающейся кроватью и вместительным ящиком всего за 7900 шекелей. На высокой ножке, если у кого-то владельцы современных роботов-пылесосов также оценят эту модель дивана, потому что робот-пылесос спокойно проходит. Диван компактный, поэтому влезет в любую, поместится в любую компактную небольшую гостиную. И поэтому и со скидкой 33% можно оформить красивую телевизионную зону, и это будет все в едином стиле, в единой композиции. Будет очень красиво. Приходите, наши суперграмотные дизайнеры помогут подобрать все, чтобы вас радовало это на долгие-долгие годы.
0: И это при том, что вы говорите, что не нужно будет ждать эту модель, она есть, и она тут же практически в течение, может быть, там недели прибудет домой, да?
1: Все так, Влад, все так, и поэтому приходите, мы открыты каждый день, в субботу с утра, и наши филиалы по всему Израилю, всем будет удобно приехать.
0: Куда приходить? Давайте конкретнее скажите.
1: Ришон Лицион, улица Лишанский, 3, Нетания, Вейцман, 2, а также Хайфа, Нетания, Иерусалим, Ашдот, Кармиэль. Пожалуйста, приходите, всех ждем.
0: Так, дайте-ка я помогу вам. Дело в том, что Ришон Лицион – это Лишанский 3. Это, кстати, не так далеко. Ашдот – это?
1: Вейцман 2.
0: Вейцман 2. И единый номер телефонный есть у сети DAX. Какой?
1: Звездочка 3546.
0: Хорошо. Спасибо вам. Через 20 минут я позвоню. Мы еще поговорим и про вот ту модель Милано, которая мне очень понравилась.
1: В роскошной коже. Да, Влад, поговорим.
0: Спасибо.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Ля Вака Лока. Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
3: Мединат Эудим, 60.
4: Ля Вака Лока.
5: Ля Вака Лока.
6: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
8: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
4: Вы в процессе развода не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.
9: Программа «Картина маслом».
10: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

удаляюсь снова. А ритм сердца до нуля, и все опять по новой. Как ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти.

0: Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
1: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
2: Да, 15 часов и практически 28 минут. Время служить. 1062 день войны «Железные мечи». И, к нашему счастью, вот уже 3 недели мы не получаем трагических известий ни о раненых, и уж тем более не о погибших. Это хорошо. Вечером 1 сентября и сегодня ночью резко обострился конфликт между Соединенными Штатами и Ираном. Вы об этом прекрасно знаете. Наша новостная служба держит вас в курсе происходящего. Американские силы нанесли серию ударов. И это были военные объекты Корпуса Стражи Исламской Революции, или коротко мы их называем КСИР. И эти объекты находились в различных районах Ирана, не в одном месте. Ну, соответственно, Иран был готов и применил баллистические ракеты и беспилотники. Причем все они были направлены на американские военные объекты и, в первую очередь, в Иордании. Не только, но в первую очередь в Иордании. То есть была атакована база США и в Бахрейне, в Кувейте системы ПВО тоже отражали атаку иранскую. Но что касается Иордании, это наши соседи, это рядышком, армия Иордании сказала, что с территории Ирана по королевству были выпущены 13 баллистических ракет. 13. 10 ракет были перехвачены и уничтожены, 3 упали в удаленных, незаселенных районах. И иорданская сторона заявила, что раненых и погибших нет. Ну и на нашу территорию не залетели даже осколки, слава богу. Ливанские источники сообщают об убитом в результате удара ЦАЛа по цели в районе Ар-Руайс в Набатии на юге Ливана. Источники в секторе Газа сообщают об убитом и раненых в результате удара ЦАЛа по цели в районе Джабаля-Аль-Балат на севере сектора. И ЦАЛ сообщил, что 31 августа в секторе Газа были ликвидированы Талаль Мустафа Салах Бадауи, командир подразделения службы безопасности бригады Хамаса, бригады Газа, так она называется, и Муму Саид Мухаммад Хавари, боевик Хамаса. По данным армии, в последнее время они участвовали в подготовке терактов против израильских военнослужащих и граждан и занимались восстановлением возможностей Хамаса нарушать соглашение о прекращении огня. В ЦАЛе заявили, что удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Теперь о спецоперации, которая была проведена вчера внутри сектора Газа. Непростая спецоперация, она обошлась без жертв. И наши средства массовой информации, включая Первое радио и палестинские источники, сообщали вам об этом. Есть некоторые дополнительные детали. Сначала о самой спецоперации. Значит, она была проведена в районе Аль-Катиба. Это западная часть города Газа в секторе. И туда отправился на рейд спецназ, причем несколько подразделений. Их задача была найти и арестовать Муаина Аль-Рабида, главу службы внутренней безопасности Хамаса. Причем речь шла о том, что его нужно было арестовать, не ликвидировать, а арестовать и доставить в Израиль. Это один из важнейших людей в Хамасе. Что произошло? Наша операция, скажем так, оказалась под угрозой в тот момент, когда группу спецназовцев израильских обнаружили боевики Хамаса и открыли огонь. Причем, наверное, вы видели видео, я в своем телеграм-канале тоже публиковал видео, которые были сняты жителями сектора Газа. Наш спецназ въехал на палестинской машине, на таком грузовом автобусе. Вот. И вот как раз перестрелка началась оттуда, после чего израильская авиация, которая была наготове, разумеется, нанесла серию ударов, обеспечивая отход спецназовцев. ЦАЛ и Шабак официально подтвердили, что операция была проведена израильскими спецподразделениями и завершилась задержанием Аль-Арабида. Я предполагаю, что он был ранен, потому что на одном из видео, которое я опубликовал, он заползает в кучу мусора, по песку тянет за собой ногу, вполне вероятно, какой-то осколок туда в него и попал. Он доставлен в Израиль для допроса, и надо сказать, что вся группа уехала из сектора Газа под прикрытием интенсивных авиаударов. По информации источника семьи Аль-Арабида, во время операции была убита его жена. Министерство внутренних дел Хамаса официально признало факт захвата своего сотрудника и сообщили о погибших и раненых. Масштабы потерь пока противоречивые. Больница Шифа, которая в секторе Газа, говорит о том, что несколько погибших и раненых. Аль-Манаса сообщает о 4 погибших и 14 раненых палестинцев. Ну, а что касается Аль-Арабида, он один из наиболее высокопоставленных руководителей Хамаса. Во-первых, он участвовал в пытках и казнях палестинцев непосредственно в секторе Газа. Во-вторых, он был причастен к нападению Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. И он участвовал в сокрытии и перемещении израильских заложников, в обеспечении безопасности руководителей Хамаса и занимался восстановлением потенциала Хамаса и предпринимал и организовывал попытки вернуть Хамасу контроль над сектором. Сейчас Аль-Арабид находится в Израиле на допросе. Теперь перенесемся обратно в Израиль. Хамис Суайт, 30-летний житель деревни Хусния в Галилее, он проходил службу в ЦААЛе в 2017-2019, и он обвинен в намерении присоединиться к ИГИЛ. Обвинение предъявлено сегодня по итогам совместного расследования Шабака и полиции Галилеи. Согласно обвинительному заключению, он выражал поддержку ИГИЛ, изучал соответствующие материалы, проходил подготовку, что немаловажно. Он хотел присоединиться к боевым подразделениям группировки за рубежом, изучал обучающие материалы по ведению боевых действий, учился изготавливать ракеты-беспилотники для террористических целей. Его арестовали несколько недель назад в рамках совместной операции полиции и Шабака. В общем, на данный момент он под стражей. Надо сказать, что один из легендарных и известных батальонов нашей армии, 55-й артиллерийский батальон, он называется «Дракон» 215-й бригады, завершил свою боевую миссию в Ливане. 5 месяцев боевых действий. Это самоходные артиллерийские установки, мощнейшие, стреляющие дальностью порядка 20 километров. 10 районов дислокации они сменили за это время. Они поддерживали артиллерийским огнем несколько дивизий, десятки бригад. Вот. Ну и спустя много лет они пересекли границу с Ливаном, находились там на территории, в южной части, и вот сейчас они возвращаются к месту дислокации домой. Ну, разумеется, вы понимаете, что их сменили. Ну и еще одна новость. Сегодня ночью в Германии состоялись испытания израильской баллистической ракеты «Лора» морского базирования. Кстати, по поводу «Лора» это не имя человеческое, а это расшитый вот, то есть это сокращение «Long Range Artillery», то есть артиллерия увеличенной или большой дальности. Значит, ракета морского базирования, ее запустили с корабля германских военно-морских сил. Присутствовали, соответственно, офицеры израильского министерства обороны и компании Aerospace, то есть Tassie Avirit. Испытание прошло очень качественно, успешно. Ну и эта демонстрация должна, в принципе, привести нашу страну и наше оборонное ведомство к заключению крупного контракта между Министерством обороны Израиля и Министерством обороны Германии на закупку этих баллистических ракет. Параметры сделки и возможную стоимость не раскрываются. Сама «Лора» предназначена для поражения стратегических целей на большой дальности и может запускаться из земли и из морских платформ и носителей. Это были новости из армии обороны Израиля. Спасибо сайтам «Страна», COL, «Миг Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф», «Вайнет», «Валья Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить».

0: Реклама. В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Кто откажется от хорошей мебели у себя дома? Никто. И это лучше всех знает, в том числе Екатерина, которая является представительницей мебельной сети DAX. Екатерина, еще раз добрый день.
7: Добрый день, Влад. Конечно, никто не хочет отказываться в течение 33 лет от хорошей, качественной европейской мебели с немецким знаком качества.
6: Да, так мебельной сети DAX
7: это
6: уже 33.
7: Только в DAX.
6: 33 года мебельной сети DAX.
7: 33 года.
6: Поздравляем вас искренне. И уверен, что люди, которые приходят к вам в магазин, остаются довольны, потому что я знаю, я сам бывал в DAX. Мебель исключительно хорошая, европейская. Ну, а сегодня вы нам что предлагаете в эти праздничные дни?
7: Кому хочется роскошества, то нам есть что предложить. Роскошный кожаный диван Милана, про который мы с вами уже говорили, за 12 900. Размеры у него тоже достаточно хорошие. Это 3 метра на 2,30. Очень комфортная посадка. И действительно великолепная натуральная кожа. Плотная, прочная, мягкая на ощупь. С живой естественной фактурой, красивым природным рисунком. Поэтому приходите, покупайте сейчас всего за 12 900, и электрический реклайнер вам дается в подарок. И диван есть в наличии на складе, поэтому доставка быстрая.
6: То есть, если я, например, захочу выбрать диван Милано из натуральной кожи другого цвета, то я могу заказать и подождать, когда он придет. То есть,
7: выбор
6: есть.
7: Влад, это будет индивидуальный заказ, и, конечно, нужно чуть-чуть подождать.
6: Окей.
7: Поэтому...
6: Хорошо, еще вопрос. Как выглядят часы работы в эту праздничную неделю? Когда можно приезжать?
7: Приезжать можно каждый день. Мы работаем каждый день с 10 утра до 20 вечера. В пятницу с 10 утра до 14. В шаббат, что самое главное и важное, с 11 утра до 21 часа. Ждем всех, мы всегда открыты, работаем без обеда и всегда на связи. Пожалуйста, звоните по любым вопросам, что касается мебели, доставки, нашего сервиса. Звездочка 3546.
6: Да, это единый номер сети мебельных магазинов DAX, звездочка 3546. И совершенно точно Екатерина подметила, есть 6 магазинов, вы можете выбрать любой и на севере, и в центре страны, и на юге. Так что решайтесь. А самое главное, мы говорили вот и про угловой диван Vivere Loft, и про угловой диван Milano. Это только два предложения из множества. множество. И все это...
7: Множество.
6: Да, и сейчас в эти праздничные дни действует скидка 33%. Екатерина, я желаю вам провести эту неделю с большим количеством наших радиослушателей, включая субботу до 21 часа. Пусть они приобретают самую лучшую мебель и отдыхают, и благодарят вас и нас.
7: Благодарю, благодарю, Влад. Спасибо, всех ждем, всем рады.
6: До свидания, Екатерина.
7: Всего хорошего.
0: Реклама. Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: Минутка джаза.
1: Мы с вами добрались до этой рубрики. Как правило, она, знаете, как семафор, показывает, что заканчивается час, но нас еще ожидает шикарная музыка. Я хочу вспомнить американского альтсаксофониста и композитора Дэвида Уильяма Сэнборна. Он ушел из жизни в 2024 году. Ему было 78, когда его не стало, да, 78, онкологическое заболевание. Кстати, в 2018 у него обнаружили, и 6 лет он еще боролся с ним и, кстати, выходил на сцену. Он являлся одним, да и является на сегодняшний день одним из наиболее влиятельных музыкантов в современном джазе. Он работал, на самом деле, в разных жанрах, но джаз — это был основной, вот такой мейнстрим. Он родился в штате Флорида, в городке Тампа, и с детства, с 3 лет, он болел полиомиелитом. Болезнь длилась 8 лет, и окончательно, в принципе, он не выздоровел. А врач сказал ему, что хочешь укреплять легкие, играй на каком-нибудь духовом инструменте. И вот Сэнборн выбрал саксофон. Он учился в одном университете, потом окончил еще один университет. И уже в 14 лет он выступал. Потом он познакомился с профессиональными музыкантами. Они его позвали. Он играл уже тогда достаточно мелодично, красиво, нерезко. И многие музыканты на это обратили внимание. Многим эта манера нравилась, его приглашали, стали приглашать известные музыканты. И, в общем, он окреп, получил уверенность, и свой первый альбом он записал в 1975 году. Ему было ровно 30 лет. Назывался альбом «Taking Off». И уже пятый альбом, записанный через 3 года, то есть за 3 года он записал 5 пластинок, был номинирован на премию Грэмми, на лучшую, на высочайшую премию, это топ из премий. До конца жизни он выпустил более 30 альбомов и получил 6 премий Грэмми. Сегодня я беру альбом, который он записал в 2009-м, «Only Everything». И надо сказать, что вы услышите на записи звучание целого оркестра. И этот оркестр Дэвида Сэнборна, хотя, в принципе, он его никогда не называл оркестром. Там есть саксофонисты, есть тромбонист, есть трубач, естественно, бит-группа, где бас-гитара, барабаны, клавишные инструменты. Партию саксофона, альтсаксофона, разумеется, играет Дэвид Сэнборн. И надо еще обязательно сказать, что эту композицию, это вокальная такая песня, и саму партию поет британская певица Джо Стоун. Совершенно обалденно, невероятно поет. Вот представьте себе альбом, которому в этом году исполнилось 16 лет. Называется эта пластинка «Let the good times». «Пусть наступят хорошие времена».

0: Ох. Картина маслом.
1: Это настоящая картина маслом. Это был саксофон Дэвида Сэнборна и совершенно чудная композиция. Ну, а я хочу сказать, что, в принципе, как я обещал, этой рубрике завершая музыкальный час «Картина маслом». Впереди мы приготовили для вас рекламный блок и выпуск новостей. Его нам уже точно подготовила Светлана Карабут. А вот в 16 часов я вас приглашаю в программу «Гостиный двор». Сегодня у нас невероятно высокий, перспективный, талантливый игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев. Он приходит в студию, мы ведем прямую трансляцию. Кевин готовится к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, но пляжный волейбол всегда вызывал у нас определенный интерес. И, не знаю, у кого-то женский, у кого-то мужской. На самом деле это совершенно непростой вид спорта, очень, потому что только глубина песка должна быть порядка 40 сантиметров. Попробуйте сыграть. Но обо всем этом мы поговорим в следующем часе. У нас будет прямая трансляция. Присоединяйтесь на наш канал YouTube. Он называется Первое радио 89.1 FM. Мы будем вести трансляцию. Там будет работать чат. И там вы сможете задавать вопросы нашему гостю.
0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль,

0: функциональность. Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
1: Реклама.
2: Я начала ходить к психологу. Это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
4: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
5: Война, это все продолжается постоянно.
6: Я буду ждать выборов.
7: Ракеты к нам летели, конечно.
8: Ракеты много куда летят.
9: А что аналитика у нас очень страдает.
4: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Премьер Нетаньяху и наш генштаб Замир побывали в Газе. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник генштаба Цаля генерал-лейтенант Эйяль Замир посетили армейский блокпост в секторе Газа недалеко от желтой линии. Их сопровождали командующий Южным военным округом и командир дивизии Барак. Во время визита Нетаньяху заявил: «Мы контролируем территорию и остаемся на этой линии. Мы делаем все, чтобы достичь нашей цели – разоружить Хамас и демилитаризовать Газу. Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», – подчеркнул премьер. Адвокат Илана Бомбах, представляющий партию Ликуд в Багаце, в ходе слушания по вопросу использования приложения «Электор» в день выборов заявил, что отмена использования приложения накануне выборов – настоящая атака против Ликуда. Судья Яэль Вильнер сделал адвокату замечание за использование слова «атака», на что Бомбах ответил: «Запрет наносит Ликуду огромный ущерб». Напомню, темой обсуждения сегодня является введенный председателем Центризбиркома, судьей Верховного суда Ноамом Сольбергом, запрет на использование в день выборов приложения, предназначенных для передачи партиям информации о голосующих избирателях в режиме реального времени до закрытия участков. Мировой суд Иерусалима разрешил публикации имя подозреваемого, задержанного по подозрению в намеренном отравлении детского фруктового пюре производства фирмы «Принок». Это Ян Шемла, житель юга Израиля в возрасте около 40 лет. Шемла подозревается в умышленном отравлении продуктов питания для детей, использовании яда с целью создания угрозы жизни, краже и небрежном обращении с лекарственными препаратами. На слушании адвокат задержанного сообщил, что его подзащитный страдает биполярным расстройством и имеет психиатрический анамнез. После задержания подозреваемого направили на обследование в психиатрическую больницу Эйтаним, где его признали пригодным для содержания под стражей. Как сообщает КАН, в распоряжении полиции имеется видеозапись, которая предположительно связывает задержанного с произошедшим. По данным, представленным Армией обороны Израиля, юридической советницей правительства и попавшим в распоряжение редакции АЙОМ, в настоящее время 60 217 молодых людей призывного возраста признаны уклоняющимися от службы в армии. Речь идет о статистике по всей стране и по всем секторам населения. При этом около 50 тысяч из уклонистов являются представителями ультраортодоксальной общины. Вместе с тем, число ультраортодоксов, поступающих на службу, продолжает постепенно расти. Если до 7 октября 2023 года ежегодно призывались около 1700 человек из этого сектора, то в 2024 году их было уже около 2800, а в 2025 – около 4300. Цель также расширяет и адаптирует программы службы для ультраортодоксов. В частности, изменены процедуры первоначального отбора и собеседований, созданы специальные информационные ресурсы. Валютные торги завершились сегодня существенным повышением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 4,2 агары, евро 3 шекеля и 52 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня незначительно выше среднесезонной. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 35, в Эйлате 40. Эфир на Первом продолжит «Гостиный двор» с Владом Зерницким. О развитии событий в следующем часе.

0: Гостинный двор с Владом Зерницким.
1: Часов и 4 минуты. Всем добрый день. Вы слушаете программу «Гостиный двор». С вами Влад Зерницкий. И сегодня у нас программа практически спортивная, олимпийская программа, которая должна вызвать у вас уверенность в завтрашнем дне, уважаемые дамы и господа. Сегодня в нашей студии израильский волейболист, игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев. Здравствуйте, Кевин.
2: Здравствуйте.
1: Кевин, на самом деле, зайдя в студию, заставил всех открыть рты, и я думаю, этот эффект вы производите везде, где появляетесь, потому что ваш рост...
2: 2 метра.
1: 2 метра, блондин двухметровый, и это наш израильский блондин, мы никому его не отдаем. Я, честно говоря, бы уже сразу вам присудил золотую медаль за эффектность. Вот. Спасибо. Но я думаю, что соперники, когда появляются и видят вас, понимают, что им будет очень непросто. Я вот, знаете, хочу сказать вот что. До Олимпийских игр в Лос-Анджелесе остается уже меньше 2 лет. Через 12 дней вам исполнится 23 года.
2: Да.
1: Всего-навсего пока еще. Вы уже игрок национальной сборной. А как начинался ваш путь в спорт?
2: Путь в спорт начался от родителей. Папа спортсмен, мама тоже. Из-за того, что папа играет тоже в волейбол, тогда с того, как я родился, я всегда в пляжный волейбол бы играл и в зальный тоже. Тогда папа все меня учил. Тогда все из детства.
1: Ну, скажем так, я так понимаю, что ваш папа, Денис Кузьмичев, он, скажем так, один из знаковых игроков израильского волейбола. Такой серьезный фигур. А про маму, а в каком виде спорта она играла?
2: Мама все делала, как бы. Мама и плавала, и танцевала тогда. Легкая атлетика тоже была.
1: То есть генетически вы были заряжены на то, чтобы стать спортсменом?
2: Да, да.
1: Послушайте, ну хорошо. А вот я читал, когда готовился к интервью, какие-то такие показатели. Я, например, для себя впервые увидел. Высота съема у вас 3 метра 42 сантиметра. Поясните нашим слушателям, что это за высота съема?
2: Это с тех пор, как ты прыгаешь снизу, и ты касаешься мяча. Тогда это как бы вот высота съема.
1: То есть 3,5 метра оказывается,
2: да.
1: Рука и...
2: И с прыжком тоже.
1: То есть противнику надо или бить выше, или делать нечего.
2: Да, да, именно.
1: Слушайте, ну это потрясающе. На самом деле, друзья мои, у нас сегодня спортсмен, один из пары, а мы поговорим, разумеется, о паре, которая собирается представить нашу страну на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Но я хочу спросить вот о чем, прежде чем мы поговорим и об Олимпийских играх. Вы ведь до пляжного волейбола играли в обычный, в зале, да?
2: Да, я играл и то, как бы. Я в 13 лет перешел в Вингет, это школа спорта.
1: Так.
2: И оттуда я начал сразу в пляжке играть. А потом, кажется, мне исполнилось 18 лет, тогда я, ну, 12 класс, я тогда перешел в зал играть. И после этого один сезон играл в Макаби Ашдод. И решил потом опять вернуться в пляжку, потому что моя мечта была попасть на Олимпиаду.
1: Я, кстати, никогда не слышал, чтобы называли пляжкой, но это очень интересно. Скажите, а баскетболом вам не удавалось заниматься с вашим?
2: Я занимался 10 лет.
1: А, занимались?
2: Да, да, с 3 лет до 13, когда я перешел в Вингет.
1: Хорошо, а папа не говорил, вот, например, тренируйся и поедешь в NBA?
2: Ну, это тоже была моя мечта, я думаю, такая мечта каждого ребенка, но
1: так.
2: Потом как бы я понял, что это тяжело попасть туда, и решил перейти в спорт.
1: Но мне кажется, это решение было правильно. Вы не жалеете о том, что вы теперь в пляжном волейболе?
2: Не жалею очень. Я рад, что я перешел и играю в пляжный волейбол.
1: Послушайте, ну, раз мы сейчас заканчиваем тему вашего роста, я все-таки хочу уточнить еще один момент. Вот я специально проверил, есть ли в пляжном волейболе низкорослые, или вообще в волейболе, скажем так, низкорослые спортсмены. И есть, причем легендарные, вот я сейчас приведу пример, например, Йосии Такесита, 159 сантиметров она, легендарная связующая, капитан сборной Японии, которая привела и к победе на чемпионате мира, и к призерам, бронзовым призерам на Олимпиаде. То есть 159 сантиметров. Все ли спортсмены должны быть максимально высокими?
2: Ну, сейчас очень спорт очень меняется, потому что все, да. все игроки очень высокие, но есть, например, в зале это очень стабильно, что как бы люди могут быть и низкие роста, потому что вот как ты, как вы говорили, как бы 1.59 там даже у парней там есть такая позиция, которая называется либеро, и они не должны быть такими высокими, они должны быть быстрые. Но в пляжном волейболе большинство это сейчас все меняется на быстро, на как бы, чтобы быть высоким и сильнее как бы.
1: Но пляжный волейбол все-таки отличается. Я, прежде чем мы продолжим разговор, хочу обратиться к нашим радиослушателям, радиослушательницам. Мы ведем прямую трансляцию в YouTube. Вы можете присоединяться к ней. Вы можете посмотреть на нашего гостя, на этого двухметрового блондина, на этого спортсмена, который принесет нам олимпийские медали скоро. Но прежде вы можете там задавать ему вопросы, комментировать и участвовать в вопросе, который, результаты которого непосредственно Кевин узнает в конце нашей программы. Итак, мы выяснили, как вы пришли в спорт, мы выяснили, что вы все-таки выбрали пляжку, потому что, или пляжный волейбол, потому что вы хотите все-таки оказаться на Олимпийских играх. Скажите мне, ну вот ваша пара играла в различных турнирах. Угу. Причем играла в турнирах категории Futures, играла на чемпионатах Европы, вы представляли Израиль. Олимпийские игры — это что? Это самый топ of the top для вас?
2: Да, это самый топ. Для пляжного волейбола, для, думаю, для всего спорта, как бы.
1: Угу. То есть чемпионат мира тоже ведь существует, правильно?
2: Да, есть чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада.
1: Но Олимпиада — это все-таки
2: да,
1: там.
2: Да, это выше, да.
1: Послушайте, я посмотрел, значит, пляжный волейбол на Олимпийских играх с 1996 года включен. В принципе, не так давно, 30 лет назад всего. И я посмотрел прошлые Олимпийские игры и увидел, что золото взяли шведы, да. серебро немцы, а бронзу норвежцы. Где у них там пляжи? Где у них песок? Как северные спортсмены могут обыгрывать вас, который здесь вырос на авокадо, на персиках и на Средиземном море? Объясните.
2: Ну, смотрите, у них очень, они просто очень много тренируются, очень хорошо, и у них, можно сказать, вот у шведов там две пары, что они в топ мире, типа первые и вторые в мире, тогда они всегда тренируются между собой, и вот поэтому такие они в топе. А так мы тоже я объясняю, почему они такие сильные, как бы, но как что против них играешь, тогда ты понимаешь.
1: Я как бы думаю, знаете, я себе объясняю как. Вот, например, норвежцы в лыжном спорте, да, mm-hmm. у них какая-то невероятная выносливость. Они как yeah. будто бы сделаны из какого-то, не знаю, там суперсплава металла. Они идут по этому 50-градусному морозу, эти 70 километров, и у них даже выражение лица не меняется. Может быть, поэтому им говорят, играйте в волейбол, там, тоните в этом песке, ну, вытягивайте мячи. Но вы знаете что? Я посмотрю, справедливости ради, я сейчас говорю нашим радиослушателям. Значит, я сегодня посмотрел мировой рейтинг на 31 августа этого года. Значит, на первом месте, да, шведы. Шведы, mm-hmm. у них 8020 баллов. Yeah. Но наш Кевин Кузьмичев на 15 месте со своим напарником. И это аплодирует мама, потому что я в шоке вместе с мамой. И если вы сейчас скажете, ну, наверное, 16 всего там команд. Нет, 500 команд заявлено, 500. И Кевин занимает 15 место с 5120 баллами. И это, на самом деле, захватывает дух. И за этим стоит, наверное, невероятная работа, да?
2: Да, да, это правда. Мы с напарником как бы только 3 года играем вместе. И нам принесли тренера из Италии, который тоже побывал там пару раз на Олимпиаде. Даже взял серебро с итальянцами. Он как бы итальянец. И сам как бы тоже...
1: Я даже сказал, не как бы, он итальянец. Да, он точно итальянец.
2: Он итальянец, да, да. да. Ну и все, и как бы мы с ним начали работать, и вот 3 года подряд с ним уже, вот начинаем скоро 4-й сезон вместе, и как бы да, мы очень, очень много работали, он нам тренер очень много дал для нас, как бы все поменял у нас, и пока результаты хорошие.
1: Стоп, вот здесь появляется очень важный вопрос, который хотят задать в том числе и мои радиослушатели. Кто платит тренеру итальянскому?
2: У нас есть федерация, как бы по пляжному волейболу, которой они все платят. И из-за того, что как бы вот мы сделали хорошие результаты, мы попали тоже в Олимпийскую федерацию, которая она тоже нам платит и помогает.
1: Угу, Олимпийский комитет.
2: Да, комитет. Да?
1: Комитет.
2: Да.
1: Хорошо, но все равно я знаю, для того, чтобы поехать, например, на Олимпийские игры, нужны достаточно серьезные суммы денег, потому что это не путешествие просто где-то на пляже сыграть в волейбол, там позагорать. Это, во-первых, огромные финансовые расходы, и я так понимаю, что для этого вам нужна поддержка, нужны спонсоры.
2: Да, это точно. Как бы нам федерация нам помогает, как бы с деньгами, с полетами и со всем, но как бы для нас тоже, как бы мы должны спонсоры, как бы чтобы еще платить, как бы, например, если полет, чтобы за того, что мы оба 2 метра, как бы, чтобы было больше мест для ног, тогда поэтому как бы мы должны как бы деньги, чтобы еще хорошо жить от этого.
1: Все правильно. Это как минимум пол самолета Эляль нужно бронировать, чтобы перевезти, например, Кевина Кузьмичева с его 2 метрами, но он же летит за олимпийской медалью, поэтому мы обращаемся к нашей широкой аудитории. Уважаемые бизнесмены, у вас есть возможность стать спонсорами национальной сборной Израиля по пляжному волейболу, которая имеет все шансы разложить на кубики этих шведов несчастных, которые там со своими баллами. Скажите мне, если, например, нам сейчас действительно дадут знать о себе бизнесмены, куда они могут обращаться? Как они могут выйти на вас или на команду, на тренера, на маму, я не знаю?
2: У нас есть в Инстаграме наш Инстаграм, как бы, вместе, и как бы можно к нам или просто к федерации, как бы, Игуда Кадуров.
1: Лучше к вам. А как найти вас в Инстаграме?
2: Я могу написать, но это имя называется E.K. Voli.
1: Так, подождите, я сейчас буду искать. Я хочу посмотреть прямо в прямом эфире. Я сейчас ищу, потому что я очень хочу помочь нашей сборной, потому что я всегда смотрю Олимпийские игры, а теперь у меня будет еще двойной повод болеть за вас. Спасибо. Вы говорите E.K., да?
2: Да.
1: Так, секунду. А почему И?
2: Потому что напарника зовут Илон Лазар. Тогда это И, а я Кевин, тогда Кевин Кузьмичев. Так вот, E.K. Мы взяли первое слово от каждого имени и создали вместе.
1: И все вместе это E.K.?
2: Пробел, и потом мы Воли.
1: Пробел внизу, Воли.
2: Да.
1: Так, Воли, E.K. вроде бы нашел.
2: Должна быть наша фотка вместе, может быть. Да.
1: Нет, пока не нашел. Ладно, я сейчас не буду тратить время, мы найдем. Но на самом деле, я скажу так, если вы, уважаемые бизнесмены, хотите помочь нашей национальной сборной по пляжному волейболу, вы можете просто мне написать сейчас в WhatsApp, и я вас свяжу непосредственно с Кевином. И действительно, потом, когда вы будете смотреть Олимпийские игры, вы увидите, я не знаю, там это каким-то образом же идет ответка, например, вам дают деньги, а вы, например, там логотип или что-то, я не знаю.
2: Ну да, да, да, да. Но это смотря, как мы поговорим, как бы, да.
1: Да, да, на условиях. Хорошо. Давайте сразу 2 слова, а может быть и не 2 слова, как вам удобно, о партнере, потому что надо сказать так, что во многих видах спорта, где работают в двойках, партнеры это очень важно, и я хочу сказать... Как подбирается партнер, кто из вас кого нашел, условно говоря, и, безусловно, я понимаю, что вы практически семья, потому что у вас должны быть общие, ну, не интересы, но, скажем так, мысли, и поэтому давайте начнем с того, как вы его нашли.
2: Okay. Он тоже играл в сборной. Он начал играть пляжный волейбол в 18 лет. Тогда он перешел в сборную и начал играть там, ну, первая, вторая пара в Израиле. И все. И когда что я играл в зале, я 1 год играл в зале, потом перешел опять в пляжный волейбол. И он у нас было тут в Израиле соревнование, называется Nations Cup, в Рамадгане был.
1: Так.
2: Его напарник, у него там травма была, тогда он не мог играть. Тогда меня позвали с ним играть, и тренер попросил, чтобы мы сыграли вместе, и, ну, хотел посмотреть, как мы будем вместе играть. И в итоге мы сделали очень хороший результат, мы выиграли там по того моменту вторые в мире. Они были Брауэр Мьюсен из Голландии. Тогда мы их выиграли, и потом тренер увидел, что есть очень хороший потенциал вместе, и с этого момента мы начали играть вместе.
1: Ага, понятно. Я приглашаю продолжать смотреть нашу трансляцию. Если вы только что включили радиоприемники, сообщает программа «Гостиный двор». И в нашей студии сегодня израильский волейболист, игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев, который совершенно успешно со своим партнером выступает на турнирах и мировых, и европейских, выступали на чемпионате Европы, и сейчас начали подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. Возвращаясь к вашему партнеру, у меня еще один вопрос. вопрос. Ну, а вне корта вы встречаетесь или, наоборот, вы считаете, что нужна дистанция, как бы отдохнуть друг от друга?
2: Хороший вопрос, потому что мы всегда за границей тренируемся, потому что в Израиле у нас второй пары и третьей пары нет очень сильных, тогда мы все время находимся за границей. Там или в Италии, в Голландии, в Бразилии, вот мы были тоже недавно. Тогда мы все время вместе, там живем вместе, в комнате вместе, идем завтракать, кушать, все вместе делаем. На тренировке тоже. Тогда мы иногда, если это слишком много, тогда мы находим время быть по отдельности.
1: Да.
2: А так в целом мы всегда вместе.
1: Ну, то есть, по большому счету, вы оба считаете, что есть какое-то время личное, которое можно побыть без своего партнера, ну, в смысле, не общаться. И...
2: Да, да.
1: Это нормально.
2: Да, это
1: я
2: норм,
1: тоже считаю, это нормально. Да.
2: Это нужно, потому что из-за того, что как мы уже три года играем вместе и всегда вместе, и 24/7, тогда иногда надо вот даже в час или там 20 минут в день тогда, чтобы не быть вместе и немножко самим быть.
1: Слушайте, ну, тут еще один момент, связанный с вашим партнером, меня интересует. Ведь три года играя вместе, вы, наверное, я предполагаю, понимаете друг друга уже по взгляду, по большому счету. Но у вас там есть вот эта фишка, пальцы за спиной. Я постоянно смотрю на это, думаю, господи, что это за морзянка такая? Бывало такое, что, во-первых, вы объясните, что это за сигналы.
2: Uh-huh.
1: И бывало ли такое, что вот эти сигналы вы, например, понимали неправильно, или он понимал неправильно, и вы думали, блин, я же тебе показывал одно, ты делаешь другое.
2: Да, иногда кажется, ты очень, очень фокусирован на игре, и ты иногда, он что-то показывает, и иногда он может поменять в последний момент, кажется, ты уже подаешь, и потом мы смотрим друг на друга и говорит, ты же показал что-то другое. Он такой, нет, я же это показал. Ну и в итоге мы, такие моменты бывают.
1: А что это показывает пальцами?
2: Окей, тогда есть, ну, пять пальцев, хорошо.
1: Так.
2: Первый это вот так, например.
1: Вы
2: вот,
1: даже можете в камеру показывать,
2: да,
1: что
2: вот,
1: мы видели.
2: Так. Например, вот это левый игрок, это правый игрок. Тогда
1: ага.
2: Это называется, что он закрывает линию. Есть же два игрока. Тогда один в блокирующий, который под сеткой
1: Кевин
2: стоит.
1: Кевин показывает указательный палец сейчас, так?
2: Да, который под сеткой стоит. Тогда он закрывает линию. Линию это что... То, что, если, например, игрок с правой стороны идет и бьет, тогда он закрывает все, что прямо.
1: Да.
2: Два, это называется, что он блокирует диагональ. Хорошо?
1: Да-да, нет, понятно, все. Мы даже смотрим в камеру, два пальца сейчас показал, да.
2: Три — это значит, что он делает фейк. Он типа показывает, что он блокирует диагональ, а потом прыгает в линию. А четыре — это то же самое, но наоборот. Он показывает в линию, а прыгает в диагональ. А я сзади там тоже немножко двигаюсь посередине, а потом иду в диагональ. Но это смотря, что мы показываем.
1: Скажите, а вы свое что-нибудь придумывали? Там, допустим, согнутый полусломанный палец, там, не знаю, там дуля какая-нибудь. Нет такого?
2: Ну, у нас есть вот на вторые мячи, как бы, из-за того, что как бы сейчас в пляжный волейбол очень много играют с фейками, что ты принимаешь, а потом бьешь со второго мяча, тогда мы показываем вот этот палец и вот мизинчик. Тогда да. Это называется, что мы закрываем диагональ, а это мы линию.
1: Мизинчик, красиво.
2: Да.
1: У него у двухметрового мальчика мизинчик, как у меня указательный палец. Хорошо. Значит, мы разобрались со знаками пальцами за спиной, мы разобрались в том числе о том, как отдыхают друг от друга партнеры. Сейчас будет реклама на первом, после этого мы продолжим. Если у вас есть вопросы, вы их можете задавать в нашей трансляции, которая идет в YouTube на канале Первого радио. У нас сегодня в гостях игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев. И после рекламы мы снова попробуем найти спонсоров для нашей команды.
3: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: В Майн майонезе «Махеев», отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Алло, ты где?
8: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
7: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
8: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
7: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
3: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
9: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Так, продолжается программа «Гостиный двор». Она у нас сегодня окрашена в олимпийские 5 колец цвета, потому что в нашей студии сегодня игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев, и он начал подготовку со своим партнером к олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Еще раз здравствуйте, Кевин.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжим наш разговор, но и прежде я хочу сказать несколько вещей. Во-первых, мы ведем прямую трансляцию в YouTube. Присоединяйтесь, посмотрите на нашего гостя. В основном, я смотрю, девушки здесь все сидят. Да, смотрите, это 2-метровый блондин. Один – это человек, который скоро привезет нам олимпийскую медаль. Дальше. У нас там есть опрос. Пока Кевин не знает, что это за опрос. Он связан с спортом, в который он играет. Но результаты мы скажем в конце программы. Третье. Там вы можете писать комментарии, вопросы задавать, писать Кевину пожелания. И мы ищем инвесторов, мы ищем спонсоров для национальной сборной Израиля по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Мы обращаемся к бизнесменам. Вы, если вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами. Или же, сейчас я скажу, куда зайти. Мы с удовольствием вас свяжем непосредственно со спортсменами, с тренером, с Федерацией пляжного волейбола. И вы сможете увидеть в том числе и свою компанию на Олимпийских играх. А есть еще совершенно шикарная вещь, а именно это Инстаграм нашей сборной. И для того, чтобы там оказаться, нужно написать так. EK, то есть это две первых буквы имен спортсменов. Илон и Кевин. Дальше нижний пробел и волей. В отличие от меня, напишите волей, как положено на английском, с двумя L. V-O-L-L-E-Y. EK, нижний пробел, волей с двумя L. Это Инстаграм нашей сборной. Подписывайтесь на них. Там шикарные фотографии. И в том числе, я так понимаю, фотографии сейчас с турнира, где вы просто увезли оттуда золотые медали. Да. Расскажите про этот турнир.
2: Это был турнир в Китае, челлендж, в начале сезона. Мы поехали, я начну сначала все. Мы поехали на первое соревнование в Индию. Там мы взяли серебро. Потом после этого мы поехали в Мексику, там тоже медаль взяли. И на четвертое соревнование вот приехали в Китай, в Шиамен. И там мы взяли первое историческое золото для пляжного волейбола.
1: Вау. Но насколько это было ожиданно для вас самих?
2: Но из-за того, что как бы мы уже выиграли 2 медали, тогда мы получили какой-то шанс и уверили в себя, что мы можем достичь вот золота. И мы знали, как бы, что из-за того, что мы очень много трудились и тренировались, тогда мы в топе, и что мы можем выиграть. И вот прошел момент, когда что мы выиграли в Китае.
1: Слушайте, а шведы там были, эти противные?
2: Шведы не были там.
1: Ну правильно, потому что они узнали, туда едет Кевин, и сказали, не-не-не, мы снимаемся. Я хочу спросить, что нужно сделать для того, чтобы попасть на Олимпийские игры? Есть какой-то отбор, какие-то зачеты?
2: Да, есть критерионы. Есть попасть через чемпионат Европы, который был вот недавно, вот в августе. Потом чемпионат мира в следующем году.
1: Стоп, на этом чемпионате Европы что произошло у вас?
2: Мы взяли 9 место.
1: И это good. Вы должны были в десятке быть, да?
2: Это хорошо, да, да. А шведы, например, выиграли первое место.
1: Я начинаю. Так, хорошо. Жопа, ладно. А теперь помимо чемпионата Европы.
2: Есть чемпионат мира. В следующем году будет в Голландии.
1: Так.
2: И рейтинг заканчивается в 2028 году, в марте. И надо до этого момента быть в топ-14 в мире.
1: Вы сейчас попасть. В топ-15?
2: Да.
1: А вам надо подняться на одну, как минимум.
2: Да, как минимум.
1: Вы это сделаете.
2: Мы это сделаем.
1: Да, я сказал утвердительно, вы это сделаете. Мы только лишь на основании этого позвали вас в прямой эфир. Потому что когда я узнаю, что Кузьмичев уже в десятке, вот, я скажу, это благодаря в том числе нашему интервью. Да. Теперь, знаете, что я вас хочу спросить? Потому что часть наших радиослушателей не очень-то понимает. Дело в том, что у многих пляжный волейбол ассоциируется с таким безмятежным классным отдыхом. То есть в плавочках песочек, солнце, море, ты играешь. Девочки. Да, сейчас до девочек мы доберемся, да. Мама, вы же еще не собираетесь жениться, правильно?
2: Нет, не, ничего нет.
1: Вот, но на самом деле, я предполагаю, это тяжелейший спорт. Потому да. что вот я, например, читал, я видел, что в правилах написано, и поправьте меня, если я не прав, что, например, песок должен быть глубиной порядка 40 сантиметров. Что-то такое.
2: Ну, да.
1: Я могу ошибаться, даже если нет, но все равно играть на песке, это же, извините меня. Поэтому расскажите, насколько действительно вот мы считаем, что это безмятежный отдых, классный такой, или это тяжелый спорт?
2: Это очень тяжелый спорт, потому что мы играем в течение целого года. Летим в стран, как Китай, Филиппины, Бразилия. Да, это звучит очень прекрасно, но кажется, ты играешь, это, во-первых, очень-очень жарко. Ты можешь играть в час дня, и песок очень горячий, солнце очень кипит тогда, поэтому это очень тяжело. Иногда вот могу сказать, что даже в Китае, кажется, мы выиграли, там ветер был сумасшедший, как бы. Может, иногда места, которым быть до 40 км в час ветер, тогда это очень тяжело, и надо все ориентироваться и уметь играть с этим.
1: Вот, кстати, о песке, это тоже очень интересно, ведь он везде разный, правильно? Это же не то, что, как вот, например, там, условно говоря, там, футбольное поле, там, подстриженная определенной длины трава, там, упругость, песок везде разный. И вот скажите мне, например, есть какой-то идеальный песок, о котором вы говорите? Или, например, отличается он, допустим, от израильского? Вот я, например, скажу, помню, песок. Я не играл, но когда я отдыхал на Карибском море, там был такой белый кварцевый песок, и он просто как шелковая такая вот, как шелковый платок окутывал ноги, и хотелось утонуть в нем по уши. А вот расскажите нам про песок, в котором вы играете, на котором.
2: Ну не, могу сказать, что песок даже тут в Израиле, он очень хороший. Есть места, вот, например, в Таиланде он так себе, потому что там большинство камушки есть и ракушки. Так это иногда больно туда падать и ходить по нему. Но в целом все, как вы сказали, у каждого соревнования должен быть стандарт по песку. Тогда в целом в элите 16 тогда уже все места, они стоят по этому стандарту, тогда в целом все хорошо.
1: Да, слушайте, насчет песка это, конечно. А песок в глаза попадает?
2: Да, бывает, что дни, что после соревнования ты можешь встать утром, у тебя просто все глаза в песке. Это бывает, потому что иногда ты можешь играть... ну, когда темно, ну, есть как бы свет, ну, кажется, закат был, и ты должен, ну, ты можешь играть без очков, поэтому песок попадает, кажется, ты падаешь под мяч, или вообще, как бы, если мяч падает на пол, и потом ты потеешь, тогда песок всегда остается.
1: Вот, пожалуйста, уважаемые дамы и господа, если вы думали, что пляжный волейбол — это отдых, это шикарно, на самом деле тяжелейший вид спорта, тяжелейший. И песок в глаза, и вы бегаете в песке, как спартанец, там, пытаетесь там продержаться, а бывает три игры, бывает же не три, бывает больше, да?
2: Ну, максимум три игры в день, но по партии может быть много.
1: По партии много, да. Это же ты просто становишься каким-то, я не знаю, марафонцем, или, знаете, который... Да. Да, тут мама нам все помогает. Вот, я не знаю. Вы на Олимпийские игры летите, мама?
10: Конечно.
1: Мама летит. Мама летит отдельной командой. Она летит непосредственно с Gefilte Fish и всем остальным, что... кстати, о питании. у вас оно как-то выверено? Или потому что, извините меня, накормить 2 метра, я знаю, что вам все время хочется кушать, тем более, когда вы тратите столько энергии. Оно у вас выверено, например, допустим, там петрушечка, огурчики, красная корка, коньячок, салями, или только морковка натертая с сахарком? Как это выглядит?
2: Ну, да, мы следим за питанием, не можем кушать все, что мы хотим. Конечно, каждый отдых, тогда кушай сколько хочешь, но кажется, мы в сезоне, тогда мы смотрим и питаемся, надо там салат, количество протеина и все такое, тогда мы следим за этим, да.
1: Следите за этим, да? Понятно. Хорошо, ну вы прекрасно выглядите, я
2: спасибо,
1: должен сказать.
2: Спасибо.
1: Так, теперь я еще раз акцентирую внимание на том, что мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube, он называется Первое радио 891 FM. Подключайтесь прямо сейчас, потому что мы показываем будущего олимпийского чемпиона, и вы сможете ему там задать вопросы. Вот, кстати, нам Елена уже написала: удачи вам, и держит пальчики за вас.
2: Спасибо.
1: И там работает опрос, можете на него отвечать. Мы ищем спонсоров для нашей национальной сборной по пляжному волейболу в преддверии Олимпийских игр. Дайте нам знать, напишите. У меня сейчас WhatsApp не работает, но я посмотрю. И мы вас соединим. Или зайдите и подпишитесь на Instagram нашей национальной сборной. Аккаунт Инстаграма очень простой. ИКЕЙ, нижнее подчеркивание, волей. Волей — это волейбол, как бы, не волейбол, а волей, и 2L нужно написать. Вы сразу увидите фотографию двух спортсменов. Так, теперь давайте поговорим вот еще о чем. Это важный момент. Это женский пляжный волейбол. Во-первых, мужчины с женщинами не играют. Бывает?
2: Нет.
1: Не играют.
2: Как бы есть иногда соревнования, которые, ну, не профессионально, которые миксуют напарниками, но это не профессионально.
1: Слушайте, ну вот когда вы играете, вы 2-метровых красавца, загорелых таких, наверное, на трибунах одни женщины.
2: Ну, смотря куда едешь, да.
1: Но когда вы играете, вы слышите эти визги, они там бросают свои купальники вам на площадку, нет?
2: Купальники еще никто не бросал, но брызги слышим, да.
1: Но когда играет женщина, это, конечно, невероятно эротично, потому что весь интернет забит фотографиями спортсменок из пляжного волейбола. Они загорелые, они красивые, они сексапильные. Вот, они действительно такие вот, ну, смотришь и думаешь, почему я с ними не играю там вместе третьим. Вот. А у вас есть знакомые женские команды?
2: Но есть.
1: Того, со шведками вы не познакомились на всякий, чтобы узнать секреты? Там?
2: Шведы только у парней есть команда.
1: Ага, у женщин
2: нет.
1: Так, а с какой командой женской вы дружите, если не секрет?
2: Но есть, как бы, с американцами мы дружим, из-за того, что, как бы, там много друзей у нас есть тоже, с итальянцами, из-за того, что, как бы, тренер итальянец, тогда иногда мы с ними ходим в рестораны, кушаем. Ну, в целом, из Чехии тоже есть. Из немцев тоже есть, как бы. Ну, есть.
1: Ну, самые клевые, да, команды. Скажите, да, а они тоже высокие, женщины? Тоже высокие?
2: Да, да, да. Очень. Есть такие, которые там 1.95 м, 1.90 м, 1.85 м, что-то такое.
1: То есть, если мы будем искать невесту для вас, то мы будем искать среди сборных женских пляжного волейбола. Мама улыбается, потому что она, видимо, так и тоже думает, да? Или пока о невестах мы не говорим? Никаких невест. Да, пока никаких невест, пока Олимпийские игры, медали не будет. Я теперь понимаю, почему в вашей семье все занимаются спортом. Папа, мама, сын. А брат ваш младший или старший?
2: Младший.
1: Он занимается тоже спортом?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Он сказал: идите все, вы занимайтесь спортом. А он чем? Он...
2: Есть сестра. Сестра он... занимается, да.
1: Сестра занимается?
2: Да, баскетболом.
1: Послушайте, но теперь я хочу поговорить о серьезной вещи. Дело в том, что вот вы... с вашим напарником, на самом деле, если говорить серьезно, совершили мощный рывок в мировом рейтинге. Вы поднялись на сегодняшний день на 15 место среди 500 команд. Это не шутка, это супер работа, и я представляю, насколько это тяжело. Вы сами почувствовали момент, и вообще был ли такой момент, когда топовые пары, топовые команды перестали смотреть на вас как на провинцию, как на середнячков, как на проходных соперников, и стали понимать, что вы те, с кем нужно серьезно играть. Вы почувствовали это?
2: Да, мы, если честно, очень почувствовали, очень хорошо, как бы, после того, что мы начали хорошие результаты делать. Как я сказал, из-за того, что мы очень много тренируемся за границей, тогда мы тренируемся вот с этими парами, и они нас приглашают. Вот мы были на Тенерифе, и там тоже сборные были. Со шведами тренировались, с немцами тренировались, тогда с очень хорошими командами. И на тренировках мы очень показали хороший уровень, и они поняли, что мы не просто команда, а очень сильная команда. И мы это тоже поняли из-за того, что как бы игры, что мы, например, проигрывали командам, тогда после игры ты видишь, как вторая команда просто радуется, как будто они выиграли там, чемпионат мира или Олимпиаду. Тогда вот мы вот после этого мы поняли, что мы очень сильная команда и нас боятся.
1: Это классно. Сейчас. Я хочу спросить, скажите, а сама тренировка, как она выглядит? Это ведь не только игра непосредственно в волейбол, правильно?
2: Ну да, мы сначала, вот сейчас мы вернемся и будем работать над техникой, а как что внутри сезона, тогда это больше мы играем, да, мы делаем какие-то розыгрыши, которые должны помочь нам в игре.
1: Угу. То есть, ну а вот, например, там физические тренировки?
2: Физические тоже. Да? Мы 3 раза в неделю делаем фитнес, и, может быть, еще 2 или 1 раз в неделю мы делаем, ну, там, кардио. Бегаем по песку, да. Там прыгаем по песку и все такое.
1: А входят в ваши тренировки, например, загар, лежа на пляже, чтобы вы были шоколадные такие? Или...
2: Нет, такое не бывает. Только в субботу, если хочешь потом пойти на море.
1: Я понял. Хорошо, давайте так. У нас следующий рекламный блок. Я обращаю внимание наших радиослушателей и телезрителей. Да, у нас идет прямая трансляция в YouTube. Спасибо режиссеру нашей трансляции Екатерине Вергуновой. В нашей студии сегодня спортсмен, один из двух, который представляет национальную сборную по пляжному волейболу, национальную сборную нашей страны, Кевин Кузьмичев. Через несколько минут, через 2 минуты мы продолжим разговор.
3: Реклама.
4: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
10: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
11: «Ля Вака Лока».
10: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
12: Мединат Иудим, 60.
11: «Ля Вака Лока».
12: «Ля Вака Лока».
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
14: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
15: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Правильно даже сказать, что «Гостиный двор» сегодня не с Владом Зерницким, а с Кевином Кузьмичевым. И мы выяснили, что это имя дала мама ему. Я, кстати, хотел спросить у вас, мама, вот я вам сейчас включу специальный микрофон, почему Кевин? Кто? В честь кого? Актер? Поближе к микрофону.
17: Да, мне мы в свое время в детстве нравился фильм «Один дома».
1: Так.
17: Да, мальчик Кевин. И когда я познакомилась с мужем, у меня муж тоже по молодости блондин, как Кевин. Вот если глянуть на него, он похож на актера, который играл в фильме «Кевин».
1: Похож, согласен.
17: Да, и когда он родился беленький-беленький-беленький. И вот мне сразу я сказала, первый сын будет Кевин.
1: Но он лучшая версия Кевина.
17: Это
1: дома,
17: даже
1: да.
17: Не обсуждается. Да.
1: Да, хорошо, спасибо за это маленькое включение, за эту ремарку. Теперь я хочу еще рассказать о том, что мы говорим про пляжный волейбол, мы говорим о том, что Кевин и его партнер начали подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году. И для того, чтобы там оказаться, они должны зайти в 14 лучших команд. Сегодня они на 15 месте в мировом рейтинге. И это из 500 команд, которые борются за это звание, которые готовы бороться. Там и китайцев куча целая игра.
2: Да, да.
1: Yeah, да. Но я хочу спросить вас вот о чем. Спортсмены практически в любом виде спорта люди суеверные. Предполагаю, что вы, может быть, тоже. Поэтому есть ли у вас какие-либо ритуалы, когда вы идете играть перед выходом на площадку? Например, вы завязываете шнурки наоборот, там, или, допустим, цветные, или, я не знаю, или там не бреетесь, там, или слушаете конкретную песню, или звоните маме, и мама тебе говорит: «Кевин, ты не один дома».
2: Да, у меня есть пару.
1: Если можно.
2: Да, да. Я вот из-за того, что волосы у меня вот очень гладкие и очень длинные, тогда я перед соревнованием не мою голову, чтобы они немного остыли, вот так можно сказать, и не прыгали. Тогда это вот один ритуал.
1: Так.
2: Перед тем, что мы выходим на игру, мы всегда садимся на дорожку, можно так сказать. Садимся, да, там разговариваем между собой, говорим, все будет хорошо, верим в себя. И всегда выходим с правой ноги через дверь. И перед тем, ну, кажется, даже, кажется, одеваемся. У нас есть наши любимые шорты, кажется, я их одеваю. И мы, это всегда у нас черные. Тогда мы одеваем всегда, если мы хотим что-то выиграть, и очень важная игра, тогда мы одеваем черные штаны и идем играть. И очень, ну...
1: Поэтому все шведы говорят: израильтяне идут в черных штанах. Бежите отсюда.
2: И перед тем, что я уже иду на корты, тогда я жонглирую с мячами, с тремя мячами и слушаю музыку. И все. И кажется, уже свисток есть, тогда просто бью ноги, чтобы немножко подзарядить их, и начинаю играть.
1: Вы прям какой-то менталист, Кевин. Я не знаю. Я думал, там есть какая-то одна, думал, там у него, а тут вообще целый комплекс такой.
2: Да, да.
1: Ладно, хорошо. Теперь еще я хотел вас спросить вот о чем. Если бы вам, Кевин, разрешили изменить одно любое правило в пляжном волейболе, чтобы сделать эту игру более зрелищной, может быть, динамичной, может быть, более справедливой, вы бы что поменяли?
2: Я бы поменял пас сверху, потому что в пляже это не как в зале, что в зале это все должно быть быстро. В пляже ты немножко можешь взять мяч, как бы немножко подержать его, немножко задержка. Но это иногда мешает, потому что если есть ветер или там мяч мокрый из-за того, что дождь пошел, тогда ты быстро его не можешь вытащить, тогда поэтому я бы, думаю, это поменял.
1: Угу, это интересно. Кстати, стоп, я еще забыл спросить. Вы сейчас сказали про черные шорты, да?
2: Да.
1: Подождите, так что, мужчины играют в шортах, а женщины вот в плавочках?
2: Да, да.
1: Это что такое за дискриминация женская?
2: Ну, чтобы больше народу смотрели на пляжный волейбол, наверное.
1: А вы бы, если вам сказали, вы бы надевали плавочки такие узкие?
2: Не, не думаю, нет.
1: Нет?
2: Нет. Надо все,
1: я
2: потом,
1: никогда не обращал
2: все
1: внимания.
2: Ноги сбривать, все это тогда лучше не надо.
1: Я понял. А, я теперь понял, почему не обращал внимания. Я все время на женский волейбол смотрю. Конечно. Чего смотреть черных шортом там бегающих? Ладно, хорошо. Значит, нам нужны спонсоры для национальной сборной Израиля по пляжному волейболу. Мы обращаемся к бизнесменам, к серьезным людям, которые готовы вложиться и дать возможность нашим ребятам чувствовать себя комфортно для того, чтобы выиграть золотые, ну, минимум серебряные медали. Вот. Два двухметровых спортсмена, которые отправляются представлять нашу страну в 28-м году в Лос-Анджелес. Там будут фантастические Олимпийские игры, поэтому подумайте. Если вы хотите с нами связаться, вернее, дать возможность ребятам поддержать их, напишите нам в WhatsApp, и мы передадим все координаты, соответственно. Теперь так. По поводу трибун, по поводу зрителей, мы уже говорили, что да, девочки визжат, когда вы играете, вы красавчики. Ну а вообще, зрители вам помогают, скажем так, приобрести какой-то кураж, силы? Или наоборот, они вас рассредотачивают и не дают сфокусироваться? Или это все-таки драйв и допинг?
2: Это дает драйв, потому что, я думаю, после того, что ты сделал какую-то шикарную там защиту, а потом ты заканчиваешь мяч с большим и сильным ударом, тогда ты просто смотришь на трибуны, их поднимаешь и делаешь им хайп, тогда, думаю, это очень дает и помогает.
1: Окей. А вот теперь еще один вопрос. Вот пляжный волейбол еще отличается, например, от волейбола в зале, что играет всего двое.
2: Да, да.
1: Не команда, и нет там можно замены делать.
2: Да.
1: Здесь замен не сделаешь.
2: Не.
1: Бывает такое, что вы себя, например, неважно чувствуете, и не дай бог там что-то съели, может, чувствуете живот, а надо играть, и вы играете через силу, через боль. Бывает такое?
2: Да, было пару раз, что вот недавно тоже было, что я плохо себя чувствовал, там температура была, и надо было играть. Просто берешь день за, и в тот же самый день ты берешь таблетку и играешь, пытаешься выжить.
1: Это, конечно, я не представляю. Песок раскаленный, солнце, вы вдвоем, такие нагрузки, и плюс надо выигрывать, это, да, конечно, адище. Это так на русском говорят. А ад. Еще, стоп, стоп, мама, что вы говорите?
17: Когда бывает, человек поел, и надо в туалет.
1: Да, это тоже, бывает. Это на самом деле такая достаточно человеческая вещь.
17: Да?
1: Вот.
17: Нет, и здесь... бросят, есть, как это называется?
2: Есть medical time-out, что это, да, типа 5 минут, и ты можешь...
1: И вы убегаете.
2: Да, сразу убегаешь, и улетаешь, и потом возвращаешься за 5 минут.
1: Так, скажите мне... Итак, мы говорим Олимпийские игры. Вы, это, сколько там будет команд участвовать? Я просто хочу понять схему Олимпийских игр. Туда приезжают какие-то, вас делят на группы?
2: Это 24.
1: 24 так, команды,
2: да,
1: будет?
2: С каждой из мужчин и женщин делят на группы, и с каждой группы выходят там, ну, не знаю, схему как бы, потому что она всегда меняется. Uh-huh. Тогда, ну, должны быть, если это как на соревнованиях вот должно быть, тогда это каждый, мы играем в группе, играешь один против каждого как бы.
1: Я понял.
2: И кто выигрывает первое место, идет дальше, а потом там вторые и третьи продолжают на еще один раунд. И кто выигрывает, тогда они играют. И вот так там четвертьфинал, полуфинал и финал потом.
1: Ну, как правило, на турнирах, да и в том числе на Олимпийских играх, саму площадку ее делают искусственно. То есть это не там реальный пляж, это действительно площадка, на которой насыпается песок, да, имитируется.
2: Но сейчас в Олимпийских играх, сейчас в Лос-Анджелесе, это будет в Лонг-Бичи, и там это будет на песке.
1: А, там это будет на песке. Ух ты.
2: Там все как бы, там все будут виды спорта пляжно, там будет, наверное, еще серфинг и все такое. Тогда все там строят с нуля, и это будет на песке, да.
1: Скажите, Кевин, ну вот вы, допустим, за национальную сборную Израиля выступаете, вы гражданин Израиля, а вот могут быть частные приглашения, например, допустим, выступить, например, и выступать там за Баварию Мюнхен, за клуб какой-нибудь?
2: Нет, такое не бывает.
1: Такое не бывает?
2: Нет. Ты только за сборную можешь.
1: За сборную.
2: Да.
1: Ну, а что касается вообще уровня пляжного волейбола в Израиле, насколько он, скажем так, внизу лежит, или насколько он начал развиваться и дышать? Есть ли еще спортсмены, которые, в принципе, называются перспективными?
2: Есть. Вот сейчас из-за того, что как бы мы хорошие результаты сделали и, можно сказать, получили очень много денег, тогда, я думаю, спорт начинается подниматься тут в Израиле. Я могу сказать, из-за нас это тоже бы бонус, но как бы очень федерация очень пытается помочь и продвигать. Тогда они пытаются делать соревнования и пытаются вкладывать в детей тоже. Тогда думаю, что сейчас спорт в Израиле поднимается.
1: Так, когда вы выигрываете определенный турнир, часть денег уходит в федерацию пляжного волейбола?
2: Нет?
1: Не отдаете им
2: ничего? Не. Призы и деньги идут нам.
1: Ага, да. Я понял. Ну, а федерация что-то получает вообще?
2: Федерация, как бы... наверное, ну, от государства может получать деньги. Да, может быть.
1: Понятно. Ну, то есть, в любом случае, ваши победы, ваш успех — это, безусловно, определенный такой пуш, толчок для поднятия уровня пляжного волейбола в Израиле в целом.
2: Да, да. Может быть, тоже не из-за денег, но, думаю, как бы из-за того, что мы хорошие результаты делаем, тогда это дает какая-то популярность. Мы начинаем выступать, может быть, там на пятом канале тоже игры там показывают. Тогда и больше люди смотрят, им нравится. Тогда, может быть, дети тоже смотрят, и они хотят начать играть. Тогда поэтому это, может быть, продвигать это.
1: Ну вот, допустим, Кевин Кузьмичев, министр спорта Израиля. Вот что бы вы сделали для того, чтобы пляжный спорт, скажем так, стал более культовым, например, таким, как дзюдо?
2: Но это хороший вопрос, потому что дзюдо, оно тоже поднялось из-за того, что они очень много хороших результатов сделали. Там, выиграли, на да. Олимпиаде, там и Гран-слам, и все это. Так, из-за этого как бы он стал очень популярен тут. Я уверен, что как бы если мы сделаем хороший результат и начнем делать хороший результат, и вдруг сделаем даже первое место на Олимпиаде, я думаю, что это очень поднимет ну, пляжный волейбол в Израиле и вообще волейбол, и это может помочь.
1: А деньги? Нужны в Ливане деньги?
2: Да, думаю, в каждом спорте должны вливания деньги, потому что, как я сказал, и как мы общались до этого, что мы находимся 300 дней за границей, тогда это не бесплатно, тогда поэтому хорошие деньги нужны.
1: Так, я хочу еще раз пригласить наших телезрителей и радиослушателей подписаться на инстаграм национальной сборной Израиля по пляжному волейболу. Для этого достаточно в инстаграме написать две буквы сначала V и K, и это на русском Е такая буква, и K, нижний пробел, и дальше написать волей с двумя L. И вы увидите аватарку на фотографии два спортсмена, это как раз и есть инстаграм. Подпишитесь, поддержите их, и мы предлагаем бизнесменам тоже заявить о себе и поддержать нашу сборную в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. Ну, а если говорить вот в ближайшей перспективе, какие у вас намечены соревнования?

0: не начался и не говорили, куда и где будут соревнования. Но пока знаю, что только вот в Бразилии будет.
1: То есть пока вы потихонечку учите португальский и да. собираетесь да, обыграть.
0: Да. Немножко знаю португальский, итальянский немножко знаю.
1: Тогда. А, да?
0: Да.
1: То есть вы можете, когда играете против, например, бразильцев или итальянцев, чуть-чуть понять, о чем они там говорят.
0: Ну, это только чтобы еду заказать, да, и все.
1: Кевин Кузьмичев, послушайте, мы в самом начале нашей программы в прямой трансляции запустили опрос. Мы решили по-легкому пройтись и спросили, пляжный волейбол любите смотреть женский или мужской? И 60%! Наших зрителей, слушателей сказали «мужской».
2: Да ладно.
1: Да. 60% сказали «мужской». Вы увидите этот опрос непосредственно в нашем YouTube. И только 40% сказали «женский». Так что это еще один комплимент в вашу пользу. И, кстати, это еще одна ваша заслуга.
0: Спасибо.
1: Завершая наше сегодняшнее интервью, я, безусловно, хочу пожелать вам успеха. Я буду смотреть Олимпийские игры и пляжный волейбол однозначно. Вы будете там. Вот. Мы с мамой будем болеть, с вашей. Я хочу вам задать заключительный вопрос нашего интервью. Представьте себе, что сейчас нас слушает 12-летний мальчишка, наше интервью, который сомневается, стоит ли ему заниматься пляжным волейболом или нет. Вот продайте ему ваш вид спорта за несколько предложений или слов. Почему пляжный волейбол круче всего остального?
0: Во-первых, ты можешь полететь и увидеть мир. Во-первых, это очень хороший шанс повидать и быть, где ты мечтаешь быть, играть и наслаждаться жизнью. Тогда только надо очень стремиться к этому и работать очень тяжело. А так, в целом, если тебе это нравится и ты хочешь, как бы, я думаю, что ты это сможешь делать.
1: Прекрасно. Прекрасно посоветовали. Я тоже захотел заняться пляжным волейболом для пенсионеров. Знаете, когда сидишь на табуреточке и подбрасываешь мяч. Но израильский волейболист, игрок национальной сборной Израиля по пляжному волейболу Кевин Кузьмичев будет отстаивать честь нашей страны на турнирах, на чемпионатах. И я очень надеюсь, на Олимпийских играх. По крайней мере, вся наша аудитория искренне желает вам победы там и подняться на олимпийский пьедестал.
0: Спасибо, спасибо большое.
1: Все, интервью, те, кто не успели посмотреть, можете посмотреть его в YouTube. Оно теперь уже готово, почитать опрос. Ну, а я в тот момент, когда Кевин выиграет очередной турнир, буду вам об этом сообщать.
0: Спасибо.
3: Гостиный двор. До новых встреч.
4: Реклама.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. 2 года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944.

0: 8-4-1-1-1-1.
1: Реклама.
2: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
6: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяху побывал на позициях Цаля в районе желтой линии в Газе. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава правительства Бениамин Нетаньяху посетил сегодня позиции Цааля в районе так называемой «желтой линии» в секторе Газа и сделал заявление, в котором подчеркнул, что Израиль контролирует 60% территории сектора Газа и не намерен отступать с занимаемых позиций. Премьер посетил сектор Газа в сопровождении начальника генштаба Цааля генерал-лейтенанта Яля Замира, командующего Южным военным округом генерал-майором Янивом Масуром и командира 99-й дивизии бригадного генерала Элиада Цури. Нетаньяху представили оперативную обстановку в районе желтой линии и сообщили о предпринимаемых армией шагах по устранению угроз и подготовке к защите населенных пунктов возле границы сектора. «Мы остаемся на этой линии, мы контролируем 60% сектора, и это еще не все, поскольку мы уничтожаем террористов, которые нам угрожают, и делаем это постоянно», — сказал премьер. Глава правительства также прокомментировал захват главы службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаина Аль-Рабида. «Вчера мы взяли главу Шабака Хамаса, наверняка узнаем кое-что», — отметил премьер. В Центральную избирательную комиссию, председателем которой является судья Ноам Сольберг, было направлено срочное обращение на фоне новых данных, представленных партией «О демократе». Согласно этим данным, наблюдается резкий рост количества и серьезности угроз, поступающих в адрес председателя партии Яира Галана. В руководстве партии предупредили, несмотря на то, что полиция определила уровень опасности, связанный с Галаном, как четвертый из шести, консультативная комиссия по охране государственных деятелей не обеспечивает ему необходимую защиту. Партия требует немедленно распорядиться об усилении охраны Галана, как это было сделано в случае с Гади Айзенкотом. 23-летний Тайлер Робинсон, которого обвиняют в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, не признал свою вину в суде. Робинсону предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах и еще 6 обвинений, связанных со стрельбой на мероприятии в кампусе Университета долины Юты 10 сентября 2025 года, когда был убит Чарли Кирк. Процесс по делу об убийстве проходит в окружном суде штата Юта. Сторона обвинения заявила, что есть неопровержимые доказательства того, что Робинсон выстрелил Кирку в шею. Стрельба в толпе создала угрозы для окружающих, а значит, в деле может быть применена высшая мера наказания, то есть смертная казнь. Судья Тони Граф поддержал позицию обвинения. 31-летний Чарли Кирк был популярным в США консервативным активистом и ведущим подкастов. 10 сентября 2025 года, когда Кирк выступал в кампусе университета, ему выстрелили в шею, он умер на месте. Спустя почти двое суток после стрельбы был задержан 22-летний Тайлер Робинсон. Сдаться его убедил собственный отец, которому Робинсон рассказал, что совершил убийство. Руководство аэропорта Бен-Гурион попросило сотрудников службы безопасности помочь с разгрузкой багажа. Дополнительные рабочие руки ищут в преддверии осенних еврейских праздников, когда пассажиропоток резко возрастет. Как сообщает Вайнет, из-за нехватки персонала работников службы безопасности просят в часы пик добровольно выйти на 6-часовые смены в подразделении сортировки багажа. За одну смену им предлагают подарочные сертификаты на сумму 250 шекелей, а за три – на 700 шекелей. Обращение было разослано всего через сутки после того, как руководство управления аэропортов, комитет работников и гистадрут договорились ускорить набор персонала и обеспечить нормальную работу аэропорта во время праздников. Напомню, во время осенних еврейских праздников через Бен-Гурион должны пройти около 2,5 миллионов пассажиров. В пиковые дни 10, 17, 22 и 25 сентября аэропорт будет обслуживать около 100 тысяч человек в сутки. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 31, в Тель-Авиве 25-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 23-35, в Эйлате 27-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
2: Шестая передача на Первом радио.

Walk Me Home. Именно так называлась композиция от Pink. Это именно то, что я буду делать. Я буду провожать вас за ручку домой. На 6-й передаче на протяжении 3 часов. А я, это, конечно же, Алина Дарк, ведущая данной программы. Что сегодня будем делать? Знаете, а я устала. А давайте просто музыку послушаем. Согласна? Ну ладно, ладно, немножечко поболтаем, но совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Договорились, как бы, а в основном будет музыка. Просто классно проводим время, слушаем, расслабляемся и потихонечку готовимся к выходным, потому что сегодня уже наконец-то среда, средушка, средица. И честно скажу, я настолько устала, что я завтра выбила себе выходной. Да, наконец-то и на моей улице будет праздник. Поэтому завидуйте. А если у вас завтра тоже выходной, пришлите большой палец вверх мне на WhatsApp 054-2070-800. Вместе будем отдыхать. Ура, классно. Ну а если у вас, как у всех нормальных людей, в пятницу и субботу выходные, поздравляю, а я работаю. Вот такие вот дела. Ну что ж, поговорили, пора и музыку слушать. Там, где рассвет. Прямо сейчас Филатов, Кэрос и NSC. Давайте послушаем, погнали.

Слушайте, а ведь язык — это невероятно живая, тонкая и порой абсолютно коварная стихия, в которой легко запутаться даже профессионалам. Вот даже у всех, кто работает на волне Первого радио, периодически-то заплеты языкаются, не правда ли? И это нормально. Но когда слова пересекают границы государств, они нередко меняют свой смысл до неузнаваемости. Давайте сегодня погрузимся в увлекательный мир, где одна маленькая буква или неверно подобранный синоним стоили компаниям миллионов долларов. Локализация бренда — это всегда хождение по тонкому льду культурных контекстов и местных идиом. Маркетологи годами выстраивают стратегии, а затем один переводчик совершает досадную печатку и в итоге вместо восхищения аудитории компания получает оглушительный скандал и, естественно, хохот. Истории, которые вы сегодня услышите, произошли на самом деле с крупнейшими мировыми корпорациями. Можете проверить. И они доказывают, что буквальный перевод — это кратчайший путь к маркетинговой катастрофе. Достаточно просто перепутать контекст, чтобы превратить безобидный рекламный слоган в жуткое пророчество или неприличие. Ведь иногда подобные ошибки даже входили в историю и становились частью поп-культа. Так что давайте с вами будем разбираться. Мы узнаем, как переводили названия фильмов, подгоняли слоганы газировки и ломали голову над инструкциями. Так что давайте вместе удивляться тому, насколько хрупким бывает человеческое взаимопонимание. Начнем мы... Давайте так, это все не реклама. Я просто рассказываю ситуации, которые происходили. И первое — это у нас слоган Pepsi в Китае. В 60-х годах компания Pepsi решила выйти на перспективный азиатский рынок с невероятно позитивным слоганом. В оригинале на английском языке фраза звучала как «Come alive with the Pepsi generation». То есть, в принципе, это означает «оживай вместе с поколением Pepsi». На Западе это воспринималось как призыв к бодрости, энергии, активному образу жизни — однако при локализации на китайский язык переводчики подошли к тексту слишком буквально и не учли культурный контекст. В итоге на рекламных щитах появилось обещание, что Pepsi буквально поднимет ваших предков из могил. А для культуры, где почитание предков имеет священное значение, это звучало как минимум дико и пугающе. Покупатели, естественно, шокированно разглядывали плакаты, не понимая, почему газировка предлагает услуги по воскрешению мертвых. И слоган мгновенно стал притчей, в принципе, среди специалистов по маркетингу и рекламе. Компании пришлось в срочном порядке отзывать рекламные материалы и переписывать компанию с нуля, естественно. И этот случай вошел во все учебники как классический пример того, как нельзя делать дословный перевод. Затраты на исправление ошибки составили внушительную сумму, а бренд долго восстанавливал репутацию. Но, тем не менее, эта история осталась одной из самых забавных в истории пищевой промышленности. Сегодня маркетологи вспоминают этот курьез с улыбкой, но тогда топ-менеджерам явно было не до смеха. Да, могу представить.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Какие же нюансы стоит учитывать при переводе с одного языка на второй? Например, сленг. Потому что, как мы знаем, в Израиле очень используют много сленговых слов, и стоит их действительно учить еще вот с ульпана, просто-напросто сидеть, разбираться в них, потому что иначе можно попасть впросак очень легко. Ну, а я также напоминаю, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а следующая история у нас про американский пивной гигант Coors. И он запустил масштабную рекламную кампанию для продвижения своего напитка на испанском рынке. Их фирменный слоган на английском звучал стильно и лаконично, то есть «turn it loose». То есть, в принципе, если на русский переводить, то это «освободи это», «дай этому воле», ну что-то в этом роде получается. Да, в США эта фраза ассоциировалась со свободой, расслаблением, весельем и отличным вечером в компании друзей. И переводчики на испанский язык решили использовать местное популярное выражение, но абсолютно не угадали с контекстом. На испанском слоган превратился в выражение, которое означает нести чушь, болтать без умолку, но звучит оно как...
1: Суфрир де диарея.
0: Да, вы уже поняли, к чему я это, да? Неправда ли? Дословно переводится как «извините за мой французский, сейчас будет страдай от диареи». Потенциальные покупатели в барах и магазинах были, мягко говоря, ошеломлены таким откровенным предупреждением на банках, и никто, естественно, не хотел покупать пиво, производитель которого прямо на этикетке обещает проблемы с желудком. Продажи в испаноязычных странах мгновенно рухнули, так и не успев толком начаться. Маркетинговый отдел компании находился в полном шоке, когда осознал масштаб произошедшего конфуза. Чем они вообще смотрели вообще на название? Это я не могу понять. Тут на любом языке просто как не переводи это слово, но везде одинаковое, по-моему. Им пришлось срочно изымать всю баннерную рекламу и печатать новые партии этикеток. И ошибка обошлась бренду в огромное деньжище и потратила стартовые позиции на новом рынке. И эта история до сих пор служит главным предупреждением для всех экспортеров. Так что вот вам такая интересная история.

Ну а следующая история у нас тоже каким-то образом почему-то связана именно с испанским. Да, видимо, проблемы большие, когда перевозишь на испанский. Концерн General Motors решил завоевать автомобильный рынок Латинской Америки со своей популярной моделью Chevrolet Nova. Автомобиль отлично продавался в США, обладал хорошими характеристиками и приятным дизайном. Однако руководству компании даже в голову не пришло проконсультироваться с носителями испанского языка перед стартом продаж. На испанском языке сочетание слов «нова» переводится буквально как «оно не едет», «не идет», «не движется», «не работает», одним словом. Покупатели в автосалонах искренне недоумевали, а зачем им покупать машину, которая прямо в названии признается своей неработоспособности. Автомобиль с таким именем становился объектом постоянных шуток и насмешек среди местных водителей. И продажи шли из рук вон плохо, несмотря на все достоинства самой машины и привлекательную цену. Компании пришлось потратить немало сил, чтобы понять вообще причину такого тотального провала маркетинговой стратегии. И в итоге автопроизводитель был вынужден провести ребрендинг и переименовать модель для этого конкретного региона в Карибы, ну, то бишь Карибский. Только после смены названия машина наконец-то начала нормально продаваться на латиноамериканском рынке, и история Chevrolet Nova стала классической легендой автопрома о важности фонетического анализа названий. Вот такая вот история. Редактор

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лока.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Медина Теудим, 60.
7: Ля Вака Лока.
8: Ля Вака Лока.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Шестая передача.
14: Шестая передача продолжается, и сегодня обсуждаем, как же провалились рекламные кампании из-за перевода. Американская авиакомпания Braniff Airlines в 1977 году решила похвастаться своими новыми роскошными кожаными креслами в салонах первого класса. Для продвижения услуги был придуман слоган на английском языке «Fly in leather», то есть «летай в коже». Да? Когда компанию решили рекламировать в Латинской Америке, фразу перевели на испанский язык как «Vuela en cuero». Переводчики не учли, что в большинстве испанских диалектов выражение «en cuero» является устойчивым сленгом. Оно означает не «в кожаном кресле», а буквально «голышом» или «в чем мать родила». В итоге рекламные плакаты интригующе призывали пассажиров отправляться в полет абсолютно голыми. Пассажиры были в полном изумлении от такой неожиданной и смелой концепции обслуживания на борту, и некоторые шутили, что компания открыла нудистские авиалинии для самых раскрепощенных туристов. Авиакомпании пришлось срочно давать опровержение и переписывать рекламные буклеты, чтобы спасти лицо. Этот курьез привел к убыткам, естественно, на печать новых материалов и вызвал волну насмешек в прессе. Но, тем не менее, бренд получил колоссальное внимание, пусть и совсем не то, на которое рассчитывал.

Ну, а мы вопросы без ответа оставлять не будем, поэтому расскажу еще историю про рекламные фейлы. Когда корпорация Microsoft запускала свою новую поисковую систему Bing, она планировала глобальную экспансию на все мировые рынки. Разработчики выбрали короткое, звучное и легкое запоминающееся слово, которое отлично звучало на английском языке — Bing. Однако при выходе на огромный китайский рынок выяснилось, что фонетика сыграла с ними злую шутку. На китайском языке это слово, самое слово Bing при определенной интонации звучит точно так же, как и слово «болезнь» или «вирус». Еще более конфузная ситуация становилась из-за другого диалекта, где это слово ассоциировалось с абсолютными глупостями и неприличностями. Китайские пользователи шутили, что поисковик буквально предлагает им заразить свой компьютер или найти себе проблемы. Для технологической компании такое название было настоящим маркетинговым кошмаром и катастрофой. Разработчикам пришлось экстренно адаптировать бренд для китайской аудитории под иным названием. Поисковик переименовали в Bing, что переводится как «обязательно ответит», ну или же «должен ответить». Это помогло сгладить негативный эффект, но первый старт был безнадежно испорчен. Да, вот такая вот история. Погнали дальше. Вместе с композицией «Giants» давайте послушаем.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
1: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
6: Все ясно, внутри. Надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
9: В Рош Ашана экономим с Карфур. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс. 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Карфур. 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Карфур по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
10: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
11: Алло, ты где?
6: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
11: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
11: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Баструма из говядины.

0: 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка «Ириска» 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Маданей Мане». В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
2: Палестинские источники сообщили об убитом и раненых в результате удара Цааля в Газе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Палестинское агентство «Шахаб» сообщило, что в результате израильского авиаудара по палатке перемещенных жителей в районе Аль-Маваси к северо-западу от Хан-Юниса погиб Азам Рифат Абдалла. Еще несколько человек получили ранения. По некоторым данным, целью удара был именно Абдалла, боевик бригады «Хамаса» в Хан-Юнисе. Как говорится в сообщении, по данным армии, он участвовал в восстановлении возможностей группировки и подготовке терактов против израильских военнослужащих и мирных жителей. Удар был нанесен для устранения угрозы. Глава правительства Бениамин Нетаньяху сегодня посетил позиции Цааля в районе так называемой «желтой линии» в секторе Газа и сделал программное заявление, в котором подчеркнул, что Израиль контролирует 60% территории сектора Газа и не намерен отступать с занимаемых позиций. Глава правительства также прокомментировал захват главы службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муайна Аль-Арабида. «Вчера мы взяли главу Шабака Хамаса. Наверняка узнаем кое-что», — отметил Нетаньяху. Премьер-министр посетил сектор Газа в сопровождении начальника генштаба Цааля генерал-лейтенанта Яля Замира, командующего Южным военным округом генерал-майора Янива Яс-Асора и командира 99-й дивизии бригадного генерала Эль-Ада Цури. Главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Мейербар призвал начальника генштаба Цааля Яля Замира и министра обороны Исраэля Каца отменить дисциплинарные меры в отношении военнослужащих бригады Гевати, отказавшихся выполнять задания в секторе Газа после того, как к их подразделению прикрепили женщину-парамедика. В своем обращении раввин заявил, что правила совместной службы не учитывают потребности религиозных военнослужащих. Он призвал армейское руководство пересмотреть их и предоставить религиозным бойцам право голоса в подобных ситуациях. К другим новостям. Полиция задержала 80-летнего водителя, подозреваемого в смертельном наезде на пожилую женщину в Тель-Авиве. Он доставлен в отделение для допроса. Дорожная авария произошла сегодня утром на улице Бне-Эфраим в Тель-Авиве. По данным полиции, водитель сбил переходившую дорогу пожилую женщину и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Однако врачам не удалось ее спасти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Центральную избирательную комиссию, председателем которой является судья Ноам Сольберг, было направлено срочное обращение на фоне новых данных, представленных партией «Демократы». Согласно этим данным, наблюдается резкий рост количества и серьезности угроз, поступающих в адрес председателя партии Яира Голана. В руководстве партии предупредили, несмотря на то, что полиция Израиля определила уровень опасности, связанный с Голаном, как четвертый из шести возможных. Консультативная комиссия по охране государственных деятелей не обеспечивает ему необходимую защиту. Партия требует немедленно распорядиться об усилении охраны Голана, как это было сделано в случае с Гади Айзенкотом. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 21 градус ночью и 31 днем. В Тель-Авиве 25-32, в Хайфе 23-29. В Бершеве 23-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: 26-я передача на Первом радио.

0: Вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Сегодня у нас 2 сентября, среда, средушка, средица. Едем домой, наслаждаемся музыкой, хорошей погодой. Сейчас уже к вечеру дело идет, и уже немножечко попрохладнее становится. Но как прохладнее? Немного не так жарко, как было днем, не правда ли? Потому что попрохладнее еще нам, ой, как не скоро будет. Ладно, продолжаем нашу сегодняшнюю тему, о чем же мы с вами болтаем. Ведь все бренды хотят себе классную рекламу, чтобы по всему миру о них знали, все это замечательно, но они бывают, знаете, придумывают какой-то интересный слоган, а потом пытаются его чуть ли не дословно перевести на другой язык, и получается билиберда какая-то. Вот об этих фейлах мы как раз и говорим, когда какое-то слово меняет свое значение просто из-за того, что это сленг, возможно, или же что-то иное, как в следующем случае, о котором я хочу рассказать, но перед этим прочитаю сообщение, которое мне прислал Скоп. Моя двоюродная сестра работает в Нью-Йорке в магазине с женской одежды. И как-то была распродажа летней коллекции, и они вывесили «White is right». Можете представить, какие были неприятности? Да, да, представьте, белое – это правильно. В Америке написать такую фразу, господи, ты боже мой, о чем и кто думал? Да, представляю, сколько потом неприятностей по этому поводу было, и не удивлюсь, если магазин потом вообще его закрыли. А в следующем мы поговорим, значит так, повторяюсь, я ничего не рекламирую, просто в истории у брендов были подобные случаи. Если хотите, можете их перепроверить, как бы, ну, я вроде нашла правдивое все. И косметический и гигиенический гигант Colgate вывел на французский рынок свою новую зубную пасту под названием Q. На самом деле ничего плохого в этом нету. То есть, в принципе, Q это на русском подсказка, но на французский она переводится как сигнал. Ну, окей, нормально, как бы, да, ничего такого. Название казалось маркетологам лаконичным, современным и легким для запоминания на любом языке. Ну, вот Q они писали как раз-таки. Французский филиал компании перед запуском продаж забыл провести элементарную проверку названия. И выяснилось, что Q, они не меняли его, да, это название невероятно популярного во Франции сайта, журнала для взрослых. Да. С клубничкой, ну вы поняли, да? Французские покупатели в супермаркетах были шокированы, увидев на полках зубную пасту с именем известного эротического издания. И в прессе тут же началась волна подколок, ироничных публикаций о новом продукте для гигиены. Паста ассоциировалась у людей вовсе не с белоснежной улыбкой и свежим дыханием, а со взрослыми развлечениями. Продажи бренда сильно пострадали, а компания оказалась в центре нелепого скандала. Но и маркетолог пришлось потратить много времени на исправление имиджа и оправдываться перед аудиторией. Этот случай до сих пор преподают на курсах маркетинга как пример невнимательности к местному медиарынку. Вот такие вот дела. Да. Ну что ж, давайте мы с вами продолжим вместе с композицией «Газ» от Зиверт. Погнали!
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

В следующей нашей части тоже могут быть неприятные для слуха слова на радио. Но что поделать, что поделать? Я же рассказываю про все-таки интересные вещи, про рекламные фейлы. Например, компания K-Roll выпустила на рынок инновационные щипцы для завивки волос с функцией подачи пара и назвала их Mist Stick. То есть, дословно, в принципе, туманная палочка или палочка тумана, как-то так можно назвать. На английском языке слово mist переводится как легкий туман или водяной пар, что отлично описывает работу прибора. И продукт прекрасно продавался в США и Великобритании, завоевав большую популярность у женщин. С уверенностью в успехе компания повезла этот гаджет на крупный рынок Германии, абсолютно не меняя название. Однако на немецком сленге слово «mist» переводится как «мусор», «проклятие», «помет». В конце концов. И в итоге немецкие покупательницы увидели в магазинах прибор под гордым названием «Палка из помета». Естественно, никто не горел желанием укладывать волосы и делать прически с помощью устройства с таким именем. Продажи в Германии были полностью провалены в первый же месяц после громкого старта, и компания K-Roll пришлось срочно изымать товар из магазинов и проводить ребрендинг для Европы. Прибор переименовали, но денежные потери от таких нельзя было уже восстановить, потому что, действительно, если вы уже увидели этот продукт с этим названием, то вряд ли вы захотите его покупать, даже несмотря на то, что они сменили название. Ну что ж, давайте продолжать. Space in my heart, Enrique Iglesias и Miranda Lambert. Давайте послушаем, погнали!

0: шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Центркар Азур. Таксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
1: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Какие же еще оплошности совершали при переводе рекламы или, наоборот, из-за того, что не поменяли название? Американский автогигант Ford решил запустить продажи своего компактного и бюджетного автомобиля Pinto на территории Бразилии. В Северной Америке модель называли в честь породы пятнистых лошадей, и это звучало красиво, динамично. Но при выходе на португалиязычный рынок Бразилия маркетологов подстерегал неожиданный и очень стыдный сюрприз. На бразильском сленге слово «pinto» используется для обозначения крошечного мужского полового органа. Ну, прям крошечного. Мужчины в Бразилии категорически отказывались покупать автомобиль и ездить на таком, что вызывало насмешки, учитывая, что название-то обычно печатается сзади на автомобиле, не правда ли? И никто не хотел признаваться друзьям и соседям, что он только что купил себе новый Pinto. Продажи машины находились на нулевой отметке, несмотря на все рекламные усилия и скидки. И когда руководство Ford наконец-таки осознало причину тотального игнорирования машины, решение приняли мгновенно. Модель экстренно переименовали в Corcel, что переводится из португальского как «конь», «жеребец», и после этого продажи мгновенно поползли вверх, но финансовый урон был уже нанесен. А между прочим, свежего выпуска «Полный вперед» сегодня не будет. Кто-то очень сильно обнаглел и решил вместо того, чтобы вот сейчас сделать выпуск, уехать тестировать новый компактный электромобиль Ion UT, представьте себе, который еще даже не появился в продаже. Ion UT – электрический хэтчбэк, который нарисовал итальянский дизайнер после пары бокалов эспрессо. Да-да, китайскую машину нарисовали в дизайн-центре GAC в Милане, а производят на заводе Magna в Австрии. Ion UT прошел краш-тесты Euro NCAP 2026 года и выбил 5 звезд из 5. И это по новым, зверским правилам с дополнительной проверкой и высоковольтной батарейкой на прочность. Кузов на 71% состоит из высокопрочной стали, а крыша, на секундочку, держит 7 тонн. Можно сверху припарковать еще парочку таких же хэтчбеков. 7 подушек безопасности, автоторможение, слепые зоны, забудьте, удержание в полосе. И так что будем ждать славу в эфире, естественно, немножечко переживаем за него. Проверку на прочность, это такое дело ответственное, но вдруг крыша держит не 7 тонн, как заявлено, а все-таки 6,5, кто знает. Поэтому ждем следующей недели, надеюсь, на следующей неделе уже появится рубрика «Полный вперед». Ну а мы с вами все равно продолжаем, погнали!

0: Знаменитый производитель элитных пишущих ручек Паркер. Наверняка он знаком каждому, потому что у меня даже как-то была такая, мне подарили, когда я еще была школьницей. Я такая, ничего себе! Но я и так, походу, не писала ничего особо, потому что, ну, не очень нам удобно было. Так вот, Паркер выходил на рынок Мексики с новой моделью шариковой ручки. Их слоган на английском языке гарантировал высокое качество чернил и надежность механизма. Там длинный слоган, но в итоге он переводится как «Она не протечет в вашем кармане и не смутит вас». Переводчики искали испанский эквивалент слова «embarrass», то есть поставить неловкое положение, смущать. И выбрали созвучное слово
1: «embarazar».
0: Ну, практически, правда? Однако они абсолютно не учли, что в испанском языке слово то самое «embarazar» имеет совершенно другое значение. То есть оплодотворить, сделать беременной, да? В итоге слоган на мексиканских плакатах гласил «Она не протечет в вашем кармане и не сделает вас беременными». Покупатели в Мексике пребывали в шоке и диком восторге от таких волшебных противозачаточных свойств обыкновенной ручки. Реклама мгновенно стала главной темой для обсуждений на местном телевидении и радиостанциях, и жители страны иронизировали, что теперь можно экономить на контрацепции, просто нося в кармане ручку. Пресса разнесла новость о курьезе по всей Латинской Америке за считанные дни. Ну и компания Паркер пришлось срочно изымать все рекламные материалы и извиняться за неграмотных сотрудников. Руководство бренда экстренно наняло новых локализаторов для исправления катастрофической ошибки. И замена, естественно, вошла в солидную сумму. Ну, а этот случай до сих пор считается таким одним из самых забавных. Вот такая вот получилась интересная история. Ну что ж, давайте продолжать дальше. Live Before I Die. Так называется композиция от Naughty Boy и Майка Познера. Давайте послушаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Пастрама индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.

следующий бренд, про который я хочу рассказать, у него название на нашем языке очень забавное, не правда ли? Американская птицеводческая компания Purdue, занимающаяся производством и продажей курятины, запустила крупную рекламу в Нью-Йорке на испанском языке. Фирменный слоган компании на английском звучал как «Требуется жесткий мужчина, чтобы сделать нежную цыпочку». Ну, то есть курицу, да? На английском языке эта фраза ассоциировалась с высокой требовательностью владельца компании к качеству мяса. Однако переводчик допустил фатальную ошибку, перепутав испанские значения слов и построения фразы. В результате на испанском языке слоган звучал как «Нужен сексуально возбужденный мужчина, чтобы сделать курицу ласковой». Что? Правда? Испаноязычные жители города были просто в потрясении от такого странного зоофильского подтекста в рекламе еды. И никто не хотел покупать курицу от производителя с таким пугающим и неадекватным методами работы. Естественно. Ну, в принципе, ничего неудивительного. Естественно, упали продажи до критического минимума. Домохозяйки обходили стороной прилавки с продукцией этой марки в супермаркетах, а руководству пришлось публично объяснять, что произошла ужаснейшая ошибка перевода. Компания понесла огромные убытки из-за необходимости срочно изымать все это, но имидж бренда был нанесен серьезный удар, на восстановление которого ушли месяцы и годы. Эксперты по рекламе долго разбирали этот случай на профильных семинарах. Эта история до сих пор остается классическим примером того, как один неверный термин превращает безобидный слоган в скандал.

Ну, знаете ли, казалось бы, реклама, перевели неправильно, по убытке, да, это все понятно. Но вот когда это уже касается политики, а как мы знаем, такое происходит в мире часто. Вот одна из историй от агентства Associated Press и фейкового перевода. Во время важного международного саммита переводчики крупного новостного агентства допустили оплошность, которая чуть не вызвала дипломатический скандал. Речь шла о переводе выступления одного из лидеров государств, который использовал популярную английскую идиому «twist someone's arm». То есть это значит уговаривать, убеждать кого-то сделать то, чего он изначально не хотел, но настойчиво склонять к такому решению. Ну а дословно эту фразу можно перевести как «крутить кому-то руку». В международно-политическом контексте эта фраза означает оказание сильного психологического давления, дипломатического, естественно. Однако неопытный переводчик перевел эту сложную метафору буквально как применение физического насилия. И в новостные ленты по всему миру ушла информация, что правительство одной страны пытками заставляет партнеров подписывать соглашение. Газеты мгновенно вышли с кричащими заголовками о нарушении прав человека и агрессии. Дипломаты и представители иностранных ведомств начали требовать срочных официальных разъяснений. Пресс-служба обоих государств, им пришлось работать в таком чрезвычайном режиме, чтобы замять скандал и исправить ситуацию. И выяснилось, что сотрудник просто не знал политического сленга и перевел устойчивую идиому дословно. Агентству пришлось выступать. Естественно, они выпустили официальное извинение, давать срочные опровержения во всех мировых СМИ. Но политический урон был огромным, а журналист, допустивший ошибку, был отстранен от работы. Вот такая вот история. Ну что же, а этот час, второй час шестой передачи, подходит к завершению. Будем передвигаться в третий и на сегодня завершающий. Оставайся с нами на волне Первой радио 89.1 FM. А с вами я, Алина Дарк.

0: Бобби.
1: Шестая передача.
2: Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Правительство выделило более 6,5 миллиардов шекелей для защиты населенных пунктов на границе с Ливаном. Подробнее об этом и другом.

других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Правительство нашей страны утвердило расширение и ускорение программы «Магена Ацафон», охватывающей населенные пункты на расстоянии до 9 километров от границы с Ливаном. Общий объем финансирования защитных мер составит 6 миллиардов 750 миллионов шекелей. 6 миллиардов 600 миллионов предназначены для долгосрочной программы, еще 150 миллионов для неотложных работ. В населенных пунктах, расположенных в пределах 1 километра от границы, планируется завершить уже начатое строительство защитных помещений. Для частных домов на расстоянии от 1 до 9 километров будет расширена программа самостоятельного строительства мамадов с государственной субсидией до 182 тысяч шекелей на одну единицу жилья. Семьи, которые уже начали строительство в рамках прежней программы и получили частичную субсидию, смогут дополнительно получить по 50 тысяч шекелей. Программа также предусматривает защиту квартир в многоэтажных домах, установку около 1800 общественных укрытий и ремонт примерно 500 уже существующих бомбоубежищ. Глава правительства Бенямин Нетаньяху сегодня посетил позиции Цааля в районе так называемой «желтой линии» в секторе Газа и сделал программное заявление, в котором подчеркнул, что Израиль контролирует 60% территории сектора Газа и не намерен отступать с занимаемых позиций. Глава правительства также прокомментировал захват главы службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаина Аль-Арабида. «Вчера мы взяли главу Шабака Хамаса. Наверняка узнаем кое-что», — отметил Нетаньяху. Премьер-министр посетил сектор в сопровождении начальника генштаба Цааля генерал-лейтенанта Яля Замира, командующего Южным военным округом генерал-майора Янивы Асора и командира 99-й дивизии бригадного генерала Эль-Ада Цури. Главный ашкеназ-раввин Израиля Кальман Мейер Бар призвал начальника генштаба Цааля Эля Замира и министра обороны Израиля Каца отменить дисциплинарные меры в отношении военнослужащих бригады Гевати, отказавшихся выполнять задания в секторе Газа после того, как к их подразделению прикрепили женщину-парамедика. В своем обращении раввин заявил, что правила совместной службы не учитывают требования религиозных военнослужащих. Он призвал армейское руководство пересмотреть их и предоставить религиозным бойцам право голоса в подобных ситуациях. К другим новостям. В Бнейбраке 3-летний ребенок едва не задохнулся, подавившись куском губки. Прибывшие парамедики извлекли инородное тело из дыхательных путей, после чего ребенок вновь начал самостоятельно дышать и пришел в сознание. Его доставили в детскую больницу Шнайдер в Петах-Тикве. Состояние малыша оценивается как стабильное.

Первое радио всегда с тобой. Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио включаю.

0: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

третий и завершающий час шестой передачи начинается. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Ну что, продолжим этот вечер 2 сентября. Сегодня сидим с вами, болтаем о том, да о сём, не, на самом деле болтаем и об одном. О том, как порой перевод, будь то реклама, будь то каких-то политических выступлений, способен изменить просто всё. Все, просто все. И подставить им самим и компанию, и политиков. Вот, например, следующий случай у нас касается шведской электрокомпании Electrolux. Она решительно выходила со своими пылесосами на огромный и прибыльный рынок Соединенных Штатов. Шведские маркетологи, хорошо владевшие английским языком, решили самостоятельно составить слоган для американской аудитории. Они написали «Nothing sucks like the Electrolux». То есть, дословно, ничто не сосет, так как Electrolux. Ну, там про пылесосы и шло дело. Понятное дело, производители имели в виду исключительно высокую мощность всасывания пыли, отличную работу прибора. Однако они совершенно не учли американский сленг, где словосочетание «it sucks» означает, что это «отстой». Да. Или это просто ужасно. И в итоге для американцев слоган звучал как «Ничто не отстойно так, как пылесосы Electrolux». Американские покупатели не могли поверить своим глазам, читая рекламу, где производитель сам откровенно ругает свой товар, и слоган мгновенно стал главной темой для шуток в поздних вечерних юмористических шоу на американском телевидении. Продажи бытовой техники замерли, так как никто не хотел покупать прибор с такой антирекламы. Но компания получила невероятную известность, правда, исключительно в качестве главного посмешища года. Они там пытались что-то исправить, что-то там, естественно, рекламную кампанию поменять, но им пришлось потратить немало бюджетных средств, чтобы доказать американцам качество своей продукции. Вот такая вот была история.

Вот когда вы покупаете зубную пасту, какой для вас главный критерий? Возможно, это цена, возможно, это отбеливание, возможно, укрепление эмали, что-что, вот, например, да? А вот производитель зубной пасты Pepsodent решил завоевать рынок Южно-Восточной Азии, запустив там масштабную рекламную кампанию. И главный рекламный посыл строился вокруг английского слогана «You'll wonder where the yellow went», то есть вы будете удивляться, куда делась желтизна. Слоган обещал людям сияющую белую улыбку, которая привлечет внимание окружающих и сделает вас красивыми. Маркетологи рассчитывали на быстрый успех и большие объемы продаж в этом густонаселенном регионе. Но они абсолютно не изучили традиции и культурные особенности жителей стран, куда привезли свой товар. В некоторых регионах Азии, например, в определенных районах Индонезии, жевание плодов бетеля считалось признаком высокого статуса. Из-за этой традиции местные жители специально чернили зубы, так как белая эмаль ассоциировалась у них с дикими животными. Реклама, предлагавшая сделать зубы белыми, вызывала у местного населения отвращение и недоумение. Люди просто отказывались покупать продукт, который, по их мнению, превращал человека в дикаря. Продажи провалились полностью, пока компания не пересмотрела свой подход к азиатскому региону. Производителю пришлось спешно менять маркетинговую стратегию и снимать рекламные ролики для эфира. Этот курьез доказал, что перед запуском продукта нужно изучать не только язык, но и обычаи народа.

Прямо сейчас получила сообщение и хочу напомнить для тех, кто хочет послушать свои любимые композиции, что программа по заявкам состоится в эту субботу с часу до двух. Присоединяйтесь к ней, будем слушать ваши треки, которые вы предпочитаете. Но удержаться я не могу, потому что я в своей программе творю все, что захочу, и вот читаю сообщение. А можно для мамы Тани песенку «Серебро, дыши со мной»? Мы сейчас едем вместе. Музыка, темнота, наконец-то мы вместе, и она так тяжело работает. Пожалуйста, порадуйте ее, конечно же. Итак, мам Таня, эта композиция специально для вас.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года всего 990 шекелей в месяц.
6: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Какой же еще был интересный кейс? Компания по производству жевательной резинки Clorestes выходила на японский рынок с обещанием избавить от любого неприятного запаха. В США слоган звучал как «Eliminates bad breath», то есть дословно «устраняет неприятный запах». Ну, к примеру, изо рта, да, имеется в виду. В Японии переводчики решили сделать акцент на том, что жвачка уничтожает абсолютно любой запах, даже самый специфический. Однако слово, переведенное на японский язык, обозначало не запах изо рта, а вонь от гниющих продуктов и тухлятины. Японские потребители были в полном шоке от того, что им предлагают продукт от запаха гнили во рту. Для аккуратных и помешанных на гигиене японцев это звучало как прямое и глубокое оскорбление их чистоплотности. Люди посчитали, что производитель намекает на то, что у них изо рта пахнет мусорным баком, и бренд столкнулся с полным бойкотом в крупных продуктовых сетях по всей стране. Продажи жевательной резинки рухнули, так и не успев набрать обороты. Ну, слоган, естественно, пришлось переписывать, бла-бла-бла, но японцы-то все помнят. Компании потребовалось много-много-много времени, чтобы вернуть расположение чувствительной японской аудитории.

Вы думаете, что японцы все такие правильные и не ошибаются? Ничего подобного. Японская видеоигра Their Wing для консоли Sega Mega Drive выходила на англоязычный рынок в начале 90-х годов. Японские разработчики решили сэкономить на профессиональных переводчиках и перевели весь текст игры самостоятельно со словарем. Вступительный ролик игры встретил игроков легендарной фразой «All your base are belong to us». Если переводить дословно, то «Все, ваша база, суть, принадлежать нам». Это была абсолютно грамматическая катастрофа, которая должна была означать «Ваши базы теперь принадлежат нам». Логично, правда? Фраза звучала абсолютно нелепо, смешно и ловно для любого человека, знающего английский язык. Игроки не могли воспринимать всерьез главного героя, который изъяснялся на таком диком языке. В итоге игра стала абсолютным интернет-мемом и вошла в историю мировой поп-культуры именно благодаря этой ошибке. Фразу цитировали в популярных сериалах, печатали на футболках, плакатах и даже вывешивали на демонстрациях. Программисты хотели сделать серьезную космическую драму, а создали главный комедийный фейл в истории видеоигр. Кадры из этой игры распространились по всему раннему интернету с невероятной скоростью, и этот курьез показал всему миру, насколько важен качественный перевод даже в сфере развлечений. И до сих пор эта фраза остается главным символом плохой локализации в игровой индустрии.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Услышимся с вами аж в субботу. На эту субботу проведу с вами на одной волне. Будем слушать музыку с часу до двух. Конечно же, будет программа «Нерабочий полдень». Будем слушать композиции, которые вы захотите. А далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». С вами была я, Алена Тарк. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
1: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
2: Тогда можно я тебя...

0: Непобежденный собачник. Скептик.
1: Вас много, я один.
0: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
2: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Алло, ты где?
2: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
1: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
2: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
1: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
0: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Пряники Фрунзе Луца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Правительство выделило более 6,5 миллиардов шекелей на защиту жителей севера страны. Бенямин Нетаньяху сегодня посетил позиции Цааля в секторе Газа. Руководство аэропорта Бен-Гурион попросило сотрудников службы безопасности помочь с разгрузкой багажа. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд.

20 часов в эфире. Итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Правительство Израиля утвердило расширение и ускорение программы «Магена-Цафон», охватывающей населенные пункты на расстоянии до 9 километров от границы с Ливаном. Общий объем финансирования защитных мер составит 6 миллиардов 750 миллионов шекелей –

0: Из них 6 миллиардов 600 миллионов предназначены для долгосрочной программы, еще 150 миллионов для неотложных работ. Глава правительства Бениамин Нетаньяху сегодня посетил позиции Цааля в районе так называемой «желтой линии» в секторе Газа и сделал программное заявление, в котором подчеркнул, что Израиль контролирует 60% территории сектора и не намерен отступать с занимаемых позиций. Глава правительства также прокомментировал захват главы службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаина Аль-Арабида. «Вчера мы взяли главу Шабака Хамаса. Наверняка узнаем кое-что», — заявил Нетаньяху. Тем временем главный ашкеназский раввин Израиля Кальман Мейер Бар призвал начальника генштаба Цали Эля Замира и министра обороны Израиля Исраэля Каца отменить дисциплинарные меры в отношении военнослужащих бригады Гевати, отказавшихся выполнять задания в секторе Газа после того, как к их подразделению была прикреплена женщина-парамедик. В своем обращении раввин заявил, что правила совместной службы не учитывают потребности религиозных военнослужащих. Он призвал армейское руководство пересмотреть их и предоставить религиозным бойцам право голоса в подобных ситуациях. К другим новостям. Двое молодых мужчин сегодня были убиты в Нацерете. Прибывшие на место парамедики обнаружили в автомобиле мужчин без признаков жизни. На месте была констатирована их смерть. На фотографии, сделанной парамедиками на месте происшествия, видно, что лобовое стекло машины пробито пулями. Позднее эта фотография была удалена из рассылки журналистам. Полиция ведет расследование. По предварительным данным, речь идет об убийстве на криминальной почве. Министерство здравоохранения сообщило, что анализы пациента, госпитализированного с подозрением на Эболу после возвращения из Демократической Республики Конго, были отрицательными. На данный момент в Израиле не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Минздрав следит за вспышкой инфекции в Конго и рекомендует отказаться от необязательных поездок в затронутые ею районы. Вернувшимся оттуда следует в течение 21 дня наблюдать за самочувствием. При повышении температуры или появлении необычных симптомов необходимо оставаться дома, избегать контактов и обращаться на горячую линию по номеру *5400. Я повторю, *5400. Руководство аэропорта Бен-Гурион попросило сотрудников службы безопасности помочь с разгрузкой багажа. Дополнительные рабочие руки ищут в преддверии осенних праздников, когда пассажиропоток резко возрастет. Как сообщает портал Вайнет, из-за нехватки персонала работников службы безопасности просят в часы пик добровольно выйти на 6-часовые смены в подразделение сортировки багажа. За одну смену им предлагают подарочные сертификаты на сумму 250 шекелей, а за три – на 700 шекелей. Обращение было разослано всего через сутки после того, как руководство управления аэропортов, комитет работников и Гистадрут договорились ускорить набор персонала и обеспечить нормальную работу аэропорта во время праздников, во время осенних праздников. Через аэропорт Бен-Гурион должны пройти около 2,5 миллионов пассажиров. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного понизится. Ожидается переменная облачность. В Иерусалиме 21 градус ночью и 31 днем. В Тель-Авиве 25-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 23-35. И в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
1: Не по Фрейду. Я знаю, что после вот этого зажигательного словосочетания «не по Фрейду» вы, все мальчики и девочки, были готовы услышать нежный голос Владлены, но, как говорится, не тут, то было. Мы решили, что теперь с этого дня, со 2 сентября 2026 года, все будет совершенно наоборот. Сначала веселый «не по Фрейду», потом скучный «я», а потом, если она все-таки доедет до студии, то Влада. Но самое главное, что до студии доехал человек, ради которого мы все сегодня бросили все свои дела. Я не пошел на свидание. Влада бросила, так сказать, недоеденную порцию в ресторане. Все для того, чтобы встретиться с нашим сегодняшним гостем. Она же гостья. Так вот, встречайте под ваши бурные аплодисменты. А, стоп, рано аплодисменты. Встречайте, у нас сегодня человек, без которого и ради которого, из-за которой и, в принципе, может быть, даже как бы в связи с ней. Человек, которого зовут Катя, но а над фамилией долго не думали. Катя, Катину привет.
2: Привет.
1: Вот, теперь можно и хлопать. Я кому деньги плачу вообще? Вот, сейчас похлопают, ребята. Вот. 20 шекелей на дороге не валяется, а их четверо, как ты понимаешь. Все, домой. Катя, если зайти на твою страницу, я имею в виду фигурально, да? Не на твою, которую ты написала, в Facebook.
2: В Фейсбуке.
1: В Фейсбуке, да. Первое, что мы видим, а точнее можем прочитать, это написано, что ты какой-то там...
2: Travel Tamada.
1: Travel Tamada. И если со словом «тамада» у наших радиослушателей, в принципе, нет проблем, да, потому что, ну, у нас средний возраст радиослушателей 92 года, то есть слово «тамада» они еще помнят, то слово «травел» может вызывать вопросы. Что такое «травел тамада»? Объясни, пожалуйста.
2: «Травел тамада» — это, значит, я организую отдых для тех, кому обычный отдых скучен. То есть
1: я даже боюсь предположить, что это такое.
2: Ну,
1: типа, знаете, надоела это ваша Венеция. Сколько можно смотреть на эту Черногорию? Боже мой, я больше не хочу видеть эту кориду в Испанию. Скучно. Давайте обратимся к Кате. И Катя такая: не вопрос. Прыганье голышом на гвозди. Типа, в чем...
2: Ну смотри, мы едем в ту же Венецию, но по-смешному уже.
1: По-смешному едем в Венецию.
2: Со мной не может быть скучно априори.
1: Так.
2: Со мной весело, со мной задорно.
1: Так.
2: Со мной... необычно. То
1: необычно.
2: Есть мои все экскурсии, мои все поездки, которые я же организую, я же сопровождаю.
1: Я же сама придумываю названия городов. Да?
2: Ну да, есть такое.
1: Okay.
2: И вот, и я как бы, почему я тамада? То есть я несколько лет проводила свадьбы, я играла в КВН.
1: Это у меня все записано.
2: Да, пробовала себя в стендапе. И я решила такое новое амплуа для себя — «travel tamada». То есть это, знаете, это как вот клоун на выезде.
1: Клоун на выезде. Ну, а чтобы было не скучно, ты берешь с собой группу людей, они думают, что они едут отдыхать, а на самом деле они просто участвуют в твоем шоу.
2: Да.
1: Ты показываешь шоу, а они как бы массовка. Окей, хорошо. Вот ты говоришь, отдых не такой, как обычный, там, задорный и веселый. Ну вот смотри, бывал я в этих ваших Венециях, и не один раз.
2: А я нет.
1: Подожди, секунду, ну, будешь говорить, бывал ли в этих Венециях, окей? Значит, особенно, когда солнце начинает уже клониться немного в сторону вечера, там становится, во-первых, грустно, а во-вторых, даже страшно. Какие-то узкие улицы, из-за того, что дома близко друг к другу, да, уже свет не попадает, уже становится темно и так далее. Вот чисто навскидку, тем более, раз у тебя стендап, то, очевидно, и экспромт тоже. Вот какие можно было бы придумать развлечения для тех, кто в Венеции и им скучно?
2: Вот смотри.
1: Смотрю.
2: Я не была в Венеции, я тебе расскажу про Сицилию, про город Катания.
1: Я там был, тоже очень прикольный город, но не надо подходить к территории рынка после 12, потому что дышать очень трудно.
2: Вот,
1: там.
2: А мы?
1: Да. Ну, а
2: именно
1: вы?
2: После 12.
1: Естественно.
2: Что сделали?
1: Разбирали рыбью чешую.
2: Нет.
1: Нет.
2: Мы что сделали?
1: Ну.
2: Я по-итальянски, я сейчас уже не помню, что именно, написала, что я ищу мужа. Своих не предлагать.
1: Ну, об этом и так все знают. А, в смысле,
2: нет,
1: ты в Италии написала?
2: Я в Италии искала мужа, понимаешь?
1: Да, да. Зачем тебе мужа-то? То, ладно, потом.
2: Ну, это потом. Это, знаешь, это...
1: Да. По-итальянски
2: чтобы
1: ты написала,
2: было.
1: Типа, да. Аними хапесет, это бааль,
2: кен,
1: понимаешь?
2: Нахон.
1: Нахон, своих не предлагать.
2: Кен,
1: да.
2: Бедюк, вот
1: да.
2: Товар.
1: Прего.
2: Вот, и... Да, и брависсимо.
1: Да.
2: И мы.
1: И вы. Кто вы? Так вы,
2: нас
1: так кто?
2: Была, значит, команда, и не только девочки и мальчики. Наверное, человек, наверное, 9, 8, 12.
1: Подожди, не только девочки и мальчики, а кто
2: но
1: еще?
2: И не только девочки, но и мальчики.
1: А, ну и мальчики, я понял,
2: да.
1: То есть были и девочки, и мальчики.
2: Да, и
1: прям
2: вот
1: как
2: мы,
1: наши,
2: значит,
1: радиослушатели, окей.
2: Все девочки, которые без мальчиков, которые ищут мужа в Израиле, вот эту бумажечку мы передавали по эстафете. Mm-hmm. И это было смешно, это было увлекательно.
1: Передавали итальянцам?
2: Нет, вот нас 9 девочек, 3 мальчика.
1: Я понял.
2: Понимаешь, всегда мальчиков меньше, чем девочек.
1: Это, ну, как бы, слава богу.
2: Да, ну... И вот мы вот это объявление наклеивали себе на спину.
1: Да.
2: И мы шли.
1: Я понял. Так.
2: И нам все итальянки.
1: Итальянки.
2: Сицилиянки.
1: Да. Кидали чепчики
2: воздух. Почему-то предлагали своих мужей.
1: Ну, очень просто. А вы в каком, в какое время года? Осень наверняка, да?
2: Так.
1: Ну, вспоминай.
2: Да, это было.
1: Это была октябрь. Да, ну, как бы, а ты знаешь, откуда ты думаешь, я знаю?
2: Снова осень.
1: Да, это раз. А во-вторых, дело в том, что в конце сентября на Сицилии существует такая традиция, как бы менять мужьев между собой. Да.
2: Да.
1: А не всем это подходит. И многие хотят избавиться от них, чтобы заполучить новых нетронутых. Вот в чем дело. Так что вы попали очень в тему.
2: Ну вот, и поэтому каждый октябрь...
1: Каждый октябрь
2: вот
1: вы
2: я
1: теперь...
2: буквально недавно, недавно, а скоро еду опять, чтобы не нарушать эти традиции.
1: Очень правильно.
2: Уже не только на итальянском напишем, уже напишем на испанском.
1: А вы едете в Италию писать
2: Ну смотри, нет, мы едем на Сицилию, но уже на итальянском попробовали, напишем на испанском... На колумбийском,
1: на колумбийском. Вот это очень известный колумбийский язык, конечно, да, на колумбийский. Кто ж не знает колумбийский язык?
2: Ты мне потом напишешь, да, как пишется еще мужу по-колумбийски.
1: Да, это
2: вот, по-вьетнамски. По-вьетнамски. Может быть.
1: Это самое место. Вот на Сицилии писать на вьетнамском.
2: А ты знаешь, сколько там вьетнамцев?
1: Знаю, но там больше тайцев. Ну да ладно.
2: Ну нет, тайски, по-тайски. Я даже вот немножко даже...
1: По-тайски.
2: Вот даже я немножко представила, как будет по-тайски еще мужа. Ну, я не могу это сказать в эфир.
1: Вопрос, кого ты найдешь, если вдруг откликнется.
2: Вот.
1: Окей, то есть вы, значит...
2: Вот это первый вариант.
1: Я понимаю. То есть вы развлекаетесь вот всякими такими активностями.
2: Да.
1: Хорошо. Давай, мне просто интересно. Вот ты этим занимаешься уже, я так понимаю, не первый год.
2: Да.
1: Окей. Самая первая твоя вот эта поездка или группа, есть ли какое-то воспоминание, типа, это был сущий ад, или вау, это была лучшая поездка? Вот давай, самая первая, какая она была?
2: Самая первая поездка была в мае 21-го года, когда я просто...
1: После короны.
2: После короны, это была война очередная наша.
1: Ну, а когда у нас не война?
2: Ну, это уже как по привычка. Дело случая. И значит, я поехала с одной с моей приятельницей,
1: приятельницей
2: на Кипр на 2 дня.
1: Так. После этого на Кипр тебя не пускают, я так понимаю.
2: Нет, пускают.
1: А, пускают.
2: Прям встречают.
1: А еще как пускают? Да. Все вот эти вот, которые замуж за тебя не вышли, в смысле, не женились, такие, Катя, приезжай. Окей, ты поехала с приятельницей.
2: Я поехала с приятельницей на Кипр.
1: Да.
2: И скажем так, что там через неделю у меня должен был быть первый тур. Это был тур для моих подружек. В Болгарию, в Банско.
1: Я запутался в географии. То есть ты поехала с подругой на Кипр, для того, чтобы организовать тур в Банско.
2: Нет, так. Я поехала с подружкой на Кипр на 2 дня.
1: Да.
2: С одной парой нижнего белья и с одной парой носков.
1: И с одной супружеской парой.
2: Нет, без пары, супружеской. Это другая тема.
1: То есть с собой были, значит, носки, труселя
2: носки,
1: и подруга.
2: И подруга, так. Все. 2 дня.
1: Ты знаешь, я, кстати, так часто езжу. У меня это вообще любимый сет. Носки, трусы, подруга.
2: Подруга. Ну, смотри, замечательно. У тебя лифоход есть подруга.
1: Это, ну, как бы бывает, но и плюс ко всему не переплачиваешь за багаж. Это прям ручная кладь.
2: Ну, сейчас модно с рюкзачками летать.
1: Естественно.
2: В принципе, раньше тоже с рюкзачками летали.
1: Итак, носки, трусы, подруга. Мне кажется, что, кстати, это замечательный слоган.
2: Носки, трусы, подруга.
1: Да, типа, дешевые перелеты. Носки, трусы, подруга. А? Лови.
2: Нормально.
1: Да. Ну-ну.
2: Вот. И вместо 2 дней мы там были чуть больше недели. Потому что наступила война. Мы, естественно, никуда не улетели.
1: Хорошо, что в магазинах продаются запасные носки и трусы.
2: И носки.
1: Да.
2: Да. Но нас как-то отселили. Была в то время компания Райнер. Вот, и они нас отселили в какой-то другой отель, кошерный, только для израильтян. Не дай бог, наверное, чтобы.
1: Ну-ну.
2: Вот, и мы там жили. То есть, чтобы выйти купить носки, трусы, это минимум нужно поймать машину или сесть на автобус и минут 40 еще ехать, чтобы прям приехать
1: до населенного пункта.
2: Да.
1: Окей.
2: Это было в городе Пафос.
1: Ну а как ты хотела? Ну, пафосный город.
2: Ну да.
1: Окей.
2: С Пафосом на Пафосе.
1: Да-да-да.
2: Ну, значит, ну, с носками и трусами дело все нормально решилось. Угу. Что мы решили? Мы после того, что прошло 7 дней, а тур, у меня скоро подружки летят, в том числе с этой подружкой, которая на Кипре со мной, мы решили оттуда сразу в Софию.
1: Очень логично.
2: Вот.
1: Да.
2: Из четверых
1: София
2: подружек...
1: София Петровна такая, ну-ну.
2: Софья.
1: София.
2: София.
1: Да. Ну, понятно.
2: Петровна.
1: Да. Итак, прилетаете вы в Софию.
2: Софию мы прилетаем. Да. В Софию. Угу. Значит, оказалось, что вместо четырех подружек едут со мной только две прилетают.
1: Да, а остальные что?
2: Остальные побоялись.
1: Ну, очень правильно.
2: Вы знаешь, дело такое.
1: Да. И?
2: И вот я с тремя подружками.
1: Уже подругами?
2: Уже подругами с тремя.
1: А носков и всего остального уже поприбавилось, я так полагаю.
2: Нет, еще не купили. Еще один, не купили. С одними трусами, с одними же, носками. Угу. Путешествуем по Софии.
1: Уже по Софии?
2: По Болгарии.
1: По Болгарии.
2: По Болгарии.
1: Так. Угу. Когда же начнется вот это веселье, я все жду.
2: Ну, подожди.
1: Жду. Вот это, куда я спешу, действительно. Да, все.
2: А веселья-то не было. Вот это вот первый тур, у которого не было веселья.
1: То есть самый первый, он был
2: все было всерьез у нас 2 сентября.
1: Ну да, я понимаю.
2: Сегодня, кстати.
1: Да,
2: завтра календарь перевернуть, не забудь.
1: Это само собой, естественно.
2: И костры рябин зажечь.
1: Не обещаю. Не обещаю, да.
2: Рябин нет у нас.
1: Рябин нет, да, костров хватает.
2: Вот.
1: Окей, то есть первая поездка оказалась такая так себе, да?
2: Да, так себе.
1: Окей.
2: А потом как пошло?
1: Вот, вопрос. Какая, насколько ты помнишь, а я так полагаю, что все-таки ты помнишь, ты молодая девушка, это я уже не помню ничего, самая отрывная вообще поездка, которую забыть не можешь ни ты, ни все выжившие?
2: У меня была пара, это буквально, наверное, вторая поездка в моей
1: тоже
2: жизни,
1: один
2: или
1: раз,
2: третья.
1: Но это...
2: Нет, ну, я так не по парам, но была пара.
1: А, окей.
2: Значит, она учительница русского языка и литературы в прошлом.
1: Угу. А он?
2: А он обычный парень.
1: А он обычный. Она-то необычная, да. Учительница литературы.
2: Ну, очень культурная женщина. Очень культурная. Ни матов, ничего. Все очень культурно.
1: Это
2: знаешь?
1: Подозрительно. Ты знаешь, я просто хочу сказать тебе, интересно, совпадет у нас ощущение или нет. Если человек вообще никогда не ругается, для меня это очень, ну, подозрительно.
2: Подозрительно.
1: Да. Потому что это значит, что он постоянно все фильтрует. Ну, не может в нашей жизни человек жить нашей жизнью и при этом не...
2: Ну, смотри, учитель русского языка и литературы.
1: Да, типа вокабуляр у нее был большой.
2: Я, кстати, тоже не матерюсь при своих турах. Я очень культурная.
1: Не, ну тур это
2: первые
1: другое.
2: Первые часа два.
1: Я понимаю, да.
2: Вот.
1: А потом начинается.
2: А потом как?
1: Итак,
2: ну,
1: была
2: вот,
1: пара
2: слушай,
1: учитель,
2: значит,
1: да.
2: И я им говорю, ребята, у нас сегодня экстрим. Мы едем в пещеры. В пещеры едем. Там так. 313 ступенек. После пещер.
1: Так.
2: После пещер мы еще едем на лодочке кататься. Вы увидите невероятное ущелье.
1: Угу.
2: Катя, там нормально ходить? Я говорю, да, все нормально, все, ступеньки, все как надо.
1: То есть ты по ступенькам так людей
2: да,
1: возил.
2: Да, но я, понимаешь, вот именно вот в это место, в ущелье, на лодочке первый раз.
1: Так.
2: Просто я решила проэкспериментировать.
1: Ага.
2: А спуск, там нет ступенек, там просто резкий спуск.
1: Так.
2: И кроме этой пары со мной еще было два парня.
1: Угу.
2: Ну, парни просто друзья.
1: Я понял, парни,
2: вот.
1: Друзья. Они,
2: да,
1: ну,
2: и
1: как бы,
2: еще одна.
1: Мужчина и женщина, друзья, это же
2: да.
1: Обычная вещь.
2: А это парень и парень, друзья.
1: А.
2: Вот. И мы резко-резко спускались.
1: Так.
2: Ирина, которая учительница русского языка, она держалась.
1: Первые
2: она,
1: какие-то
2: нет,
1: минуты.
2: Нет, вообще слов не было.
1: А, вообще, она молчала.
2: Да, сначала...
1: А вот это, ты знаешь, если учитель русского языка и литературы молчит. Вдруг замолкает, мне кажется, что это предвещает явно какую-то, знаешь, в кино пошла бы какая-нибудь музыка такая, типа... И потом...
2: Да.
1: Да.
2: Нет, она молчала. За нее говорил все муж.
1: Ага.
2: Все.
1: А муж нормальный.
2: А, ну, как я.
1: Да.
2: Вот.
1: То есть нет, окей.
2: И вот эти вот два друга, два парня, они, значит, спускались. Это, знаешь, такой резкий спуск, и
1: конечно,
2: вот мы все
1: знаю.
2: Время спускаемся,
1: мы же там все
2: и головы то бараньи валяются, то козьи, то тушка там мертвой коровы лежит.
1: Да.
2: А я-то
1: а
2: не
1: вы
2: знала,
1: точно
2: я
1: в
2: первый раз.
1: Туристическое место поехали.
2: Ну подожди, это сейчас антиреклама. Не-не-не, это был просто. Я просто хотела проверить это место. Там круто, там на лодочку садишься.
1: Конечно, круто, конечно, круто. Головы баранов.
2: Ну просто кто-то оступился, бывает.
1: Ну, как бы да.
2: Смотри. И, значит, эти два парня
1: так.
2: начинают, смотрю, начинают нервничать.
1: Ну,
2: уже.
1: В общем, я бы тоже
2: спуститься
1: нервничал,
2: никак
1: на самом деле,
2: там невозможно.
1: Как бы. Ну,
2: мы туда больше, не, мы туда больше не ходим, вот, если
1: это
2: что.
1: Очень хорошо.
2: Если что, радиослушатели, которые
1: да.
2: меня слушают,
1: да.
2: мы туда больше не ходим. Все.
1: Ага.
2: Я прям вам зуб даю, мы туда не пойдем.
1: Я понял.
2: И, значит, эти, один из этих парней уже сел
1: так.
2: на поп и просто начал спускаться. Мы спустились.
1: По ступенькам. На попе. Классно.
2: Через головы овец.
1: Через головы овец.
2: Мертвых.
1: По ступенькам через головы мертвых овец.
2: Овец.
1: Записывайтесь на наш живописный
2: тур.
1: Трип-тур. Окей, ну-ну. Так,
2: с
1: парни, головы... Да, это естественно. Головы овец, дальше.
2: И, значит, спустились. У него были какие-то модные брюки, он их порвал, естественно.
1: Естественно, как бы.
2: Мы прокатились на лодочке.
1: После этого.
2: Ну, серьезно, на лодочке... Вот это...
1: Я просто представляю.
2: А ты знаешь, там
1: я
2: река,
1: представляю, какой
2: знаешь,
1: бы там... я был бы, да, если бы мне надо было пройти два раза по 315 ступенек,
2: нет,
1: потом прокатиться...
2: Нет, а это до ступенек еще было, до ступенек.
1: А, еще до ступенек?
2: Да, потом 313 ступенек было.
1: Шкин-кот.
2: Это так. Вот пещера «Дьявольское горло» называется.
1: Ну, в общем,
2: сначала
1: да.
2: ущелье, потом пещера. Но при том, что в этом ущелье протекает речка.
1: Еще и речка там,
2: послушай,
1: боже мой.
2: Послушай, ну ущелье, речка.
1: Да,
2: есть...
1: а там трупы врагов.
2: Нет, там нет
1: вот
2: трупов. Там дело в том, что когда-то, по легенде, в эту речку выбрасывали неверных жен. Но я этого не знала еще.
1: И они там все плавают.
2: Нет, они не всплывают. То есть они просто вот...
1: А, кстати, ты знаешь, как отличить верную жену от неверной?
2: Всплывет или
1: да,
2: не всплывет?
1: Да, верная всплывет, а неверная нет.
2: Уплывет.
1: Так что, если вы хотите, мальчики и девочки, если вы как сомневаетесь...
2: Со мной.
1: Вообще просто в верности жены, значит, бросаете в речку. Если всплывает верная, не всплыла, значит, неверная. Так, ну-ну, значит, они...
2: А если мужчин неверных, то наоборот.
1: Мужчин неверных не бывает.
2: Если он... А, ну да.
1: Ну, как бы...
2: Ну, конечно, глядя на тебя-то, конечно, как поспорить?
1: Нет, вообще мужчина априори верен.
2: Не бывает.
1: Он
2: все
1: верен.
2: Верны.
1: Он верен своей маме.
2: Ну, это да.
1: Ну и все.
2: Ага,
1: итак,
2: достаточно.
1: Значит, речка.
2: Так вот, значит, мы уже обратно. Обратно же надо подниматься, там нет ступенек.
1: Конечно.
2: И муж Ирины говорит, Ирочка,
1: да.
2: родная, дорогая, иди аккуратненько, пожалуйста. Просто вот мы идем, уже штаны у одних порваны.
1: Да.
2: Я просто иду,
1: просто
2: я просто молчу,
1: потому
2: что я уже не знаю. Уже идем опять по головам.
1: А ты же веселый гид, ты же говорила, что будет... Ребята.
2: Не, ну это что, в принципе, весело же.
1: Ну очень. Пока прям
2: очень. И вот когда
1: очень.
2: Вот мы поднялись наверх...
1: Да.
2: И тут-то Ира-то и
1: дала. И сказала все.
2: Все сказала,
1: вспомнила
2: все.
1: Чехова, да? Неизданная
2: Пастернака.
1: Пушкина.
2: Пастернака. Всех,
1: да.
2: всех Пастер... причем
1: да,
2: вспомнила.
1: Я понимаю.
2: Есенина.
1: Я
2: пей
1: понимаю.
2: Со мной,
1: да,
2: паршивая.
1: Да. Овца.
2: Да.
1: А, мальчики и девочки, на этом мы небольшую паузу сделаем. Во-первых, у нас рекламный блок, который уже ждет своей очереди. Там всего два рекламных объявления. Обязательно обратите на них внимание, потому что наш рекламный отдел старается для вас находить какие-то интересные опции. И вполне вероятно, что нашел. Значит, после рекламы маленькая песня, которая очень нравится нашей сегодняшней гости. Просто она еще об этом не знает. И сразу после песни мы вернемся к очень интересным рассказам человека, который называет себя Travel Tamada. Путешествие по реке, в которой топили неверных жен. Как бы проходки по коридорам с головами баранов, да?
2: Мертвых.
1: Вот это вот все, ну, слава богу, не живых. Вот сразу после рекламы продолжим нашу интересную беседу.
3: Не по Фрейду. Реклама.
4: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду. Продолжается наша программа «Не по Фрейду», мальчики и девочки. Сегодня, между прочим, 2 сентября. Не забудьте перелистнуть вот это вот все. Время 20 часов 29 минут. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Также нашу программу можно видеть в живой, в лайв практически трансляции на YouTube. Опять же, на канале Первое радио. То есть заходите в YouTube, пишите «Первое радио», попадаете на канал, хопа, трансляция, и вы видите, наконец-то, меня. Я знаю, очень многие люди давно хотели посмотреть. Здрасте. Вот камера. Здрасте. Это я. Но сегодня мы собрались здесь не потому, что у меня новая майка, а потому, что у нас гость. И гость сегодня в этой студии — Катя Катина. Человек, который представляет, что она веселый травел-тамада. Катя, привет.
1: Привет, находчивая.
0: Сейчас, подожди. Они последний раз хлопают. Ну, я обещал. Все, домой. Отлично. Люблю послушных. Вот, кстати, по поводу послушных. Скажи, пожалуйста, ты решила, что ты будешь возить куда-то группы, развлекать, да? Показывать им мир.
1: Как весело тебе... и задорно.
0: Да, весело и задорно, мы уже слышали. Если вы не слышали начало программы, вот прямо сейчас просто, чем бы вы ни занимались, просто бросьте все, окей, и пересматривайте трансляцию сначала, потому что, ну, как бы, такое не повторить. Да, вот смотри, у меня есть определенный опыт в путешествиях, в том числе и, извините, в групповых, как бы это ни звучало. И в группе обязательно есть один или два человека, которые, как бы, спокойнее сказать, портят всю малину.
1: Им все не нравится.
0: Им может все не нравиться, или они могут всегда опаздывать, или они... Ну, в общем, короче, они не в мейнстриме, не на вайбе, окей? Не, ну, как бы выделяются из толпы, причем не в ту сторону, которую хотелось бы. У меня к тебе вопрос. В твоих коллективах такое бывает?
1: Смотри, по поводу опаздывать...
0: И где потом их находят?
1: Вот смотри.
0: Вот смотрю.
1: У меня никто не опаздывает. У меня никто не теряется. У меня камерные группы. У меня группа от 6 до 12 человек.
0: А, то есть все сокамерники.
1: Да, все сокамерники, так. Все по одной статье.
0: Окей, да.
1: И никто, вот, угу. Опять левое плечо. Через левое же, да, плюют?
0: Только не в студии,
1: там,
0: пожалуйста.
1: Там никого
0: нету? Чтобы, не надо в студии повышать уровень влажности.
1: Значит,
0: да?
1: Так, никто не теряется, угу. Никто не опаздывает. Угу. Вот у меня есть угу. Какой-то порядок в
0: угу.
1: Этом.
0: Угу.
1: То есть я сама никогда
0: не теряется,
1: опаздываю.
0: Никто не теряется, и самое, никто не опаздывает. Это хорошо, да.
1: Да-да-да. Вот.
0: Окей. Угу. Продолжай, да-да-да.
1: Есть, да, люди, угу. Которым обязательно найдется такой в группе человек, даже когда пять...
0: Я тебя слушаю.
1: Я отвлеклась.
0: Нет,
1: на...
0: ты отвлеклась. Дело в том, что я умею девушкам делать комплименты, даже не говоря это. Я тебя слушаю внимательно, а Владлене сделал комплимент. Она прекрасно выглядит и вкусно пахнет.
1: Она
0: наконец-то.
1: Так выглядит,
2: а
1: прекрасно.
2: Я думала, ты показала мне, чтобы я микрофон к рту.
0: Нет, я потянул, нет, вот обычно. Так я показываю
1: он
0: микрофон. А вот
1: он
0: это показал твои глаза и запах. Очень приятно.
1: Влада,
0: наконец-то
1: привет.
0: Тебя пахнет ванилью.
2: Ладно,
0: я
2: про
0: очень
2: запах
0: люблю
2: потом поговорим.
0: Запах свежей выпечки и опоздавшей. Влады. А, ну так что?
1: Так вот,
0: да,
1: вот,
0: так вот.
1: Вот таких, как Влада, угу. У меня нету.
0: Я понял. Влада,
2: да.
0: Таких, как ты,
2: опоздунья.
0: Нет вообще. Да, опоздунья. Хорошее слово, мне очень нравится. Почему? Почему среди твоих сокамерногруппников
1: да.
0: Никто не опаздывает? Как бы ляма, спрашивает Влада, кстати.
1: Потому угу. Что я сама не опаздываю.
0: Так.
1: И мне даже не было случая, чтобы я вот, допустим, нервничал из-за того, что человек опаздывает. Нету таких априори у меня таких людей. Я не знаю почему.
0: Угу.
1: Наверное, потому что я сама такая, и я поэтому притягиваю пунктуальных людей.
0: Угу.
1: В этом плане
0: угу.
1: Все приходят ровненько,
0: угу.
1: Точненько.
0: По линеечке стоят,
1: да.
0: Все по росту сразу,
1: да.
0: Белые воротнички, вот это все.
1: Да, и по веревочке вот так все, чтобы все ровненько стояли.
0: То есть ты жесткая.
1: Я, ну да, есть в этом дело. Смотри, я...
0: Вот как можно быть веселый, да, веселый тревел-тамада и при этом жесткий? Типа, ну, ха-ха, как... сейчас он будет... Нормально стал, блин!
1: Стали быстро!
0: Стал!
1: Шаг влево, расстрел!
0: Да.
2: Так и надо.
0: А, то есть ты считаешь, что...
2: Я считаю, что в этом залог успеха, потому что если ты тамада, тебя никто не слушает, сидят салат сидят, то это плохой тамада. А еще, если еще и тревел тамада, ну как обычно так и происходит, нет?
0: А конкурсы у вас бывают во время поездок? Вот это вот, когда на карандашом в бутылку попал. Ну вот эти вот твои свадебные.
1: Не, ну ты, конечно, Альтакзим.
0: Я Александр, если что.
1: Вот, нет, конкурсы не бывают. у нас почему-то. Я сама большой конкурс. Нет, все, я зажигаю, те подхватывают. А вот что прям вот конкурсы, как на свадьбах, нет, ну нет такого. Вот надо, наверное, вести, да?
0: Да. Ну вот смотри, например, вот твой какой-нибудь маршрут, типа вот вы едете,
1: едем
0: в Болгарию
1: в машине,
0: часто
1: едешь, да.
0: Любишь, да? Вот,
1: да,
0: например,
1: люблю.
0: Вы едете из Софии в Милан, да? Ну, болгарский город. Там ехать как бы 2 дня. Вот надо же чем-то в автобусе заниматься. Кстати, во время... Вот, во время...
1: Мы едим.
0: Во
1: мы
0: время
1: всю дорогу
0: езды,
1: едим.
0: Вот что...
1: Угу. И еще что, во время езды...
0: Так.
1: Во время езды я стендаплю. То есть у меня 24/7 стендап. Я не люблю, когда люди грустят. Я получаю удовольствие от того, что человек улыбается. Улыбнись.
0: Улыбнись, я сказала.
1: Улыбнись.
0: Хватит грустить.
1: Я кому
0: ты
1: грустишь,
0: сказала?
1: Не грусти.
0: Улыбни. Не грусти, иначе сейчас как шутку расскажу, блин.
2: Ну, на самом деле, хочется после такого попросить шутку рассказать, на самом деле.
1: Нет, шутки закончились уже в первом акте.
0: Сейчас начнется, типа, я бесплатно не работаю.
2: Ну да, вот это вот все.
1: Ну так.
0: Окей, хорошо. А скажи, пожалуйста, если вдруг, да, а такое запросто уже, точнее, бывало, и вполне вероятно, что, может быть, конечно, и не будет, но я не уверен. Вот, например, вот ты сейчас едешь домой, да? И новости такие. Все авиалинии отменяются, ну, на ближайшие, да, на ближайший год. Да. Вот как бы, что делать?
1: Миокарда.
0: Это понятно. А потом?
1: Рубец большой.
0: Это тоже, но дело в том, что медицина в Израиле, она ж...
2: Спасет, даже если тебе не надо.
0: Да, она спасет.
1: Плавь, пойдем.
0: Нет, серьезно, вот как бы чем...
1: Ну, это же уже было, вот.
0: Но оно было, но оно такое, ну, а тут
1: не,
0: вот
1: но
0: как
1: оно
0: бы
1: было,
0: прям...
1: смотри, было чем такое, что я по 3 месяца не работала.
0: И?
1: Чем я занималась?
2: Стендапила.
0: Песни
1: нет,
0: пела.
1: Нет, нет, нет, хотя меня, да, просят вернуться на стендап, нет, ну, песни я пою, исключительно,
0: да,
1: нет, это...
0: Не надо, не,
1: не
0: здесь,
1: надо, не будем, нет, я петь не буду, нет, нет,
0: я
1: нет.
0: Я не хочу, да.
1: Нет, просто
0: а
1: пою.
0: А то у меня будет рубец потом.
1: Вот.
0: Угу.
1: Смотри, плачу,
0: я
1: рыдаю.
0: Понял, я же тебя
1: потому
0: вывожу,
1: что,
0: смотри, я же тебя вывожу на ответ правильный.
1: Так
0: ты
1: я хочу
0: не
1: тебе...
0: познакомилась с правильными ответами?
1: Нет,
0: я кому
1: я
0: отправила?
1: Не посмотрела их. Смотри, мои путешествия, прежде всего... Это не работа, это удовольствие, это
0: так.
1: Мой воздух.
0: Да.
1: То есть считай, что меня перекрыли кислород.
0: Да.
1: Реально, без шуточек, без так смея.
0: У нас начался грустный.
1: Не плачь.
0: Не плачь,
2: я сказала.
1: Я кому сказала не плачь?
0: Не грусти, блин. Так, ну, да, перекрыли кислород, да, ну что?
1: Перекрыли кислород, все, ничего.
0: Я сейчас грустную музыку включу.
1: Ничего, грущу.
0: Я понял. А правильный ответ
1: нет,
0: такой.
1: Нет, ну серьезно, что
0: а
1: я
0: почему,
1: делаю?
0: А почему?
1: Я тебе скажу, что делаю.
0: Ну,
1: о,
0: посмотри,
1: я вспомнила
0: давай.
1: Просто. У меня в моем возрасте начинается уже деменция. Я посмотрела листочек.
0: Да.
1: Я.
0: Ты.
1: Я.
0: Ну.
1: Разрабатываю новые маршруты.
0: Да. Причем зная, что они никогда не случаются.
1: Нет,
2: а
1: ну
2: по
1: как?
2: Израилю не разрабатываю.
1: По Израилю.
0: Наконец-то
1: нет,
0: ты сказала
1: нет.
0: Это.
1: Нет, ребята, я вам скажу. Я по Израилю делала туры.
0: Так.
1: Вифлеем.
0: Так. Угу. Будь здорова.
1: Бетлехем, который.
0: Окей.
1: Хеврон.
0: Ну, я так понимаю, что в Вифлеем вы ездили на Рождество.
1: Нет,
0: а,
1: не только
0: нет,
1: на
0: не
1: Рождество.
0: Только. Окей. Смелые ребята.
1: Вот, но я не одна. У меня есть...
0: Вифлеем, Хеврон, Газа. Дамы и господа,
1: быстро собрались.
0: Быстро собираемся на мои веселые экскурсии. Не все возвращаются, не все, да. Как бы кто-то остается,
2: зато весело
0: не
2: будет.
0: По своей правдоволе, но веселье гарантировано.
1: Не каждый вернется назад.
2: Слушай, мне кажется, столько людей захотят.
1: Нет, я вам хочу сказать, ребят, ну вот без шуток, мне все говорят, Кать, ну давай по Израилю, Кать, ну давай по Израилю.
0: Давай по Израилю, Катя, давай, давай.
1: Я думаю, вот...
2: Давай, давай, давай.
1: Я думаю, сейчас я дам. Вот я сейчас дам. Вот я сейчас вы...
0: Катя сказала, что сейчас...
1: Я сейчас выйду. Вот когда... Я сейчас выйду и все дам.
0: Хорошо.
1: Я сейчас первый тур у меня будет.
0: Окей.
1: Нет, серьезно.
2: Ну где?
1: У меня есть замечательный гид по Израилю.
0: Так.
1: Оленька, привет.
0: Оленька,
1: если ты
0: привет.
1: Меня слышишь.
0: Хорошая фамилия Оля, кстати. Оленька, привет.
2: Шалом.
0: Да. Оленька, ну, в Израиле
2: шалом.
0: Она поменяла фамилию на Оля Шалом. Это там она была Оля,
1: нет,
0: привет. Здесь
1: шалом
0: она
1: ее
0: Шалом.
1: Так зовут.
0: Да.
1: Ольга это фамилия.
0: Окей.
1: Шалом, Шалом
0: все-таки
1: Ольга.
0: Это мальчик. Ну, Оля, да.
1: Делали. Было дело. И я, наверное, начну скоро. Только я не
0: начни
1: хочу
0: уже,
1: никаких
0: Кать.
1: Войн, потому что у меня в перспективе очень классные туры.
0: Очень
1: туда.
0: Хорошо.
1: Я просто, когда вот вижу самолет Бен-Гурион, я прям воспря.
0: Так, воспря.
1: Воспря. Духом воспря.
0: Ты воспря.
1: Я воспря.
0: Не, все воспря, а ты воспря.
1: Воспре.
0: Это нормально.
1: Воспрели — это другое слово, это прели.
0: Вспрели. А
2: я... Это прели.
0: Это уже не важно. Так, воспря.
1: Воспря, угу. Духом. Угу. И все. А по Израилю...
0: Воспредуха она
1: воспредуха.
0: Такая, знаешь.
1: Воспрядулька такая я.
0: Да.
1: Нет, серьезно, я думаю об этом, потому что мне многие говорят: Катя, вот мы бы с тобой поехали туда, ну давай, давай, давай. Да вот прям вот даже вот просто в Ашкелон экскурсию, мы с тобой, только с тобой, да.
0: Ты по Ашкелону экскурсии водишь?
1: Я скоро переезжаю в Ашкелон, поэтому я изучаю Ашкелон.
0: Господи, еще одна. Я не понимаю.
2: Тебе все тянутся.
0: Да, я сегодня узнал, что еще трое знакомых переехали.
1: Ну все, ячейку создадим ашкелонцев.
0: Что происходит? Ты следующая, Влада.
2: У вас ячейка, куда я там?
0: Нормально,
2: будешь?
0: В нашей...
1: У нас в нашей ячейке хватит места.
0: Влада, в нашей ячейке для тебя
1: всегда
0: место.
1: Пустая ячейка.
0: Найдется в нашем сердечке. Да. Скажи, пожалуйста, кому ни в коем случае нельзя с тобой ехать и почему? Только ответь, пожалуйста, ну, как бы конкретно. Не вот это вот все, потому что я, когда вижу голову барана...
1: Нет.
0: Ты слышала начало?
1: Нет, она не слышала.
0: Она такое
1: слышала?
0: Рассказывала.
2: Конечно.
0: Боже мой, это ужас какой-то. Нет. Давай.
1: Ну, это первый раз было и последний.
0: Хорошо. Кому с тобой не надо ездить? Не. И пока...
1: А нет таких людей.
0: Так, а нет таких
1: потому
0: людей.
1: Что даже, а потому что даже человек, у которого живет в негативе, да. Он после меня, после встречи со мной, всегда будет в позитиве. Нет, ну что...
0: Мы вот сейчас такой... не про свидание, мы про экскурсию.
1: Я вообще про все. Всегда окей. Со мной все в топе.
2: Просто есть такие туристы, которые: не хочу эти горы дурацкие, не поеду,
0: да.
2: Гоморы.
0: Да. Вот. Нет, я это слышу каждый день.
1: А мы
0: вот
1: поедем,
0: она.
1: А вот да. Ты тоже такая, что ли?
0: Она, конечно.
2: Ну, с виду да, что на самом деле нет, но давайте допустим, что да.
1: Вот смотри, вот
0: на
1: я...
0: На самом деле Влада очень любит, если кто не знает, мало ли кто искал путь к сердечку Влады, можно я расскажу. Даже если ты скажешь, нет, я микрофон тебе выключу просто и все. Значит, смотрите, если вы хотите урвать частичку Владиного сердечка, значит, первое, это, конечно, палатки.
2: Конечно.
0: Влада конечно. Очень любит палатки.
2: У речки. Биотуалеты обожаю, чтобы вот прям
0: одноразовые
2: желательно. Такие
0: были, да. Одноразовые да. Биотуалеты.
2: Это обязательно.
0: Кирогаз, на котором разогревать вот этот вот такой подкопченный котелок, и в нем, чтобы уха
1: да,
0: из...
1: Да. Все сразу, все в одном
2: из
1: котелке.
2: Земля,
0: из голов... Голов мертвых рыб.
2: Да. То есть Burning Man Hello, правильно?
0: Да, Burning Man и Hello. Так
2: кстати,
0: зовут
2: Катя,
0: ее
2: ты
0: бывших.
2: Хочешь на Burning Man? У нас есть реклама вообще?
1: На
0: да, у нас рекламы нету.
1: Я на Man хочу.
0: А на Burning как пойдет? Я
2: понял. Серьезно. На такие фестивали ты, типа Coachella, Burning Man, вот это вот все, где музыка. Что такое? Что-то не то сказал? Я не то сказал?
0: Нельзя при Кате говорить Burning Man.
2: Почему?
0: Потому что
1: давление повышается.
0: Потому что появляется давление, и она сразу представляет горящего мужчину.
1: Когда мы едем?
0: Горящего мужчину.
1: Ну, можно один раз попробовать, если
0: пока девочки договариваются, мы прекращаем наше вещание на 3 минуты 24 секунды.
3: Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду.
1: Так бы могла называться серьезная программа, но называется несерьезная. И все потому, что все начинается, как говорится, если у театра с вешалки, то у программы с ведущих. Владлена Прешель, самая несерьезная ведущая на Первом радио.
2: А вы заметили мою зеленую подводку?
1: Да, но, к сожалению, мы ее не услышали. Ведь обычно подводка, она должна быть такая: опа, и подводка.
2: А вот чтобы вы тоже увидели, переходите на YouTube-канал Первого радио и смотрите нашу трансляцию, онлайн-трансляцию, видео, и посмотрите на Александра Солнцева в лавандовой футболке, очень красивой, которая подходит к логотипу Первого радио великолепно. Прям вот как
1: я старался.
2: Да, вот как будто здесь и родился.
1: Да, просто я послушал песню Софии Ротары «Лаванда, горная лаба», и такой думаю, ну как?
2: Да.
1: Кто, если не я?
2: Да. И с нами сегодня гостья, которая, кстати, была еще когда мы с Кристиной Кипнис вели эту программу, еще это была программа знакомства.
1: Да.
2: Да, Катя Катина сейчас...
1: Домой!
3: Домой!
1: Они хотят денег просто.
3: Домой!
2: В общем, Катя... Катина.
1: Да, Катя Катина.
2: Travel Tamada.
1: Да.
2: Для тех, кто пропустил. Организатор авторских путешествий и человек, который точно знает, как превратить обычную в поездку в настоящее приключение.
1: Настоящий кошмар, судя по всему, то, что я слышал
3: хватит,
1: пока.
3: Хватит.
1: Ну,
3: это
1: ладно.
3: Это было первый раз.
1: Ну, все.
2: Ну, это интересно,
1: как говорится,
2: зато,
1: один
2: понимаешь?
1: Раз не, да. Не тамада.
2: Да.
1: Окей.
2: Да, скажи, ты сказала уже примерно, каких ты людей не хотела бы видеть у себя в группах.
3: Нет, ты еще не сказала, не досказала.
2: Ну давай, недоскажем, а то, знаешь, интригу повесили,
1: давай.
2: Недосказали.
1: Итак.
3: В принципе, у меня нет ограничений, у меня любой человек может, но если человек, если вот у него вот все не так, все вот не так, вот
1: не так.
3: Что ни предложи, все не так.
1: Все не
3: Джип
1: так.
3: Нет, горы нет, речки нет, озера нет, шопинг, вот только шопинг.
1: Да.
3: Я... Хоть я и девочка, я терпеть не,
1: не могу.
3: Шопинг! Все, меня...
1: А я люблю, кстати.
3: А я нет.
1: А я да.
3: Ну, кроме нашего с тобой любимого магазина.
1: А, ну да.
3: Все. Больше ничего не люблю.
1: Да,
3: ты знаешь,
1: вот выяснили,
3: у нас
1: у нас
3: магазин.
1: Да, что...
2: Алкомарки, да?
3: Нет,
1: конечно,
3: красное-белое.
1: Конечно, алкомарки.
3: Красное-белое.
1: Конечно, алкомарки. Ну, по нам же видно.
3: Особенно по мне. Особенно по мне.
1: Да, само собой.
2: Извините. Так какой магазин?
1: А это, ну о чем мы будем рекламировать? Все равно его нет.
2: Ну что-то продают
3: хотя бы. Одежду.
1: Одежду.
3: Прикольную, с рисуночками.
1: Ты помнишь, у меня был период, когда я приходил в таких крупных принтах.
2: Да,
3: футболочки.
1: Классно, вот это вот все тут. Да, а теперь вопрос от Влады.
3: Да.
2: Теперь вопрос от меня. Почему ты не возишь экскурсии в Дубай? Я не хочу на Балканы, я хочу в Дубай с тобой.
3: Вот ты знаешь, нет,
1: я хочу в Дубай с тобой.
3: И часто
1: ты это произносишь в жизни.
3: Назови меня с собой. Вот если ты со мной, я поеду в Дубай. А вообще, не знаю, не люблю искусственные страны. Для меня Дубай, для меня этот Дубай.
1: Дубай это город.
3: ОАЭ.
1: Будь здоров.
3: И искусственная страна.
1: Ну, в принципе, если мы сейчас в историю кинемся, то вообще все на Ближнем Востоке. Да, и США, кстати, тоже.
3: А я туда не хочу.
1: Вообще, вот. Какая твоя любимая страна тогда?
3: Я люблю Балканы. Нет у меня страны... Вообще, любимая страна — Болгария.
1: Да у тебя все на «Б». Балканы, Болгария.
3: А вообще район любимый — это Балканы.
1: Да.
3: Я...
1: Почему?
3: Знаешь, наверное, потому что там никто никуда не спешит.
1: А, ну, например, Италия служит там вообще.
3: Нет.
1: Здесь был камень. В Италии никто никуда не спешит.
3: Да, здравствуйте. Нет.
1: Да.
3: Ты когда-нибудь в Италии водил машину?
1: Да. Я на Кипре, по-моему, водил машину.
3: Ну,
1: в Греции водил машину. И в Черногории водил машину.
3: На Кипре сложно тем, что только там другой руль.
1: Это
3: ужас. А в принципе, там сига-сига. Сига-сига это медленно, это лиат-лиат.
1: А.
3: Вот там, где сига-сига, мне нравится. Ты сига-сига. Едешь, тебе никто не пибикает.
1: Ты запомнила?
3: Сига-сига.
2: Сига-сига.
3: Сига-сига. Лиат, лиат. Вот.
1: Slow-slow. Лё-маэр, лё-маэр. Не бистро. Ну, как бы. Окей, сига-сига. Так.
2: А в какие страны ты вообще никогда не поедешь? Мы уже поняли, что это Дубай, что это Объединенные Арабские Эмираты.
1: Дай угадаю. Вьетнам.
2: Нет, подожди. Ну, США, ты тоже сказала, не хочу.
3: Нет, просто...
2: Из популярных, но вот ты точно не
3: поедешь. Я не то, что нет, вот я не хочу и не поеду, я, может, это две разные для меня вещи.
2: А, то есть можешь не хотеть, но
3: поехать. Может быть, я не захочу, но когда-нибудь поеду, но куда я точно не поеду, я точно не захочу, это Индия. Не спрашивайте меня, почему, я не знаю, просто я не хочу
1: туда. Просто ты не любишь карри, вот и все, судя по всему. У меня, например, такого... Ну, как бы я могу ее понять.
3: А у меня вообще была первая любовь.
1: Например, я...
2: Индус?
3: Индус. И он меня готовил курицу в карри. Джимми, Джимми. Ача-ача.
1: Серьезно?
3: Да, у меня был...
2: Как прикольно.
1: Мило. Да. А он был в этой вот штуке?
3: Нет, он не был в этой штуке. Он был без штуки.
1: А как вы познакомились?
3: А он учился, я родом с Урала.
2: Да ладно.
3: Город Магнитогорск.
2: А я из Челябинска.
3: Опа.
2: Опа.
1: То есть на вас на обеих метеорит падал?
3: Да.
2: Okay.
3: На нее больше. И он учился, я заканчивала 11 класс,
1: а он
3: учился в институте. Нет, он был старше меня, ему было 21, мне 18. Я еще вообще, вообще нет.
1: А он уже такой?
3: А он да. И он такой, Джимми, ача-ача.
1: Смотри, какая курочка.
2: Они красиво ухаживают или какие они нежные?
3: Ну смотри, у меня готовила курицу карри, не знаю, это красиво, некрасиво.
1: 4 дня.
3: Но он, нет. А он еще, я помню, продавал кожаные куртки. И почему-то моя
1: нормально
3: квартира,
1: зарабатывал.
3: Я жила с бабушкой, она вся была в кожаных куртках.
1: Она была вся в коже.
3: А ходил он исключительно...
1: Голый.
3: Нет. Ну не по городу же.
1: Ну а я откуда знаю? Слушай, это этих индусов?
3: Нет, он ходил... Нет, он хороший был. Его звали Хариш. Он был метр где-то по два метра.
1: Хариш. Здесь его город назвали у нас в Израиле. Нормально вообще.
2: Это точно индус был.
1: Да, это точно.
3: Ну он был индус.
1: И говорил такой шалом?
3: Нет, он говорил...
1: И готовил курицу с
3: киной. Какой шалом? Это же в Магнитогорске было. Какой шалом?
1: Я не знаю.
2: Когда падал метеорит, я в Индии была в этот день.
3: Вот видишь?
2: Да, на Гоа.
1: Да, и смотрела на Хариш.
3: Не, ну реально. И все девочки, которые в квартале завидовали. Почему? Потому что он ходил всегда в классическом костюме, в пиджачке, в белой рубашечке.
2: Он
3: всегда... Да какой челме?
1: Это же Магнитогорск, тебе же говорят.
3: 93-й год, какая челма.
1: За челму можно было и в Магнитогорск.
3: Да.
1: Так.
3: Ты что?
1: Короче, в общем, поэтому ты в Индию не ногой.
3: Наверное, триггер.
1: Ну, вообще, понимаю.
2: А сколько вообще стран ты посетила?
1: 3.
2: Балканы.
1: Балканы, это как бы одна страна.
2: Ну, это не одна страна, но...
1: Израиль.
2: Да.
1: И была в Египте.
3: Нет, в Магнитогорске я была.
1: Не, ну серьезно, давай, страны. Сколько стран за твоими плечами?
3: Я насчитала, ну, я сейчас вот так прям навскидку вам не скажу.
1: А скажи.
2: Да все считают.
3: Нет, я где-то...
1: Не мужик. Страны, Влада. Это другое.
2: А они мужик?
3: Все равно считают.
1: А, да? Я не считаю.
2: Так сколько?
3: Ну, где-то около 40. Угу. Это мало, вау. Мало.
2: Мало?
3: Угу.
2: Ой, слушай, раз ты много где была.
1: Да.
2: Вот у меня сейчас...
1: Скажи, где скидки нормальные сейчас?
3: На что? На наш магазин или вообще? Или на колбасу?
1: Влад, извини.
2: Куда ты бы точно не поехала, если бы у тебя был маленький ребенок? Это для меня насущный вопрос. Извините, но я уж это... Воспользуюсь положением.
3: Смотри, нужно ехать с маленьким ребенком туда, где спокойно.
2: То есть никуда.
3: Не, ну подожди. Ну подожди, вернемся к нашим баранам.
1: Сейчас, кстати, да.
3: Нет, в Италии шумно. Смотри, опять же, куда в Италии?
1: В Италии шумно, в Черногории горно очень. В Болгарии слишком болгарско.
2: Ну да,
3: нет, нормально там.
2: Болгария, ты что, это святое, нельзя трогать.
3: Нет, ребенок, да, не трогать. Я за Болгарию прям вот...
1: Мы уже
3: всем
1: поняли.
3: Болгарам привет.
1: Мы уже поняли.
3: Здравейте.
1: Да.
3: Нет.
1: Филипп, ой.
3: Он, кстати, не болгарин.
1: Так, давай мы не будем
3: давай
1: про
3: не
1: него.
3: Давай не будем.
2: Вообще разоблачение интересно. Филиппа, ты что говоришь, не будем? Все будем. Он говорит, что он болгарин. Он
3: подожди,
2: болгарин,
3: давай сначала про детей.
1: Подожди, Бедросович. Так. Ну как не болгарин?
3: Бедросович?
1: Бедросович он. Его отец Бедрос.
3: Ну, я знаю. Ну, смотри,
1: очень
3: жить
1: известный
3: в Болгарии,
1: болгарский
3: это
1: певец.
3: Не...
1: Жить
3: я
1: в Болгарии,
3: знаю,
1: это не значит
3: быть болгарином.
1: Вот, например, ну, жить в Израиле, это не значит быть «я болгаринка». Да? Ты же болгаринка, судя
3: болгарка.
1: По всему. Болгарка. Болгарка — это пила. Болгаринка.
3: Я пила.
1: Вот, ты пила. Итак, куда ехать с маленьким ребенком?
2: Да.
1: Сейчас.
2: Да.
3: В тихое, 20, спокойное 54. Место на природу. В тихое, спокойное место. Опять же вернемся к Болгарии.
1: Мы оттуда хорошо. Не уедем Болгарии. Сегодня.
3: Ну, послушай, смотри, ребенок. Ребенку 2 годика.
2: Да.
1: Ты не на меня это смотри, ты на нее смотри. Не мой ребенок.
3: А я же сейчас микрофон.
2: Не твой?
1: Микрофон. Ладно, я проверил анализ. Да.
3: Сейчас.
1: Да. Быстро встала.
3: Сентябрь. Собрала вещи.
1: Сейчас смотрит. Сейчас быстро встала.
3: Подошел.
1: И пошла.
2: Она все упала.
1: А у меня наоборот. Ну.
3: А мне наполовину.
1: Итак, сейчас быстро, ну.
3: Ну смотри, любой мой совет. Ну а что тебе в Дубае с 2-летним ребенком делать?
2: В аквариум смотреть, зоопарк.
3: Для того, чтобы смотреть зоопарк, не нужно ехать вообще в Дубай.
2: Там очень
3: никуда.
2: Красиво.
1: Рамадан.
2: Абу-Даби.
3: Да. Абу-Даби.
2: Абу-Даби.
3: Едь.
2: Так, а еще куда?
3: Со мной.
2: Ну, так со мной... ты не ездишь туда.
3: Да я поеду, ты позови меня с собой.
2: Так я же, да.
3: Я пройду сквозь злые ночи.
2: Мне правда очень хочется.
3: И давай, поехали. Ты, я и ребенок.
1: А, все, и пока нормально. Эта новоиспеченная семья уже выстраивает
2: это
1: планы своего
2: брак.
1: Путешествия.
3: Да, я, ты знаешь, я о таком мечтаю, кстати.
2: Мне уже очень много говорят.
3: Я реально, я мечтаю, я хочу. А еще есть лавандовый брак.
2: Это что такое?
3: Это брак с гейм. Вроде как...
2: Вроде
3: нормально.
2: Как подходит, но...
1: Нет.
3: Нет, лавандовый брак, все прикольно.
2: Но нет.
3: Мы отошли от темы. Со мной хоть куда, с ребенком хоть куда, я тебе говорю.
1: Да. Мне любой брак, лишь бы не, как говорится, не сосисочная вечеринка.
2: А какие страны были, которые тебя разочаровали? То есть ты приехала и такая, о, нет, зачем я сюда приехала? Вообще хочу сбежать.
3: Сербия.
1: Да ладно, аж музыка остановилась.
2: Почему?
3: Я была там один раз.
1: Подожди, я хочу проверить, секунду.
3: Смотри.
1: Подожди, музыка играет?
3: Да.
1: Скажи еще раз Сербия. Ну скажи.
3: Сербия. Оп. Ну я не знаю, я там была один раз. А вообще, вот у меня есть такая привычка. Есть страна, которую я не поняла.

0: я не распробовала Сербию.
1: А какая страна? Ну, ладно, уже мы поняли, что Болгария.
2: Да, Болгария,
0: любимая,
2: господи. Который, да, смотри, любую, любой вопрос, который начинается «А какая страна?», да, закончится где-то Болгария.
1: А, слушайте, а были ли вот ты с группы летишь, да, и там роман какой-нибудь возник?
2: Не у тебя, не-не-не, про тебя
0: да
2: мы не говорим.
0: Нет.
2: Ты мне сказала, что нельзя называть ничьи имена.
0: Да, да, да.
2: Она говорит,
0: не надо.
2: Она говорит, если кто-нибудь узнает, что Майкл Джексон...
1: Жив?
0: Жив. Как Цой. Он как Цой, вечно
2: жив. Никому, говорит, не говори. Он просил.
1: Больно, мама сказала, что он в Монако.
0: Подожди, потому что...
2: Да. Ну так, было у тебя... Что-то романтическое. Вот
0: в
2: поехали,
0: группах,
2: да, поехали было люди незнакомые.
0: Было романтическое, но
2: у нас
0: мне кажется,
2: есть, не надо пыль
0: оно
2: протирать.
0: Было романтическое, но кажется, оно без продолжения. Просто оно было там.
2: Ну так, а что может быть лучше, чем вот этот
0: за
2: вот
0: границей,
2: роман, который
0: все, что начинается за границей,
2: да,
0: остается за границей.
2: Это
0: вот
2: прекрасно.
1: Класс.
0: Вот. У меня даже было. Да,
2: это
0: у меня даже было.
1: Да? С одним из группы?
0: Нет.
2: С болгарином.
0: Послушай, он сейчас вдруг слушает эфир.
2: Тем более, он все равно ничего не поймет. С болгарином? А ну, конечно, посмотри на нее.
1: Самая любимая страна.
0: Ну зачем вы так?
2: Смотри, с
0: индусом
2: было.
0: По-больному не бить.
2: Не, мы вообще
0: у меня интернационал.
2: Я понимаю, я понимаю.
0: Интердевочка.
2: Блиц-круиз. Фу, блиц-опрос. Я задаю вопрос, Влада задает вопрос. Ты отвечаешь моментально.
0: Нет, да?
2: То есть не думая.
0: Да нет, не знаю.
2: Просто не думаю. Погнали.
1: Море или горы?
0: Горы.
2: Чемодан или рюкзак?
0: Чемодан.
1: Планировать все заранее или импровизировать?
0: Надо момент импровизировать.
2: Италия или Грузия?
0: Грузия.
1: Путешествовать одной или большой компанией?
0: Средней компанией.
2: Не было такого варианта.
0: Хорошо,
2: одной
0: большой.
2: Или... Хорошо. 5 звезд или палатка с невероятным видом?
0: 3 звезды.
2: Да, блин. Ты можешь отвечать нормально?
0: Ну что,
2: 5 звезд
0: или 5
2: или палатка?
0: Палатка?
2: Да.
0: Ну...
2: Палатка, все, пошли дальше.
0: Да, палатка.
1: Самолет или автомобиль?
0: Автомобиль, моя мечта.
2: Потерять багаж или опоздать на самолет?
0: Не, потерять багаж.
1: Плохой отель или ужасные попутчики?
0: Ужасные попутчики.
2: Кротный роман, да или нет?
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да.
1: Турист, который опаздывает или турист, который постоянно жалуется?
0: Наверное, тот, который постоянно жалуется. Потому что если он будет опаздывать, из-за него будут опаздывать все.
2: Страна с самыми красивыми мужчинами. Давай угадаем. Да ладно, все-таки так. Ничего себе. И последний вопрос.
1: Страна с самой вкусной едой.
0: Болгария.
2: Боже мой, как это непредсказуемо. Итак, мальчики и девочки.
0: А серьезно, если, то Армения.
2: Мясо. Я хотел нормально закончить эфир, уже не получается.
0: Это мясо вкусное, сочное.
2: Итак, мальчики и девочки, вы сегодня прослушали программу, которая является, так сказать, сутью, как должна выглядеть вечерняя программа на радио. Во-первых, Влада, спасибо, что все-таки пришла.
1: А я думала, спасибо, что у тебя не было полчаса. Это так приятно.
2: Ну, я же этого не сказал. Зачем ты, как говорится, вкладываешь мне в рот то, что там не должно быть?
0: Влада, не вкладывай ему в рот.
2: Да, пожалуйста. Вот. Так что большое тебе спасибо, что пришла.
1: Пожалуйста.
2: Вкусно пахнешь, и у тебя зеленая подводка.
0: Спасибо, что ушла.
2: Кто тебе предложил зеленую подводку?
1: Ну, там под разные напитки было.
2: Под разные напитки. Ну, это
0: теперь
2: многое объясняет.
1: Да, и что, у нас сегодня в студии была Катя Катина Travel, Тамада, организатор авторских путешествий, человек, который точно знает, как превратить обычную поездку в настоящее приключение. Катя, спасибо большое за такой рассказ.
0: Спасибо
1: было
0: вам,
1: весело,
0: ребята,
1: весело,
0: спасибо.
1: Было классно.
2: Да.
1: Классная атмосфера, да?
2: Да, все, всем.
1: И Александр Солнцев.
2: Ну, я куда, ну что, да, я тоже здесь
0: в лавандовой рубашке.
2: Все, всем пока-пока, всем спасибо, в общем, бай.
1: Bye-bye.
3: Не по Фрейду.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио».
5: На первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
0: Савино утро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Свой выходной.
2: Мясо жарим, а я эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.
5: To myself, but I don't believe a word, and I try to sabotage it, but

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
1: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Радио 89.1 FM.
1: Жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
0: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Я с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульно. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Круто.
0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.